0: конца. Иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
1: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, от обретения чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что прибывает святости, что он делает сейчас. А причина этого в том, что ему, безусловно, недостает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему недостает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения, как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее, и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
2: Однако, на самом деле, порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляют Тору. Следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мере величины подарка мера выражаемой нами благодарности.
1: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору в начале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать в начале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматические благословения, которые они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им недостает важности дающего Тору.
2: И в этом смысл сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья То есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учит Тору, и видят, что еще не достигли знания Торы.

0: себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору в начале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
1: Поэтому если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, что он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. Это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец. А тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. И это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
0: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось. В чем объяснение сказанного в Зоре? Человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для коэна, первосвященника. И спрашивается об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что

0: есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения. И в чем его вина, что он порочен? И ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма. Как сказали мудрецы, от лолишма приходят к лишма.
1: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Парихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется «желание получать», ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
0: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
1: Жлавы Эмор, что такое в работе человек, которому есть изъян, не будет приближен. Замысел творения создать творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, то есть Тору дали только для того, чтобы очистить имя творения, и чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен, но это называется выбирать то, что воздействует на человека, или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество, весь смысл которого продвигаться к Творцу, или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И

0: сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество и говорит ему: «Возьми себе это». То есть никто не сможет сказать: «Ты не дал мне возможности выбора». Творец приводит человека в общество и говорит ему: «Возьми себе это, и будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя», и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу, все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, а открыть группу из них, я, понимаешь, понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал: мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю: поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают, из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материалы. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа — это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно — как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там свою комнату, и что там начинают снимать. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, в субботы, трапезы и все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это, на самом деле, все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас... Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки... Я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорит со мной, я не понимал это точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговоры тут не помогут. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но... Это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Ну, ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже...
1: Z-куфот.
0: Это периоды. Есть такие мертвые периоды, что человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит... Сомнамбулизм называется.
2: Лунатик такой,
0: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да?
2: А что значит быть готовым?
0: Значит, быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю, Моя природа вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была клиника. У меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения. Я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение и все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я поднимусь тогда еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
2: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
0: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, ну, так я укрепляю их.
2: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
0: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
2: Что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
0: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как-то не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «папа-папа-папа», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Ну, но все зависит от намерения.
2: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
0: У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой. Посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не, он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, книга по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. Я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет.
1: Это,
0: знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то видел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться, это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю, все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действия и намерения вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. Понимаешь? У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И
1: а
0: у работника Творца это уже его оружие. Его оружие это не... Нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек, работать тут в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его... будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего от духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
3: Намерение – это внутреннее отношение моего сердца, то есть самые внутренние мои точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношение. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси.
0: Как
3: ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
0: Ты развлечения, с которыми я продвигаюсь?
3: Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца, мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутри своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящий для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. И удерживай это, и все. Это называется «на одной ноге вся Тора». И из этого твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
0: Говорят, что главное намерение. Ну, бездействие.
3: Главное намерение. Почему главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца, это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам. Вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи, я все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом. Тогда эта точка начинает увеличиваться, расти. Это называется, что я делаю действия по увеличению этой точки. Так вот, тогда точка растет вплоть до 10 сферот. Это называется намерение и действие. Это затем то, что мы учим в Парцофе. Сначала есть рожь, и приходят к связи с Творцом, сколько могут получить, отдавать, и что, и как. А потом уже действие, потом присоединяют к этому также другие мои желания, как я могу работать с этим. Потом это действительно превращается в 10 сферот, в Парцоф.
0: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
3: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это? Это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
0: Какая связь между намерением и целью?
3: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель, из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? К тому, что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
0: На странице 32 написано, Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить о понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
3: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы, Тора, это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы, То есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, он становится прямо светом сам. Это называется смерть, смерть намерения ради получения.
0: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывается с понятием самоотверженности в работе?
3: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я... То есть моя животная душа, человека, что называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
0: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если я сейчас помещаю мое «я» не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
3: Если ты не можешь взять с этого примера связь, и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его во всех, на все случаи. То есть это еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка. На язык судов, законов, мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке. Просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в сферот, парцуфим, пхенот, авиют, закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
0: Пишут в статье, что когда приходят, чтобы учить Тору, проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, видит, что у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим, не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия, есть какая-то тьма.
3: Наша группа, вообще вся эта группа «Бней Барух», то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да, ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврей Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал все, из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Рыховате, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили, нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали, ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь затрещишь, будешь трястись от страха, да? Так вот, я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень, я же технический человек по характеру. Знаешь, что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю, что немного узнавать людей, которые связаны с каббалой. Еще до моего рава тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее. Мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его. Внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя на себя. Все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то меняться, принимать там. Действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто с рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек, если не стремится к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. Не просто так... Я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против каббалы, если они не стремятся к внешнему, а не против внутреннего, я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть? Ультраортодокс родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультраортодоксного, может быть, натура и карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек. который уже погружен во внутреннее и внешнее, он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешься этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет, ты уже меньше впечатляешься. Да.
0: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Ну, знает, что он в таком состоянии, ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
3: Человек, который находится в состоянии падения, также и в группе, он как труп, как тело тащит себя, находится в группе, сам ничего не может сделать. Сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует. Но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать, действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим, так же из Каббалы, что называется, маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на него, чтобы быть подобным ему, как у него. Все время так вот учишься от него. Ну все, уже 4.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
5: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много, я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
4: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет для него, это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
5: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой, группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь его голову. Потом растет твоя голова.
4: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и
5: глубину. Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сфер.
4: Продолжение. Говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит в

0: внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
1: Рав, полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутреннее отношение из моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигает.
0: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение бездействия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
1: И насколько человек приближается к Творцу, потому что все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
0: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. Хотер из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо, нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий и работать с ними.
1: Ну, вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется. Сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.
0: Раф навел порядок. Он сказал, что сначала должна быть четкая цель, потом намерение, потом действие.
1: Тут должно быть несколько таких условий, без которых просто нечего делать. Группа внутренней работы — это все в объединении товарищей. Приобретай от них сильное желание. Купи себе товарища вкладом.
0: Раф объяснил сокращение. Это я отрываю себя от всего, отношусь к Творцу из самой глубокой точки в сердце, и тогда начинаю проверять, что я могу сделать. Это как рестарт такой, я так понял. Не делать ничего, обновить самый внутренний контакт с Творцом, и тогда уже начать действовать.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, анахну бе כמדי יום שישי לומדים.
1: Здравствуйте, друзья! Как и каждую пятницу мы изучаем статью «Мир в мире». Страница книги на иврите 64. Под заголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилак повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких качеств, в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли, как в любом сочетании между ними и коннотацией, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мере развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга, потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать и их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению, в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоились свой срок.

0: как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать, да, мы оцениваем это хорошо, это плохо, это за нас, это против нас, и все, что нам не нравится, нужно уничтожать и как-то истреблять. Он говорит, нет, мы должны видеть, насколько эти вещи приходят к восполнению, к исправлению. Мы изучаем статью «Мир в мире». Бали Сулам пишет его как бы со стороны социологии, анализирует состояние общества и так далее. Нам понятно, что все, что пишет Бали Сулам, все, что пишет Рабаш, все, что объясняет нам наш Рав, это для нас, для каждого из нас, для нашей работы в десятке, для нашего непрерывного поиска и сосредоточенного на поиске Творца в десятке. Это не какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Бали Сулам донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил, да, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе. И он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль. И если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно. Но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной. Он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы. Естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне. То есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно, нужно милосердие, и нужна справедливость и так далее, там равное распределение и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое, твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных.

0: бунтов со стороны вот этих искатели справедливости, да, и так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир, и они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором он говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир, то есть со стороны условий самого мира, потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины, и те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будет существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемое условие, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремится к справедливости, равноправие, всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок: «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира», чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем, мы прочитаем сначала это в десятках, очень внимательно, запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. Вначале 5 минут мы читаем в десятках, если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464-я страница на иврите.
1: «Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
0: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потому в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
1: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
0: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимости от всех жителей страны.
1: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этом мире человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
0: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях. И потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа. А можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
1: И несмотря на то, что на практике это известно в достаточной мере, ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
0: Вот этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
1: Меня занимает вопрос, где вот это вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава. По этой главе в статье постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
0: И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечение от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира.
1: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал. Что мы вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга. Ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
0: А почему это непонятно?
1: Сегодня?
0: Да.
1: Ну так это же непонятно. Ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. она связана совершенно, абсолютно, внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
0: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
1: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности, шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души. Каждый вырос. Шореш, алеф, бет, гимел, далет. Вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно, когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми. Вот так вот, что у него и выбора нет. И как они все связаны, связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины, да, с 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии. Как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только на, в связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, вот эти связи со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все? Что ты спрашиваешь?
0: Связи.
1: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри. Внутри эгоизма каждого продолжать заполнять. А это уже не работает, это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шореш алеф, бет, гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе. Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно принести пользу, и эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
0: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
1: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить, чтобы дали?
0: Тут есть какая-то связь, которую он проводит, мне кажется.
1: Быстро, конкретно.
0: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым, это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть, и заботиться о благе?
1: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики обеспечения со стороны всего мира. Со стороны всего мира не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу, и изобретают что-то, и в конечном счете это доходит до меня. Я как бы должен сейчас. Этого я не знал. Там эгоизм в каждом отдельном месте действовал, да? Где там был, я не знаю, хозяин предприятия или нефтедобывающий хозяин нефти. Этого не было. Сейчас мы увидим, что основные вещи вдруг перестают работать. Как бы нет желания, скажем, хозяина нефтяной скважины, что зарабатывать? Да у меня не получается ничего, потому что мы все не даем ему силу, мы не заботимся об этом. А это значит, что надо позаботиться обо всем мире, о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями — нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, ты увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
0: То есть до 1995 года механизм двигался от стороны природы к интегральному виду?
1: Нет, продвигались, то есть каждый продвигался, развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош, 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже, 1, 2, 3, 4. Тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос, как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь. Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей, и большой виют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуешь, что тут, тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему, общую.
0: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали.
1: Только посредством евреев.
0: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
1: Проходят этапы развития.
0: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
1: Да.
0: И роль евреев?
1: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий по нужде, или от в радости. Ну, давайте вернемся к определению. То, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз. Те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да, первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рав. В чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире? 5 минут, пожалуйста.
2: Рав искир это в бетхалат адварим шело, что он омар, что бецем
0: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
1: Для того, чтобы приблизиться к Творцу. Ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости? То, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему.
0: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
1: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
0: А есть тот процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
1: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что каждый, все, кто населяют мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне, но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также и внутренне.
0: Я вспомнил клип Игаля Резника, там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там, телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым. И насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, и человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до Гумар Тикуна начался процесс, когда человеку даже физически показывают, насколько, если он вкладывает в общество. Если ты вкладываешь 10, получаешь в 10 раз больше. Если ты берешь в 10 раз больше, то ты теряешь в десятки раз. Это, в общем-то, то, что мы и чувствуем сегодня.
1: Ну, согласно технологии, люди видят, что все связаны. Молодые люди, да, используют iPhone и TikTok, они же находятся в одной и той же культуре, в едином направлении. Проблема, какая связь есть между ними? Это цель Каббалы — привести к правильной связи. Система существует, сеть существует.
0: Мы слышали, что желание получать все время развивается, и оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которых хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех, если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
1: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хотер пишет, причина, что все зависят от объединения. Только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
0: Сейчас мы возьмем этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке?
3: Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех.
0: мысль обретает возможность воспринять всех, как это выражается в десятке. 5 минут.
1: Но мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части моей души находятся вокруг меня. Если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
0: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи. И эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
1: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед на страдания, говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который я должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе: «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да? В кампусе мы преподаем. То есть, круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
0: Внешнее оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
1: Десять человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь. Как-то они будут разные, но они тоже найдут общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, чтобы мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз, а не материальные мысли.
0: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание, мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
1: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Раф объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. И сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его, что не надо ему думать о своих органах. Он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
0: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, которые мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
1: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире. Каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это, да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на равов, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем так, это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как с одной стороны не отрываться от этого мира, как с одной стороны не быть как-нибудь белой вороной, а с другой стороны...
0: Да, я думаю, что вопрос понятный. Бааля Сулам в тексте, в конце пишет нам, вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание, и действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то у тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там. В период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Балясалам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались делать разные круги, что-то еще. Он сказал «нет». Он сказал: «Вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них или какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу».
1: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больший вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это сделаю у них неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
0: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять. Если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо в тех рамках, в которых ты находишься. Люди захотят это благо и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
3: כן, עמית, בבקשה.
4: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
1: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. Должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить? Потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать, как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
0: Ну, снаружи.
1: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас единого. Готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот этим, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там разочароваться, в чем-то они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в котором есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир действием распространения Бней Барухом, тогда скажи мне, ты Амит, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира. Потому что руководство Бней Баруха нашло творение, которое называется Амит, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажет тебе: «Слушай, Амит, есть новый проект, называется терминал мыслей, да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амит, чтобы ты дал, стал инструктором». Амит говорит: «О, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором». Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет? Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, там, на вашем языке, в отдел кадров, там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали нашей организации, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на испанском, в Европе. Да, все кампусы, которые у нас есть по всему миру. Я вообще просто поразился. Они ломают голову, как сделать процесс, где постепенно подогревают общество, пока не созревает желание слышать больше и больше. Как подготовить вещи, да, которые бы затронули, зацепили бы сердце. Ага. Что почувствовал, вот это правда. Нет недостатка работы. Но если я в данный момент не знаю, что делать, я прихожу и спрашиваю: скажите, что можно сделать для исправления мира? И то, что мне дадут, это есть указание свыше. Поэтому не надо особо напрягаться.
0: Но, Амит, ты показываешь примеры. Каждый раз вижу тебя понедельник и среда, ты помогаешь в кампусах. Прекрасный пример.
5: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
1: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
0: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу, чувствовать, чего не хватает товарищам. Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Баруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим, и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот и Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулям пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
1: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше, и в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв, мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем. А в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас, Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Зависит, чем нас отличает от великих каббалистов. Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, «В моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него пример и будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалист относится к творению, к Творцу, а он посередине, потому что должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие, это часть твоей души. И Бальсулам нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бальсуляма. Когда-то Рав, перед ним Рабаш, с другой стороны, творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя, всем. Благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да? А зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
7: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця?
0: Привіт всім.
7: Робота в намірі на благо всього людства.
0: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества? Еще раз вопрос просит. Как можно сочетать работу ради Творца с намерением ради всего человечества? Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести, его это свойство,

0: себя, и у него нет Творца. Нет, нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, благо, добра, которая там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец? В состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящееся вне меня. Я не знаю, что находится вне меня, потому что я чувствую только себя. Но я должен изменить намерение. И тогда говорят каббалисты, если ты будешь представлять себе некого Творца, будешь напрямую работать перед ним, то это снова твой ухищренный эгоизм. Ты не можешь быть с ним в связи. Ты только будешь себе придумывать, что ты делаешь что-то ради него, но, по сути, будешь делать это ради себя. Поэтому нам даны люди, товарищи. Более того, очень мало людей, которые выбраны на земном шаре, у них есть желание познать Творца, а не что-то другое. И эти люди избранные находятся здесь, с нами, сейчас. Поэтому вместе мы, каждый тренирует свою связь с Творцом через связь с товарищами. Мы помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться и обманывает себя, свое сердце. И, кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие, и вот это действие — не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование. Это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое кли, или Творец. И главное, что, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
1: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип Рава, маленький, кто дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
0: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все, берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же. И также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
1: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода личности, где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга, что ты тут поделаешь? Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое.

0: я к тебе не лезу, каждый на своем месте. Мы не можем. Мир стал маленький, мы черпаем из тех же источников, мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которую представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны... Да, заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. Мы перестанем как бы... мы не будем с ним быть с ним на связи. Мы его изолируем. Да? Но он не будет участвовать в мировой системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего. Ты накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок, а ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все, он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да, ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство, энергия, электричество, ничего. Мы сегодня настолько связаны, что не может быть, я помидор не могу вырастить, да, у меня есть огородик. Да, у меня есть семена, потому что есть разные вещества, удобрения. Мы друг другу нет поставок, и все. Системы настолько сегодня связаны. Это то, что мы должны показать всем этим обществам, правительствам, странам, то, что они не понимают, что только выполнение вот этого взаимного закона, поручительства, это то, что даст нам возможность жить, выживать, и никак иначе. То есть мир, здоровье всего мира зависит от каждого общества, от каждой страны, и наоборот.
1: Закончим объявлениями. Яриф, пожалуйста. Дорогие друзья, нам выпала великая честь рассказать о двух мероприятиях, которые состоятся в Литве. Есть мероприятие встречи руководства Михаила Синелевича, Авиу, Борис Белострыковский встретятся с сообществом Балтии, будут там общаться. Но главное, о чем мы хотели бы рассказать, о мероприятии, которое будет до этого, с 24 по 26 июля, через две недели. Там состоится конгресс, мужской конгресс. Так мы его назвали, Арава. Литовская Арава. Мы приглашаем всех товарищей со всей Балтии, со всей Европы, из Израиля, те, кто хотят поехать, приглашены. Но самое важное, что это событие будет не только объединением, на этом событии будут очень много выяснений. То, что товарищи наши, они живут той жизнью, не как у нас здесь. У них есть другие состояния, виртуальные, физические, и они решили, это не пришло отсюда, от руководства, они решили организовать этот конгресс. И еще раз, с 24 по 26 июля, через две недели, состоится конгресс, приглашаются все товарищи, Европы, Балтии, и те, кто сейчас видит вот это объявление, есть линк, можно включиться. Есть товарищи, которые уже решили прибыть, но еще не записались. Заходите, зарегистрируйтесь. Места ограничены, друзья. Мы сделали это 3 года назад, и было всего 90 мест, мы все их наполнили, поэтому я рекомендую сейчас позаботиться об этом. Лыхаем, ребята из Балтии, вы смотрите, Вильнюс мы сейчас видим, они объединились, все товарищи там, лыхаем. Ну, а закончим, как всегда, песней.

0: בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכל החברים.
1: Доброе утро, товарищи, доброе утро, товарищи, которые находятся во всем мире, товарищам, которые находятся во всем мире в Арвуте. Сейчас у нас есть еще возможность усилить связь между нами, продолжить этот дух Арвута и радости, которые получили мы от наших учителей, от нашего великого Рава. Давайте выполним это усилие общее, реализовать еще одну возможность, чтобы еще больше сблизиться. Отрывок Рабаша. Все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты. Все, что он делает, будет ради небес, поскольку он желает служить царю безо всякой оплаты. Товарищи, мы сейчас объединимся и подытожим все, что прошли через неделю, то, что прошли на уроке, то, что может усилить связь между нами в десятке. Продвинемся вместе, лихаем.

Yeah, and

0: Да, товарищи, есть у нас сюрприз, который не был запланирован. Мы очень-очень рады, что это происходит. И есть у нас товарищи, молодые товарищи, которые находятся сейчас на севере. Они сейчас на конгрессе молодых. Они спланировали это месяц назад. Пришли туда товарищи. Великие товарищи. Они делают все для того, чтобы усилить связь там. И мы очень хотим услышать их сердце. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте всем. Мы здесь на севере, каждый. Мы приехали со всех мест, со всех с юга, с одной целью — объединиться между нами. Я могу сказать, что мы здесь такое ядро молодых, которые приехали сюда, на север, объединиться вместе, почувствовать, как один человек с одним сердцем. Да, мы здесь уже весь вчерашний день, мы уже здесь путешествовали, все путешествия мы проводили в семинарах, в объединении. Товарищи открыли сердца, и мы поднялись как группа, мы почувствовали, как мы поднялись на следующую ступень, подняли дух. Мы действительно чувствуем, как это путешествие берет нас всех в следующий этап, добавляет нам так много в наше желание, в воодушевление, в радость. Только продолжить вместе, как молодая группа, с горящими точками в сердце. И мы счастливы быть здесь вместе, мы передаем объединение, горячее объединение из Серева, с севера. Мы любим вас. Лехамин и Барух. Это молодые наши товарищи. В дополнение встречи на севере мы готовимся к конгрессу, местному конгрессу нашему. Местные конгрессы. Уже есть те, кто начинает это реализовывать. Наши великие товарищи в Литве. Действительно, через две недели собираются сделать, через две недели конгресс, местный конгресс в Литве. И здесь наши товарищи из Петахтивки поедут делегации поддержать этот конгресс. Давайте послушаем наших товарищей, нашу делегацию, которая поднимется на сцену и даст нам воодушевление. Лихаем.
1: Да.
0: Мы полбная баруха, в общем-то, едет. Я не знаю, где все. Мы учили на уроке, что еще не построили такой терминал, такой компьютер, который может запустить все наши мысли, заботиться обо всем мире, все. Зависит только от сердца. Но сердце может. Если сердце исправлено, и оно заботится, и оно в любви, то все 99% разума могут. Конгресс — это действительно место, такая возможность, где можно запустить сердце. И арава, и конгресс мужчин, и именно в Литве каждый год они делают это. Это действительно подготовка. Это прыжок. И очень сильный удар по сердцу нашему. И великий лихаем нашим товарищам из Литвы, которые дают нам такую возможность и честь участвовать в этом. Это действительно огромная честь участвовать в этом великом действии. И кроме того, что все зелено, природа. Нет такого тепла. Но даже такие вот эти горячие сердца зажигают и всю Балтию. Встретить там прежде всего. Приезжают туда из Европы. Даже из Европы. Балтика и Европа. И что мы здесь еще расширим? Чтобы наши товарищи, пусть они скажут сами, что будет. Пожалуйста.
2: Да, дорогие. Кроме Пол-Патахтихвы, у нас приезжают ребята из Европы, из Голландии, из Франции. Вот Ирганат пытается прорваться тоже к нам. Шумахер, Виктор сядет на свой этот автомобиль быстроходочный и уже мчится в скорости света. Из группы Чехословакии ребята подключаются, из Украины. И самое главное, что мы собираемся вот куда-то в лесах отдалиться от всей суматохи и почувствовать силу объединения, силу Творца между нами. И вот эта сила тянет всех просто как бабочки к свету. И мы ждем, пока есть несколько мест, мы специально резервировали, чтобы те, которые не увидели еще этот яркий свет, вот, чтобы узнали от товарищей, и приглашаем вас к это мероприятие, которое мы уже делаем постоянно. Лехаим Нибарух, и ждем вас всех.
3: למען אחי ורעי

0: Кета 16.
1: 16 отрывок. Дать сумму усилия, необходимую сумму усилия, чтобы Творец раскрылся, и ты увидел его. Дать сумму необходимых усилий для того, чтобы Творец раскрылся тебе, и ты увидел его.
2: Работай на варех.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает о духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
1: Мау баавода, иш ашер бо мум, ло икрав. Базоар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечья. Раби Исхак сказал это, потому что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. И это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И необходимо знать, откуда исходят понятия ущербные и порочные в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дают человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны такой работе. Получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой, то есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждает, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что это работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен. Ответ – из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик. Или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться. А он устремляется, как свеча, перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербна. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
0: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе —

0: мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры, свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говори себе, то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы, сказал Раби Хама Бар Ханина. Если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано, надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
1: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, от обретения чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что прибывает святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, недостает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему недостает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть

0: прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляет Тору. Следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка мера выражаемой нами благодарности.
1: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору в начале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов,

0: в одном теле. Что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им недостает важности дающего Тору.
1: И в этом смысле сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работает только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору вначале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
0: Поэтому, если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, чтобы он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. И это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец. А тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему у мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. И это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
1: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда Творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось, в чем объяснение сказанного в Зоре: человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? В чем его вина? Что он порочен, и ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
0: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
1: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
0: Жидловы Эмор, что такое в работе человек, которым есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен. Это называется выбирать то, что воздействует на человека. Или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество. Весь смысл которого продвигаться к Творцу или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество, и говорит ему, возьми себе это. То есть никто не сможет сказать, ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество, и говорит ему, возьми себе это, и будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу, все более и более направленной на цель. А согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать. Те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают?
2: Из того, что слышат.
0: Но я тоже слышу уже несколько, я слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так. Он понял в конечном итоге, что вся работа — это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно — как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там в свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, субботы, трапезы и все вещи. Они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это, на самом деле, все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас. Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки, я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорится, но я не понимал точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговоры тут не помогут. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но... Это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже...
2: Куфот.
0: Это периоды. Есть такие мертвые периоды, что человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит... Сомнамбулизм называется.
1: Лунатик такой,
0: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
1: А что значит быть готовым?
0: Значит, быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю, Моя природа, вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Каббалу, когда у меня была... клиника, у меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения, я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Каббале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение и все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай Бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я подниму стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
1: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
0: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, так я укрепляю их.
1: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
0: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это... Кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да.
1: Ну, что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
0: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как ты не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие — это что я прихожу к тебе и говорю «папа-папа-папа», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное — намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Ну, но все зависит от намерения.
1: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
0: У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой. Он посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не-не. Он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться. Это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И
3: а
0: у работника Творца это уже его оружие. Его оружие — это не... Нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек и работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, что мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего от духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
1: Намерение — это внутреннее отношение моего сердца, то есть самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношения. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси.
0: Как
1: ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
0: Ты развлечения, с которыми я продвигаюсь?
1: Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено к Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца? Мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутри своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящ для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Ты удерживай это, и все. Это называется на одной ноге вся Тора. Из этого... Твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
2: Кен.
0: Говорят, что главное намерение, но бездействие
1: — главное намерение. Почему он главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца. Это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи, все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом, тогда эта точка начинает увеличиваться, расти. И это называется, что я делаю действия по увеличению этой точки. Так вот, тогда точка растет вот до 10 сферот. Это называется намерение и действие. Это затем то, что мы учим в Парцофе. Сначала есть рожь, и приходят к связи с Творцом, сколько могут получить, отдавать и что и как. А потом уже действия, потом присоединяются к этому также другие мои желания, как я могу работать с этим. Потом это действительно превращается в 10 сферот, в парцов.
0: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
1: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это? Это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает.

0: работаем.
1: Так мы работаем.
2: Исходя из действий, из учебы. Да?
3: Какова связь между намерением и целью?
2: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель, из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? Потому что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
3: На странице 32 написано: Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить в понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
2: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы — Тора. Это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы. То есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, он становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
3: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывает с понятием самоотверженности в работе?
2: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человек, как называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
3: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если мое я, если я сейчас помещаю мое я не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
2: Если ты не можешь взять этого примера связь и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его на все случаи. То есть это вот еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка. На язык судов, законов, мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке, просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в сферот, парцуфим, пхенот, авиют, закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
3: Он пишет в статье, что приходит, чтобы учить Тору. Проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, видит, что у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
2: Наша группа, вообще вся эта группа Бней Барух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да? Ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврея Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, все хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Риховоте, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили, нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все это, все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали, ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь затрясешься, будешь трястись от страха, да? Так вот, я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень, ну я же технический человек по характеру, знаешь. Ну что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю, немного узнавать людей, которые связаны с Каббалой. Еще до моего Рава. Тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее. Мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его. Внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя, на себя все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то менять. Принимать там. Действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто с рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек... если не стремится к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. Не просто так. Я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против каббалы, если они не стремятся к внешнему, а не против внутреннего. Я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, на Торе Карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек, который уже погружен во внутреннее, и внешнее он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешь этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет. Ты уже меньше впечатляешься. Да.
3: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Вы знаете, что он в таком состоянии? Ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
2: Человек, который находится в состоянии падения, также в группе он как труп, как тело тащит себя, ну, находится в группе, сам ничего не может сделать, сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует, но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать. Действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим, так же из каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на него, чтобы быть подобным ему, как у него. Все время так вот учишься от него. Ну все, уже 4.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
5: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много, я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
4: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается. Внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет, для него это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
3: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь его голову, потом растет твоя голова.
4: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и в глубину.
5: Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сферот.
4: В продолжении говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
5: Рав полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутренние отношения с моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигает.
4: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение без действия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
5: И насколько человек приближается к Творцу, потому что он все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
4: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. И Хотор из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо. Нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий, и работать с ними.
5: Ну и вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется, сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, анахну бе כמדי יום שישי לומדים.
1: Здравствуйте, друзья! Как и каждую пятницу мы изучаем статью «Мир в мире».
2: Сефер китве баала сулам. Бамуд 464.
1: Страница книги на иврите 64.
2: Шлом цибур месуям.
1: Подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилад повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких

0: качеств в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли бы, как в любом сочетании между ними и коннотацией, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мире развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга, потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать, их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению, в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоились свой срок. Ахишена бейто. Или мы продвигаемся или путем страдания, или путем света. Путь страдания — это то, что мы продвигаемся посредством страданий, которые толкают нас сзади, то, что называется. И эти страдания как-то там дают нам направление, но направление не совсем правильное. Но направление, чтобы мы изучали на этих страданиях, в конечном счете, как быть, как правильно принять развитие. Дальше. Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу, где в конечном счете мир как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать, да, мы оцениваем, это хорошо, это плохо, это за нас, это против нас, и все, что нам не нравится, нужно уничтожать и как-то истреблять. Он говорит, нет, мы должны видеть, насколько эти вещи приходят к восполнению, к исправлению. Мы изучаем статью «Мир в мире». Бали Сулам пишет его как бы со стороны социологии, анализирует состояние общества и так далее. Нам понятно, что все, что пишет Бали Сулам, все, что пишет Рабаш, все, что объясняет нам наш Рав, это для нас, для каждого из нас, для нашей работы в десятке, для нашего непрерывного поиска и сосредоточенного на поиске Творца в десятке. Это не какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Бали Сулам донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил это, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе, и он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль, и если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно, но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной, он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы, естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне. То есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно милосердие, и нужна справедливость и так далее, там равное распределение и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое-мое, твое-твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных бунтов со стороны вот этих искателей справедливости, да, и так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир, и они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором он говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир. То есть со стороны условий самого мира. Потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины. И те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будут существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемое условие, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремится к справедливости, равноправие, всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок: благополучие определенного общества и благополучие всего мира, чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем, мы прочитаем сначала это в десятках, очень внимательно, запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. Вначале 5 минут мы читаем в десятках, если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464 страница на иврите.
0: Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
1: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потому в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает в порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
0: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
1: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимость от всех жителей страны.
0: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этом мире человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
1: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях. И потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа. А можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
0: И несмотря на то, что на практике это известно, в достаточной мере ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
1: Вот этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
0: Меня занимает вопрос, где вот этот вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что эту личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава по этой главе, в статье. Постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
1: И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечение от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира.
0: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал. Чтобы вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга, ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
1: А почему это непонятно?
0: Сегодня?
1: Да.
0: Ну так это же непонятно. Ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. Она связана совершенно, абсолютно внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
1: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
0: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности. Шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души, каждый вырос, Шореш, Алиф, Бет, Гимел, Далет, вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно, когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю, раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми. Вот так вот, что у него и выбора нет. И как они все связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины до 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии, как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только на, в связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, вот эти связи со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все? Что ты спрашиваешь?
1: Связи.
0: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри, внутри эгоизма каждого продолжать заполнять. А это уже не работает. Это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шореш алев бет гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе. Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно принести пользу, эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
1: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть, что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
0: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить? Чтобы дали.
1: Тут есть какая-то связь, которую он проводит, мне кажется.
0: Быстро, конкретно.
1: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым, это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть, и заботиться о благе?
0: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики обеспечения со стороны всего мира. Со стороны всего мира не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу, и изобретают что-то, и в конечном счете это доходит до меня. Я как бы должен сейчас. Этого я не знал. Там эгоизм в каждом отдельном месте действовал, да, где там был, я не знаю, хозяин предприятия или добывающий хозяин нефти. Этого не было. Сейчас мы увидим, что основные вещи вдруг перестают работать. Как бы нет желания, скажем, хозяина нефтяной скважины, что зарабатывать? Да, у меня не получается ничего, потому что мы все не даем ему силу, мы не заботимся об этом. А это значит, что надо позаботиться обо всем мире, о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями — нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, ты увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
1: То есть до 1995 года механизм двигался от стран природы к интегральному виду.
0: Нет, продвигались, то есть каждый продвигался, развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош. 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже. 1, 2, 3, 4. Тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба. 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос. Как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь? Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже... исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей, и большой виют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуешь, что тут, тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему общую.
1: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали,
0: только посредством евреев.
1: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
0: Проходят этапы развития.
1: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
0: Да.
1: И роль евреев?
0: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя в, к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий по нужде или от в радости. Ну, давайте вернемся к определению, то, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз, те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да, первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рава. В чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире? 5 минут, пожалуйста.
2: Рав искир это в бетхалат адварим шело, что омар, что бецем
1: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
0: Для того, чтобы приблизиться к Творцу. Ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости? То, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему.
1: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
0: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
1: А есть тот процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
0: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что каждый, все, кто населяют мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне. Но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также и внутренне.
1: Я вспомнил клип Игаля Резника. Там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там, телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым. И насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, и человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до Гумар Тикуна начался процесс, когда человеку даже физически показывают, насколько, если он вкладывает в общество. Если ты вкладываешь 10, получаешь в 10 раз больше. Если ты берешь в 10 раз больше, то ты теряешь в десятки раз. Это, в общем-то, то, что мы и чувствуем сегодня.
0: Ну, согласно технологии, люди видят, что все связаны. Молодые люди, да, используют iPhone и TikTok, они же находятся в одной и той же культуре, в едином направлении. Проблема, какая связь есть между ними? Это цель Каббалы — привести к правильной связи. Система существует, сеть существует.
1: Мы слышали, что желание получать все время развивается, и оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которые хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех,

0: Если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
1: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хоток пишет, причина, что все зависят от объединения. Только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
0: Сейчас мы возьмем вот этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке? Мысль обретает возможность воспринять всех, как это выражается в десятке. 5 минут.
1: Но мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части моей души находятся вокруг меня. И если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
0: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи. И эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
1: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед на страдания, говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе, «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да? В кампусе мы преподаем. То есть круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
0: Внешнее оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
1: Десять человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь? Как-то они будут разные, но они тоже найдут общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, что мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз.

0: нематериальные мысли.
1: Хелек решен, что лишь уламадну аль кавана.
2: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание. Мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
0: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Рав объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. Сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его, что не надо ему думать о своих органах. Он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
2: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, который мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
0: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире. Каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это, да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на Рава, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем так, это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как, с одной стороны, не отрываться от этого мира, как, с одной стороны, не быть каким-нибудь белой вороной, а с другой стороны...
2: Да, я думаю, что вопрос понятный. Бааля Сулам в тексте, в конце пишет нам, вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание. И действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не к прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то. У тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там, в период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Балеслам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались сделать разные круги, что-то еще. Он сказал «нет». Он сказал: «Вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них или какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу».
0: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больше вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это делаю неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
2: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять. Если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо в тех рамках, в которых ты находишься. Люди захотят это благо и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
3: כן, עמית, בבקשה.
4: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
0: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. Должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить? Потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать, как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
2: Ну, снаружи.
0: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот это, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там разочароваться, в чем-то они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в котором есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир, действуя распространением Бней Баруха, тогда скажи мне, ты, Амит, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира, потому что руководство Бней Баруха нашло творение, которое называется Амит, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажу тебе: слушай, Амит, есть новый проект, называется «Терминал мыслей», да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амит, чтобы ты дал... стал инструктором. Амит говорит: «О, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором». Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет? Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, да, на вашем языке, в отдел кадров. Там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали нашей организации, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на Испании.

0: среда, ты помогаешь в кампусах, прекрасный пример.
1: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
2: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
0: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу. Чувствовать, чего не хватает товарищам, Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Баруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим, и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот и Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулям пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
2: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше, и в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв, мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем, а в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Чем нас отличает от великих каббалистов? Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, в моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него пример и будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалисты относятся к творению, к Творцу, а он посередине, потому что должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие, это части твоей души. И Бааль Сулям нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бааль Суляма. Раз за...

0: Когда-то Рав,
1: перейдем
0: Рабаш, с другой стороны творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя всем. Благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да, а зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
2: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця?
3: Привіт всім.
2: Робота в намірі на благо всього людства.
3: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества?
1: От пам лойванти та шела.
3: Еще раз вопрос просит. Как можно сочетать
2: на благо всего людства
3: работу ради Творца с намерением ради всего человечества? Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести. Его это свойство, почувствовать, быть в нем, действовать согласно нему и тем самым прийти в сочетание с единственной силой, которая существует в реальности, доброе, творящее добро, является абсолютной отдачей. Пока мы все еще заботимся о себе и думаем только о себе, согласно нашей природе, у нас нет Творца. Есть у нас, может быть, разные там страхи, разные фантазии, разные опасения, но, в принципе, мы зациклены на себе. Как Баля Сулам объяснил нам в начале статьи, силы исключительности, которые находятся в каждом, каждый хочет использовать человечество, все, что есть вокруг него ради себя, и у него нет Творца. Нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, благо, добра, которая там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец? В состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящегося вне меня. Я не знаю, что находится вне меня, потому что я чувствую только себя. Но я должен изменить намерение. И тогда говорят каббалисты, если ты будешь представлять себе некого Творца, будешь напрямую работать перед ним, то это снова твой ухищренный эгоизм, ты не можешь быть с ним в связи, ты только будешь себе придумывать, что ты делаешь что-то ради него, но по сути будешь делать это ради себя. Поэтому нам даны люди, товарищи. Более того, очень мало людей, которые выбраны на земном шаре, у них есть желание познать Творца, а не что-то другое. И эти люди, избранные, находятся здесь, с нами, сейчас. Поэтому вместе мы, каждый тренирует свою связь с Творцом через связь с товарищами. Мы помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться, и обманывает себя, свое сердце. И кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие, и вот это действие — не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование. Это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое кли, или Творец. И главное, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
0: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип Рава, маленький, который дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
3: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же, и также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
0: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода личности, где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга. Что ты тут поделаешь? Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое, я к тебе не лезу. Каждый на своем месте. Мы не можем. Мир стал маленький. Мы черпаем из тех же источников. Мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которую представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. Мы перестанем как бы... мы не будем с ним быть с ним на связи. Мы его изолируем. Да? Но он не будет участвовать в мировой системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего. Ты накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок, а ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все, он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да, ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד
1: שיעור. רגע, друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
0: Мау баавуда, иш ашер бо мум, ло икрав. Базуар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечье. Раби Исхак сказал это потому, что он ущербен. А тот, кто ущербен, не достоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. И это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И
1: необходимо знать, откуда исходят понятия ущербные и порочные в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дают человеку наслаждения, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу. Получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой, то есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждают, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном. Когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что это работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ – из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик, или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться, а он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербно. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
1: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говори себе, то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы, сказал Раби Хама бар Ханина. Если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано, надейся на Творца. Мужайся и крепи сердце свое и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
2: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что пребывает в святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
1: Однако, на самом деле порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, а прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляют Тору. Но следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка, мера выражаемой нами благодарности.
2: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства хлеба стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору вначале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им недостает важности дающего Тору.
1: И в этом смысле сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы, и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору в начале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
2: Поэтому, если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, что он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. И это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец. А тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему у мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. Это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
3: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда Творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось. В чем объяснение сказанного в Зоре? Человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для Коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? И в чем его вина? Что он порочен, и ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
2: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
3: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
2: Мор, что такое в работе человек, в котором есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, то есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, и чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен. Это называется выбирать то, что воздействует на человека. Или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество. Весь смысл которого продвигаться к Творцу или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество и говорит ему, возьми себе это. То есть никто не сможет сказать, ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество и говорит ему, возьми себе это. И будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают, из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа – это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно – как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там в свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, в субботы, трапезы, все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это... На самом деле все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас. Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки. Я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорится, но я не понимал точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговор тут не помог. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но это работает постепенно. Так это единственный выбор. А согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали... старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже...
4: Зеткуфот.
2: Это периоды. Есть такие мертвые периоды, человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
3: Лунатик такой,
2: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
3: А что значит быть готовым?
2: Значит, быть готовым все время. У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю, Моя природа вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была клиника. У меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения. Я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется, время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я поднимусь тогда еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
3: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
2: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, ну, так я укрепляю их.
3: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
2: Выясните все в группе. Хорошо требовать. Требуй. Посмотри, как они реагируют. чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше, чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого

0: я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение, есть действие, есть намерение. Действие — это что я прихожу к тебе и говорю «папа-папа-папа», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное — намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Ну, но все зависит от намерения.
1: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
2: А я ли по нафихут
0: казалось? У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественник такой. Посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не-не. Он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, книгу по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться, это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживой растительный животное, говорящий, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда как он хочет схватить, есть такие, как бы якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. А у работника Творца это уже его оружие. Его оружие — это не... Нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек и работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего от духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, и тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
1: Намерение — это внутреннее отношение моего сердца, то есть самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношение. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси. Как ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно,

0: знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя. Это развлечение, с которым я продвигаюсь? Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено к Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца? Мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутрь своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящ для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Ты удерживай это, и все. Это называется на одной ноге вся Тора. И из этого... Твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
1: Кен.
2: Говорят, что главное намерение, но бездействие...
0: Главное намерение. Почему он главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца. Это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи, все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом. Тогда эта точка начинает увеличиваться, расти. Это называется, что я делаю действия по увеличению этой точки. Так вот, тогда точка растет вплоть до 10 сферот. Это называется намерение и действие. Это затем то, что мы учим в Парцофе. Сначала есть рожь, и приходят к связи с Творцом, сколько могут получить, отдавать, и что, и как. А потом уже действие, потом присоединяют к этому также другие мои желания, как я могу работать с этим. Потом это действительно превращается в 10 сферот, в Парцоф.
2: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
0: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это? Это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
2: Какова связь между намерением и целью?
0: между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель, из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? Потому что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
2: На странице 32 написано: Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить в понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
0: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы — Тора. Это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы, то есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, он становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
2: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывает с понятием самоотверженности в работе?
0: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человек, как называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
2: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если мое я, если я сейчас помещаю мое я не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
0: Если ты не можешь взять этого примера связь и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его на все случаи. То есть это вот еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка. На язык судов, законов, мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке, просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в сферот, парцуфим, пхенот, авиют, закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
2: Он пишет в статье, что когда приходит, чтобы учить Тору, проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, видит, что у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
0: Наша группа, вообще вся эта группа Бней Барух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да? Ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврея Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал все, из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Риховоте, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили, нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все это, все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали, ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь затрясешься, будешь трястись от страха, да? Так вот, я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень, ну я же технический человек по характеру, знаешь. Ну что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю, немного узнавать людей, которые связаны с Каббалой. Еще до моего Рава. Тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее мир, еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя, на себя все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то менять. Принимать там. Действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто с рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек... Если не стремится... к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. не просто так. Я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против каббалы, если они против, не стремятся к внешнему, а не против внутреннего. Я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, на Торе карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек, который уже погружен во внутреннее, и внешнее он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешь этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет. Ты уже меньше впечатляешься. Да.
2: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Вы знаете, что он в таком состоянии? Ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
0: Человек, который находится в состоянии падения, также в группе он как труп, как тело тащит себя, ну, находится в группе, сам ничего не может сделать, сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует, но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать, действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим все, что они, со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим, так же из каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на Него, чтобы быть подобным Ему, как у Него. Все время так вот учишься от Него. Ну все, уже 4.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
3: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много, я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
1: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет, для него это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
2: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь его голову, потом растет твоя голова.
1: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и в глубину.
2: Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сферот.
1: В продолжении говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
2: Рав полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутренние отношения с моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигает.
1: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение без действия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
2: И насколько человек приближается к Творцу, потому что все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
1: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. И Хотор из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо. Нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий, и работать с ними.
3: Ну и вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется, сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.
1: Раф навел порядок, он сказал, что сначала должна быть четкая цель, потом намерение, а потом действие.
3: Тут должно быть несколько таких условий, без которых просто нечего делать. Группа, внутренняя работа — это все в объединении товарищей. Приобретай от них сильное желание. Купи себе товарища вкладом.
1: Раф объяснил сокращение. Это я отрываю себя от всего, отношусь к Творцу из самой глубокой точки в сердце, и тогда начинаю проверять, что я могу сделать. Это как рестарт такой, я так понял. Не делать ничего, обновить самый внутренний контакт с Творцом, и тогда уже начать действовать.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, анахну бе כמדי יום שישי לומדים.
1: Здравствуйте, друзья! Как и каждую пятницу мы изучаем статью «Мир в мире».
2: Сефер Китве Баала Сулам, бамуд 464.
1: Страницы книги на иврите 64.
2: Шлом цибур месуям.
1: Подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилад повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких качеств в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли, как в любом сочетании между ними и коннотацией, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мире развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга. Потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать и их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоились свой срок. Ахишена бейто. Или мы продвигаемся или путем страдания, или путем света. Путь страдания — это то, что мы продвигаемся посредством страданий, которые толкают нас сзади, то, что называется. И эти страдания как-то там дают нам направление, но направление не совсем правильное. Но направление, чтобы мы изучали на этих страданиях, в конечном счете, как быть, как правильно принять развитие. Дальше. Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу, где в конечном счете мир как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать, да, мы оцениваем, это хорошо, это плохо, это за нас, это против нас, и все, что нам не нравится, нужно уничтожать и как-то истреблять. Он говорит, нет, мы должны видеть, насколько эти вещи приходят к восполнению, к исправлению. Мы изучаем статью «Мир в мире». Бааль Сулам пишет его как бы со стороны социологии, анализирует состояние общества и так далее. Нам понятно, что все, что пишет Бааль Сулам, все, что пишет Рабаш, все, что объясняет нам наш Рав, это для нас, для каждого из нас, для нашей работы в десятке, для нашего непрерывного поиска и сосредоточенного на поиске Творца в десятке. Это не какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Баласулам донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил это, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе, и он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль, и если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно, но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной. Он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы. Естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне. То есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно милосердие, и нужна справедливость и так далее, там равное распределение и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое, твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных бунтов со стороны вот этих искатели справедливости, да, и так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир, и они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором он говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир. То есть со стороны условий самого мира. Потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины. И те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будут существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемые условия, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремится к справедливости, равноправие, всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок: «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем. Мы прочитаем сначала это в десятках очень внимательно, запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. Вначале 5 минут мы читаем в десятках. Если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464-я страница на иврите.
3: «Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
1: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потому в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает в порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
3: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
1: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться с помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимость от всех жителей страны.
3: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этой мере человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
1: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях, и потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа, а можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
4: И
3: несмотря на то, что на практике это известно, в достаточной мере ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
5: Вот
1: этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
3: Меня занимает вопрос, где вот это вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава. По этой главе в статье постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
1: И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечение от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира.
3: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал. Что вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга, ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
1: А почему это непонятно?
3: Сегодня?
1: Да.
3: Ну так это же непонятно, ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. Она связана совершенно, абсолютно внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
1: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
3: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности. Шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души, каждый вырос, Шореш, Алеф, Бет, Гимел, Далет. вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю, раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми, вот так вот, что у него и выбора нет. И как они все связаны, связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной, связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины, да, с 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии. Как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только на, в связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, вот эти связи со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все? Что ты спрашиваешь?
1: О связи.
3: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри, внутри эгоизма каждого продолжать заполнять. А это уже не работает, это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шорош алев, бет, гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе.
2: Сахаколь.
3: Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно, можно принести пользу, эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
1: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть, что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
3: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить? Чтобы дали.
1: Тут есть какая-то связь, которую он проводит. Мне кажется,
3: быстро, конкретно.
1: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым. Это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть и заботиться о благе?
3: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики, обеспечения со стороны всего мира. Со стороны всего мира не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу,

0: о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями, нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, ты увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
1: То есть до 1995 года механизм двигался от стран природы к интегральному виду.
0: Нет, продвигались, то есть каждый продвигался, развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош, 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже, 1, 2, 3, 4, тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба, 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос, как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь. Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей, и большой вьют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуй, что тут, тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему, общую.
1: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали,
0: только посредством евреев.
1: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
0: Проходят этапы развития.
1: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
0: Да.
1: И роль евреев?
0: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий по нужде, или в радости. Ну, давайте вернемся к определению. То, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз. Те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да,

0: Первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рава, в чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире. 5 минут, пожалуйста.
1: Рав искир это в בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם
2: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
0: Для того, чтобы приблизиться к Творцу, ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости, то, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему?
2: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
0: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
2: Есть тот процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
0: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что все, кто населяют мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне. Но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также внутренне.
2: Я вспомнил клип Игаля Резника. Там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там, телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым. И насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, и человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до Гумар Тикуна начался процесс, когда человеку даже физически показывают, насколько, если он вкладывает в общество. Если ты вкладываешь 10, получаешь в 10 раз больше. Если ты берешь в 10 раз больше, то ты теряешь в десятки раз. Это, в общем-то, то, что мы и чувствуем сегодня.
0: Ну, согласно технологии, люди видят, что все связаны. Молодые люди, да, используют iPhone и TikTok, они же находятся в одной и той же культуре, в едином направлении. Проблема, какая связь есть между ними? Это цель Каббалы — привести к правильной связи. Система существует, сеть существует.
2: Мы слышали, что желание получать все время развивается, и оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которые хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех, если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
0: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хотак пишет, причина, что все зависят от объединения, только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
2: Сейчас мы возьмем вот этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке? Мысль обретает возможность воспринять всех, как это выражается в десятке. 5 минут.
0: Но мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части души, части моей души находятся вокруг меня. Если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
2: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи. И эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
0: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед на страдания, говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который я должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе, «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да? В кампусе мы преподаем. То есть круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
2: Внешнее оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
0: Десять человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь. Как-то они будут разные, но они тоже найдут общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, что мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз, а не материальные мысли.
2: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание. Мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
0: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Рав объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. И сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его, что не надо ему думать о своих органах. Он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
2: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, которые мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
0: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире, каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это, да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на Рава, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем так, это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как с одной стороны не отрываться от этого мира, как с одной стороны не быть как-нибудь белой вороной, а с другой стороны...
2: Да, я думаю, что вопрос понятный. Бааля Сулам в тексте, в конце пишет нам, вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание. И действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то, у тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там. В период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Балясалам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались сделать разные круги, что-то еще. Он сказал «нет». Он сказал: «Вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них или какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу».
0: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больше вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это делаю неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
2: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять. Если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо в тех рамках, в которых ты находишься. Люди захотят это благо и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
3: כן, עמית, בבקשה.
4: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
0: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить, потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это.

0: все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать, как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
1: Ну, снаружи.
0: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот это, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там разочароваться, в чем-то они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в котором есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир, действуем распространением Бней Баруха, тогда скажи мне, ты, Ами, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира, потому что руководство Бней Баруха нашло творение, которое называется Амид, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажу тебе, слушай, Амит, есть новый проект, называется «Терминал мыслей», да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амит, чтобы ты дал... стал инструктором. Амит говорит, о, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором. Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет? Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, на вашем языке, в отдел кадров, там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали нашей организации, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на испанском, в Европе. Да, все кампусы, которые у нас есть по всему миру. Я вообще просто поразился. Они ломают голову, как сделать процесс, где постепенно подогревают общество, пока не созревает желание слышать чуть больше и больше. Как подготовить вещи, да, которые бы затронули, зацепили бы сердце. Ага, что почувствовал, вот это правда. Нет недостатка работы. Но если я в данный момент не знаю, что делать, я прихожу и спрашиваю, скажите, что можно сделать для исправления мира? И то, что мне дадут, это и есть указание свыше. Поэтому не надо особо напрягаться.
2: Но, Амит, ты показываешь пример, я каждый раз вижу тебя понедельник и среда, ты помогаешь в кампусах. Прекрасный пример.
3: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
0: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
2: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу. Чувствуя, чего не хватает товарищам, Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Баруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим, и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот и Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулям пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
0: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше, и в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв, мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем. А в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас, Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Зависит, чем нас отличает от великих каббалистов. Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, «В моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него пример и будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалисты относятся к творению, к Творцу, а он посередине, потому что должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие, это части твоей души. И Бааль Сулам нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бааль Сулама. Когда-то Рав, передим Рабаш, с другой стороны, творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя, всем, благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да, а зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
4: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця?
2: Привіт всім.
4: Робота в намірі на благо всього людства.
2: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества?
5: Отпам лойванти та шела.
2: Еще раз вопрос просит.
4: Як поєднати?
2: Как можно сочетать
4: в намірі на благо всего людства?
2: Работу ради Творца с намерением ради всего человечества. Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести, его это свойство, почувствовать, быть в нем, действовать согласно нему, и тем самым прийти в сочетание с единственной силой, которая существует в реальности. Доброе, творящее добро, является абсолютной отдачей. Пока мы все еще заботимся о себе и думаем только о себе, согласно нашей природе, у нас нет Творца. Есть у нас, может быть, разные там страхи, разные фантазии, разные опасения, но, в принципе, мы зациклены на себе. Как Бааль Сулам объяснил нам в начале статьи, силы исключительности, которые находятся в каждом, каждый хочет использовать человечество, все, что есть вокруг него ради себя, и у него нет Творца. Нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, благо, добра, которая там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец? В состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящееся вне меня. Я не знаю, что находится вне меня, потому что я чувствую только себя. Но я должен изменить намерение. И тогда говорят каббалисты, если ты будешь представлять себе некого Творца, будешь напрямую работать перед ним, то это снова твой ухищренный эгоизм. Ты не можешь быть с ним в связи. Ты только будешь себе придумывать, что ты делаешь что-то ради него, но, по сути, будешь делать это ради себя. Поэтому нам даны люди, товарищи. Более того, очень мало людей, которые выбраны на земном шаре, у них есть желание познать Творца, а не что-то другое. И эти люди, избранные, находятся здесь, с нами, сейчас. Поэтому вместе мы, каждый тренирует свою связь с Творцом через связь с товарищами. Мы помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться, и обманывает себя, свое сердце. И кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие, и вот это действие не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование, это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое, или творец. И главное, что, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
0: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип Рава, маленький, который дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
2: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же, и также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
0: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода? Где свобода личности? Где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга. Что ты тут поделаешь? Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое, я к тебе не лезу. Каждый на своем месте. Мы не можем. Мир стал маленький. Мы черпаем из тех же источников. Мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, и я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которая представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. Мы перестанем как бы... мы не будем с ним, быть с ним на связи. Мы его изолируем. Да? Но он не будет участвовать в мировой системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего. Ты накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок, а ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
1: מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר וזו לשונו.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечье. Рабби Ицхак сказал это потому, что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. Это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И необходимо знать, откуда исходит понятие ущербное и порочное в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дают человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу, получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой, то есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершают эту работу, утверждают, что в этой

0: В работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу?
1: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что эта работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ — из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик, или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться, а он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербно. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
0: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. то есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры, свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говори себе: то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Хама бар Ханина: если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано: надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое, и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
1: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что пребывает в святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее, и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать

0: это необходимое исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляют Тору. И следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка, мера выражаемой нами благодарности.
1: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства хлеба стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору вначале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору вначале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору вначале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы

0: Вот и когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им не достает важности дающего Тору.
1: И в этом смысле сказано, что не благословляли Тору вначале. Ведь вначале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение: если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору вначале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
0: Поэтому если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, что он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. И это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец. А тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. И это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
1: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось. В чем объяснение сказанного в Зоре? Человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для Коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? И в чем его вина? Что он порочен, и ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
0: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Парихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
1: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
0: Жидловый эмор, что такое в работе человек, в котором есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои, его желание насладить свои создания в полной мере вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть Тору дали только для того, чтобы очистить имя творения, и чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен. Это называется выбирать то, что воздействует на человека. Или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество. Весь смысл которого продвигаться к Творцу или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество и говорит ему, возьми себе это. То есть никто не сможет сказать, ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество и говорит ему, возьми себе это. И будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее. Из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу, все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, открыть группу из них, я, понимаешь, понимаешь, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так, так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какая инструкция? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать. Те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают? Из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материалы. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа – это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно – как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, в субботы, трапезы, все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это... На самом деле все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас. Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки. Я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорится, но я не понимал точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговоры тут не помогут. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали... старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже...
2: Это
0: периоды. Есть такие мертвые периоды, человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит... Так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
1: Лунатик такой,
0: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
1: А что значит быть готовым?
0: Значит, быть готовым все время. У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю, Моя природа вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была клиника. У меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто.
1: И
0: я научился, что преодолеть это свойство, что у меня нет терпения. Я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз и повторяю, и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я подниму стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
1: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
0: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, ну, так я укрепляю их.
1: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
0: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
1: Ну, что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
0: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как ты не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие — это что я прихожу к тебе и говорю «папа-папа-папа», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное — намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Но все зависит от намерения.
1: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
0: У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой. Посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не, он говорит, хорошо. Только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, такую книгу, такая, книгу по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться, это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри между собой, как они еще более внутренне думают, так все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживой растительный животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, но он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И у работника Творца это уже его оружие. Его оружие это не... Нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек и работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, и мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое.
3: А кавана за яхас.
0: Так как можно...

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим якарим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня изучаем высшие миры. Сегодня особый урок. Мы изучали взаимоударение, будем изучать взаимоударение внутреннего и окружающего светов. Это наша тема на сегодня. Мы вкратце вспомним то, что мы до сих пор изучали. Разумеется, мы начали замыслотворение, дать добро сотворенным. Замысел творения уже, собственно, реализуется, он вышел практически. Но для того, чтобы кто-то... Но Творцу нужен кто-то, кто будет реагировать на него, творение. И творение опускается по четырем стадиям прямого света, пока не приходит к своей конечной, завершающей стадии, которая называется Малхут. Малхут — мира бесконечности. И Малхут по своему желанию хочет уподобиться Творцу, хочет быть как он, хочет, чтобы его программа реализовалась. Поэтому есть сокращение. Делает сокращение и начинает работать с новым кли, который называется экран и отраженный свет. И мы начали изучать весь этот процесс, который проходит экран. Мы изучали, что у масаха, у экрана есть авиют, есть кашиют, жесткость. Кашиют, жесткость — это сила отторжения, а авиют — это... Та самая сила желания получения, с которой можно работать, потому учили, что есть 5 уровней авиюта в парцуфе, 5 уровней авиюта в экране. И из этого экрана рождается парцуф, у которого есть рош, тох и соф. На последнем уроке мы учили, что после того, как парцуф наполняется, есть особое действие. В тот момент, когда экран отталкивает наслаждение, раскрываются две вещи, две силы. Первое — это насколько он может получить, и второе — насколько он не может получить. И относительно того, насколько он не может получить, приходит это явление называться окружающим светом. Окружающий свет — это тот, который все еще не вошел в парцуф, но он наверняка войдет. Наверняка войдет. Но чтобы он вошел, нужны внутренние экраны, чтобы правильно с ними работать. И мы еще учили, что все это наполнение, Галгальта, Аб, Сак, Ма, Бон, весь мир Адам Кадмон, и миры, которые за ним, Ацелут, Брия, Ицера, Асия, все это по отношению к Малхут мира бесконечности считается очень тонкой линией. Линией, которая выражает, собственно, модель, какой должна быть работа у того творения, который в конце концов появится в конце всего процесса, поднимется по ступеням лестницы, которую готовят сверху вниз, и наполнит Малхут мира бесконечности. Но все, что он получил до сих пор, во всем этом процессе, который мы изучаем, и изучали, и до сих пор изучаем, это считается тонкой, очень тонкой линией по сравнению с тем кругом Малхут мира бесконечности. Это то, что мы учили на прошлых уроках, а сегодня мы постараемся понять, что движет парцуфом после того, как он наполнился, и заставляет его перейти в следующий парцуф. Почему это происходит? Ведь если парцуф наполнился, он уже выполнил свою цель. Он выполнил тот расчет, который был в экране. Получил столько, сколько можно получить. Так почему он должен продолжать развиваться? Почему он должен хотеть получать еще, еще, еще до конца исправления? Это мы будем сегодня изучать. И еще раз, наша тема — взаимоударение внутреннего и окружающего светов. Мы сейчас послушаем клип Рава, где он расскажет все, что мы изучали.
2: Перевести все эти слова на ощущение. Что такое внутренний свет, что такое окружающий свет, что такое экран. Передо мной есть угощение, и я выделяю, сколько я могу получить из него ради отдачи. Такие-то, такие-то вещи я могу получать. И думать, что делаю это только исключительно во благо хозяева. А другие какие-то вещи не в состоянии, и поэтому Все, что я могу получить ради отдачи, для меня называется тох. Все, что распространяется в тох, называется внутренним светом, оргними. Все, что я получить не могу ради отдачи, остается снаружи.
3: Кимакив.
2: Как окружающий макив.
3: Ормакив.
2: Ормакив.
3: Ормакив за годольми от Леумата
2: Ормакив. И этот Ормакив очень большой относительно Орпними. Если мы рисуем
3: Малхут.
2: Малхут. Тогда в общем Орпними — это очень тонкая линия, которая достигает центра. А все остальное — это Ормакив.
0: Да, Рав нам говорит, что окружающий свет, Ормакив, он намного больше по сравнению с внутренним светом. Посмотрим на чертеж. Свет входит в парцуф по пяти стадиям, пяти уровням авиюта. Это внутренний свет. Здесь экран, здесь рож. Это тох, это сов. Здесь экран. То, что называется П, здесь табур. На чертеже они как будто бы более-менее одного размера. Но нет, там, где свет не принимается, сов парцуфа, эта часть, она намного больше, чем вот эта часть, где свет принимается. И то, что им движет, это то, что на чертеже называется, изображается как окружающий свет. Окружающий свет, Ормакив, в свете тем килим, которые еще не наполнились, которые находятся в сов парцуфа. И говорит им, собственно, сейчас вы не можете получить, сейчас у вас нет экрана для получения, но наверняка в будущем вы это получите. Как это произойдет, почему это произойдет, это мы будем изучать впоследствии. Но здесь мы снова видим и вспомним предыдущий урок. Если это вся Малхут мира бесконечности, то внутренний свет, который наполняет парцуф, это только тонкая линия. И относительно всего, что не может парцуф принять, светит окружающий свет, это очень большой свет, это абсолютное большинство наслаждения, которое еще невозможно принять.
2: Отсюда мы движемся дальше. Отрывок, который сегодня мы берем из введения в науку Каббала, 34-й пункт. Первый отрывок. Бааль Сулам пишет так. И выяснилось, что и внутренний, и окружающий свет оба связаны с экраном, масахом, но в действиях противоположных друг другу. И в той мере, то есть тем, что мы выстраиваем рож, который делает расчет и строит для себя цимцум, сокращение экрана, отраженный свет, в результате чего у нас есть внутренний свет, который входит в окружающий, который остается, окружающий остается снаружи. Оба связаны с экраном, поскольку есть экран, то вообще нет. Без экрана нет таких понятий, как внутренний окружающий свет. Если есть намерение ради отдачи, то как только появляется экран, тогда окружающий внутренний свет связан с экраном, но через противоположные друг другу действия. Сейчас посмотрим, что же это за действие. И в той мере, в которой экран проводит часть высшего света внутрь парцуфа посредством отраженного света, облачающего его, он также отталкивает окружающий свет от облачения в парцуф. Еще раз. В той мере, в которой экран проводит часть высшего света внутрь парцуфа посредством отраженного света, поскольку он может сделать отраженный свет со своей стороны, намерение ради отдачи, то, что позволяет ему не получить часть света, как внутренний, он отталкивает окружающий свет от облачения в парцуф, тем, что он отделил из всего света, который стоит перед ним. Тебя я принимаю, тебя не принимаю. То часть он помещает внутрь и отталкивает окружающий свет. Далее. И так как та часть света, которая осталась снаружи в качестве окружающего света, очень велика, из-за экрана, который препятствует ему облачиться в Адам Кадмон, Адам Кадмон — это, в общем, пять парцуфов, которые выражают пять уровней авиюта, которые задействуют сокращенное Малхут ради того, чтобы связаться с уровнем, статусом дающего, чтобы выполнить какое-то действие отдачи, которое выражается пятью действиями. Из самой структуры пять уровней авиюта, то... Итак, поскольку часть света остается снаружи в качестве окружающего света очень велика, из-за экрана, который препятствует ему облачиться в Адам Кадмон, как говорилось в 32-м пункте, поэтому считается, что он, то есть окружающий свет, бьет по экрану, отдаляющего ему, отталкивающего его. Еще раз, окружающий свет из-за того, что бьет. Сегодняшняя тема Зивук Дака. Битуш. Соударение внутреннего и окружающего светов. Битуш означает удар. Давайте проследим, кто бьет, куда бьет, что он хочет. Поскольку бьет по экрану отталкивающего его, тем, то есть окружающий свет, хочет облачиться внутрь парцуфа. А экран, который находится сейчас в таборе, это граница, где удерживается внутренний свет относительно парцуфа желающего, поскольку нет силы ради отдачи, то экран, который стоит в таборе и говорит «стоп», останавливает вход высшего света как внутреннего внутрь, приводит к тому, что окружающий свет ударяет в масах, который стоит в таборе, как бы говорит «подвинься, дай войти». И относительно него сила авиюта и кашиюта экрана бьют по окружающему свету. То есть, с другой стороны, мы хотим взглянуть. Сила авиюта и сила кашиюта, которые есть в экране, который называется табор, бьют со своей стороны по окружающему свету и говорят «нет, ты не войдешь сюда», который хочет облачиться вовнутрь. Он задерживает его. Через то, что бьет по высшему свету во время зивуга. Во время зивуга экран, который стоял в Педерош, ударил по высшему свету, который пришел к нему и полностью отбросил его назад. И, то есть в этом соударении 100% света было отражено. Потом начался расчет. Может быть, я что-то могу взять для себя ради отдачи. Таким образом выстраивается тох, и, соответственно, с тох строится и сов. Какую-то часть света я могу получить ради отдачи, а вот другую часть нет. Есть еще свет макив, который остается снаружи. И эти удары, два удара, один со стороны окружающего света, который говорит экрану в таборе «подвинься, хочу войти», и экран, который реагирует, с какой стати ты не войдешь, потому что если ты войдешь, это станет вход наслаждения в желание без намерения ради отдачи, и с этим я не согласен, чтобы вообще когда-либо, чтобы такое произошло, потому что это против решения, которое я принял о сокращении, когда было сказано, что «хочу быть подобным тебе, ты полностью дающим, я тоже хочу уподобиться тебе, насколько смогу получить ради отдачи, но никогда не хочу быть противоположностью». И эти удары окружающего света с одной стороны и авьюты экрана с другой стороны бьют друг по другу, называются соударением, битуш, между окружающим светом и внутренним светом. Однако это соударение происходит между ними только в гуф парцуфа. Теперь Бальсулам добавляет нам еще одно понятие. Он объясняет, почему битуш происходит только в гуфе парцуфа, а не в рож. Это соударение происходит только в гуф парцофа. Что есть в гуфе? Потому что там различимо облачение света в килим, которая оставляет значительную часть окружающего света кли снаружи. Тогда как в десяти сферот дерош, там определяется, где пройдет граница между количеством света, которое получу как внутренний свет, поскольку есть на него намерение ради отдачи, и количеством света, которое я не смогу получить, и поэтому я оставляю его снаружи. Там, в этих десяти сферот дерош, соударение не происходит. Почему? Потому что там окружающий свет еще не считается вообще келим, а только лишь тонкими корнями, зачатками келим. Тут мы напомним определение рош. Рош, который делает расчет, считается только как корнями келим. Но сами келим — это только то, что строится в гуфе парцуфа. При построении тох, определении сов, тока — это настоящие келим. Рош — это только шорош келим, тонкие корни, как он говорит здесь. И поэтому свет, находящийся в них, десяти сферот дерош, не считается внутренним светом ограниченным до такой степени, чтобы считать оставшийся снаружи светом окружающим светом. Тут нам Бааль Сулам объясняет, что отличие и понятное, что тебя я получаю как внутренний свет, но ограничиваю, а тебя я оставляю снаружи, как окружающий свет. Это возможно только после реализации практического действия в гуф и образования границы, которая называется табур, то, что ограничивает вход внутрь. Там проявляется отличие и противостояние между внутренним светом и тем, который остается снаружи, как окружающий свет. А поскольку нет между ними этого различия десяти сферот дерош, то соударение между внутренним и окружающим светом не относится к десяти сферот дерош. Хотя рош и делал выяснение, которое, какую часть он получит, а какую оставит снаружи. Но до того, как действие не реализуется в гуф, все еще не о чем говорить о битуш, соударении внутреннего окружающего светов. Битуш начинается только после реализации действия и появления границы между получением света и тем, что остается снаружи. И только после того, как света распространяются от П и вниз, в 10 сферот дегуф, где там выстраивается гуф практически, и что там происходит? Там происходит облачение светов келим внутри парцуфа, которым являются 10 сферот отраженного света от Пэй ниже. Только тогда происходит там удар в таборе, где стоит экран, который останавливает вход света в остальные желания, которые определены как сов. Так вот там, в таборе, между экраном, который стоит в таборе, экран тела гуфа, происходит соударение между внутренним светом и внешним светом, который остается снаружи. Здесь я хочу добавить. Давайте подумаем о самой сути. Когда у нас есть окружающий свет снаружи, о чем это говорит? Он говорит парцуфу вот так: послушай, дружище. Немножко очеловечиваю это, чтобы мы могли почувствовать. Ты хочешь стать дающим? Дающим, любящим, как творец? Ну, замечательно. Творец не просто хочет дать тебе тонкую линию, какие-то крохи. Творец приготовил для тебя бесконечность, бесконечные блага. Как ты его выгоняешь? Почему? Что? Это любовь? Это отдача? Дай войти. Это со стороны света, макив, с окружающего. Экран со своей стороны говорит: а чего вдруг? Не может такого быть. Понятно, что Творец хочет

Будь у нас время на вопросы, выяснения. Я вижу, вы уже хотите что-то спросить сразу после клипа. И выяснилось, что и внутренний свет, и окружающий, все они связаны с экраном, который стоит в Педерош, но в противоположных действиях друг другу. И в той мере, в которой экран продолжает часть высшего света вовнутрь парцуфа выше П с помощью отраженного света, облачающего его, он также отталкивает окружающий свет от облачения в парцуф. Экран, который находится здесь, в Педерош, он, с одной стороны, вносит часть света, как внутренний свет, внутрь, внутрь желания, а с другой стороны, тот самый экран отталкивает часть света, чтобы не принимать его, как гость, который стоит и говорит здесь, он стоит здесь, в своем решении, говорит хозяину: «Часть я приму, чтобы доставить тебе удовольствие, не себе, а часть я отталкиваю, потому что я не могу принять это и остаться в намерении ради отдачи». Это намного большее наслаждение. То есть то, что я получаю внутрь, это такие наслаждения, которые я могу преодолеть и принять их для тебя. А то, что я отталкиваю, это уже такие наслаждения, с которыми я справиться не могу. Они намного больше моего экрана. Если я начну их принимать, то наверняка это будет ради получения. И поэтому я их изгоняю. Дальше. То есть экран, который находится в Педерош, это причина и для внутреннего света, и для окружающего. Он делит прямой свет на две части по вот этой формуле. Прямой свет равен внутреннему свету и отраженному. Дальше. 34-й пункт. И так как та часть света, которая остается снаружи в качестве окружающего света, очень велика, из-за экрана, который препятствует ему облачиться вовнутрь парцуфа, в ак, поэтому считается, что этот экран отталкивает. Этот окружающий свет бьет по экрану, отталкивающему его, тем, что он хочет облачиться внутрь парцуфа. Свет хочет войти, но экран говорит только вот эту часть, а ту часть нет. А с другой стороны, считается также, что сила авиюта и кашиюта экрана, жесткости экрана, удаляет по окружающему свету, который хочет войти внутрь, и задерживает его тем, что ударяет по высшему свету во время зивука. То есть экран стоит не только в Педерош. Экран как бы находится здесь и не дает свету, который он отдалил, не дает ему войти внутрь во всех направлениях. И эти удары, когда окружающий свет и авиют экрана бьют друг по другу, когда они противоположны, окружающий свет и авиют экрана, где здесь сейчас проходит граница между получением света внутреннего и избытком света, который находится снаружи, как окружающий свет, так выходит, что вот эта граница, она символизирует нам ту самую границу, где он различает между внутренним светом и окружающим. Здесь вот эта граница ощущается, что клип больше не будет получать. Но взаимоударение, которое произошло в них, оно только в гуф парцуфа. Потому что там различимо облачение света в килим, которое оставляет значительную часть окружающего света снаружи килим. Где мы чувствуем, что окружающий свет не принимается в кли?
когда внутренний свет

0: завершается, заканчивает облачаться в тох парцуфа, и больше он не будет приниматься. И тогда мы видим, что вот эта часть, которая осталась снаружи, кли не получит ее. Не получит. И тогда есть взаимоударение. То есть свет бьет по этой границе и хочет облачиться. Как он пил в Педерош, так он сейчас бьет в табур. И вот эти вот удары, которые они, где внутренний и окружающий свет бьют друг от друга, они называются взаимоударением внутреннего и окружающего светов, где окружающий свет хочет отменить эту границу. Но вот это взаимоударение происходит между ними только на границе парцуфа. Это только в гуф парцуфа, потому что там происходит облачение света в кили. И он оставляет окружающий свет вне кли. То есть когда мы можем сказать, что существует окружающий свет? Тогда, когда кли завершает получать внутренний свет, то есть как бы закрывает дверь и больше не принимает.
1: Да,
0: можно прийти к этому состоянию, которое называется битуш, взаимоударение, после того, как только как кли наполнится. То есть тот самый расчет, который был в Рош Парцуф, там был расчет, что получать и что не получать. То есть пришло 100%, из этих 100% 20% можно принять и остаться в слиянии с Творцом. И вот эти 20% наполняют парцуф, и это называется тох парцуфа. То есть можно сказать, что это внутренний свет, и во что он облачается? Он облачается в отраженный свет. Внутренний свет облачается в отраженный свет, и только при условии, что есть величие хозяина и связь с дающим, контакт с ним не отключаться. И в той мере, если он получает не 20%, а 21%, то вот этот 1% он уже против закона первого сокращения, то есть он принимает его уже для себя. И поэтому в той мере, в которой экран говорит, я могу принять 20%, в той же самой мере светит 80% и говорит, а подожди, ты меня еще не принял. И взаимоударение между двумя этими силами, между тем, что уже было принято практически, и этим он реализует цель творения, поскольку он получает ради отдачи. Получить внутренний свет — это получить, потому что он хочет отдавать. Это называется получить ради отдачи, это цель творения. Но вместе с тем, когда он завершает принимать, раскрываются те самые 20%, которые он не может принять до сих пор, и они требуют своего наполнения. И это давление называется окружающим светом, потому что он еще не наполняет парцуф, он окружает внутренний, потому что он уже вошел внутрь парцуфа с условием ради отдачи, а окружающий, потому что еще не вошел в парцуф. Но уже есть его осознание, есть расчет с ним. Женщины Украины.
2: Дякую велике. Питання. Як кабалісти готують бажання, щоб прийняти все навколишнє світло?
3: Как кабалісти склоняють желання получать, чтобы могли получить свет, весь окружающий свет, когда свет прекращает давить на желание?
0: Я надеюсь, что я правильно понял перевод. Свет никогда не прекращает давить на желание. Он не может перестать давить на желание, потому что есть цель творения. Малхут мира бесконечности полна, совершенно, находится в состоянии «он и имя его едины», в полном наполнении. И она произвела на себя сокращение. Что значит сокращение? Это не то, что она не хочет получать, она не может перестать хотеть получать. И поэтому свет тоже не может перестать действовать на него, никогда не перестает действовать. Это желание наполнить Малхут мира бесконечности, оно все время существует. Только что оно определяет условия. И сейчас я получу только в той мере, в которой я могу отдавать Творцу, дающему. Малхут относительно корня говорит, я только при уподоблении свойству корня я готова принять. Так она принимает маленькую порцию. По расчету, который она может проделать. И когда заканчивается это действие, то все остальное, вся остальная часть желания продолжает хотеть. Поэтому весь наш мир не знает, как получить. Тот же самый закон действует на нас, вот этот закон первого сокращения, хоть мы и в отрыве от духовного. Поэтому, получая 100%, я хочу поток 200, и мы никогда не можем насытиться. Мы хотим получить. Если нам не удается, то мы раздражаемся. А если мы получаем, то мы на какое-то мгновение удовлетворяемся, но сразу раскрывается большее желание. В этом цель творения. Но в чем разница между нами и каббалистами? Что каббалисты знают этот, знакомы с этим законом, живут им, и поэтому они по своему желанию получают... Они чувствуют на себе то самое взаимоударение и вследствие этого принимают свои решения. В этом вся разница. Поэтому Малхут, пока не будет полна, всегда желание будет действовать, всегда свет будет действовать на желание и требовать что-то от него. Есть еще вопрос?
2: Так, у нас есть работа в десятці, у нас приходит желание, мы хотим отдавать, что-то делать, вкладываться и... Не завжди реалізується це бажання, ну, і не збільшується, але втримати його не можна.
3: Ми працюємо в десятки.
2: Як тут працює? І ми...
3: Не хочемо від чогось відмовитися, щоб реалізувало бажання. Як працювати з екраном? Не зовсім точно.
0: Прежде всего, у нас пока нет экрана, поэтому мы не можем сказать, как работать с экраном в десятке. В десятке мы только стараемся, мы делаем усилия через связь между нами раскрыть требования к экрану, требования экрана, требования связи с духовным. Поэтому не нужно брать то, что мы изучаем здесь, и пытаться реализовать это в десятке. Тот, кому раскрывается, он уже знает, что ему делать. Но раскрытие, оно личное. Мы в десятке просто действуем друг на друга. Все время даем друг другу желание прийти к духовному. Из чего? Из бесед, из взаимоотмены, из слияния в цели, воздействия света. Все это действие десятки. Но результат, он уже личный, и он приходит каждому по отдельности в десятки. Женщина Италии.
1: Buongiorno, amici. Questa è una domanda di Sonia. Avete detto che il bitush avviene solo nel corpo, cioè quando compiamo l'azione.
3: Вы сказали, что соударение битуш происходит только в гуф. Это значит, что когда мы выполняем такое действие, то что означает, что недостаточно намерения? Тут еще есть. Не является ли намерение центральным, основным? Да, не просто намерение является основным и центральным, а вообще единственным, то, что происходит после сокращения. Откуда взялось сокращение? В мире бесконечности. Давай с самого начала. Замысел творения — насладить творение. Творец хочет создав желание получать, хочет насладить его полностью и целиком. После того, как творение, желание получить благо и наслаждение, получило свет Творца, почувствовало внутри света и свойства света, дающего, любящего. И тогда желание принимает решение, что хочет быть как оно, как он, свет. В результате этого делает сокращение на желание получать, наполнится напрямую. После этого он говорит: «Окей, я удалился от того, чтобы быть таким же, но я хочу уподобиться тебе, что это значит быть дающим так же, как ты даешь мне». И тогда приходит к чему-то новому получение ради отдачи тебе. Вот тут появляется понятие намерения. Или на каббалистическом языке сокращение экран и отраженный свет. Отраженный свет — это возможность человека выставить намерение отдачи любви к свету, который к нему приходит. И из-за того, что это неестественная, неприродная вещь, поскольку природа творения просто получает напрямую, то все еще у него нет силы выставить такое намерение на весь материал, материал творения, на полностью бесконечное желание получить благо и наслаждение, на всю Малхут, мира бесконечности. И поэтому он делает столько, насколько он способен. И из-за этого ограничения силы намерения создается подразделение. Немножко я получу с намерением ради отдачи, и очень много все еще нет. Как только будет намерение получения ради отдачи и на эти желания тоже, я наполнюсь еще большим светом вместе с намерением ради отдачи. И тогда я возвращаюсь к вашему вопросу. Конечно, намерение ограничено, потому что оно неестественное. Неприродное. В завершении всех исправлений у нас будет намерение неестественное на всю природу нас, как на творение. До тех пор все в ограничениях. Это то, что измеряет борцов, сколько силы, намерений ради отдачи у него есть и сколько нет. И только в соответствии с этой силой он работает.
0: Женщины Испании 5.
4: No comprendí bien, ¿por qué se llama golpeteo entre la luz circundante?
0: Спасибо, друзья, мне непонятно, почему это называется взаимоударением внутреннего и окружающего светов, если давление оказывается на экран. Да, нужно помнить, это верно, что та самая сила, которая действует на экран, чтобы получить желание относительно отталкивания, это та же сила, которая действует в рожь парцуфа. Он объяснил это. У нас есть П, приходит прямой свет, и есть сила отторжения наслаждения, сила стопроцентного отторжения наслаждения. 100% отторжения. 100% отторжения. Из этого раскрывается, насколько можно получить, и тогда принимается внутренний свет внутрь парцуфа. В той же самой степени, скажем, было принято решение получить 20% внутрь парцуфа. Теперь, где это принимается? Это, в этом, собственно, главный момент. Это принимается внутри той самой Малхут мира бесконечности, где в рожь стоит экран. Нет, каббалисты говорят, нет, это принимается не в той Малхут. Это принимается в тех самых свойствах, которые творение реализует по отношению к Творцу, воспринимает от Творца, которые называются отраженным светом. И отраженный свет — это условие получения наслаждения как внутреннего света. А где это принимается? Принимается внутри свойств, в которых масах может быть подобен свету. Поэтому это называется экран и отраженный свет. Это клей. Поэтому отраженный свет — это условие получения. И, собственно, когда мы говорим, что экран стоит в табуре, экран стоит Фет, это та же самая Малхут, которая здесь отталкивает, она же и принимает внутри себя, внутри свойств экрана, наслаждение, принимает наслаждение, и когда она завершает принимать, поскольку было здесь решение принять, решение должно быть реализовано. То, что Рош решила, должно реализоваться в Гуф. Поэтому есть наполнение. Когда она завершила получать, тогда она стоит перед вопросом. Я закончила получать? Я получила ради цели творения, получения ради отдачи. Да, я реализовала это. И теперь ощущается, что окружающий свет, который светит относительно 80%, которые еще не были приняты, и они говорят той самой Малхут, секунду, но сейчас моя очередь. Есть много наслаждений, с которыми можно работать ради отдачи, давай получай их. А Малхут говорит, секунду, но у меня нет экрана, запрещено мне. Это нарушает закон первого сокращения. И это называется взаимоударение. Это борьба между тем, чтобы оставаться с теми наслаждениями, которые удалось принять ради отдачи, и всеми теми наслаждениями, которые ждут своей очереди быть принятыми. И поэтому в этой борьбе взаимоударения внутреннего и окружающего светов окружающий свет побеждает, и Малхут решает произвести новый расчет, это называется ослаблением экрана, снова подняться в Рош, и сделать расчет заново на те самые 80%, которые еще не получила. Поэтому не путайтесь, это та же самая Малхут. Вся эта история начинается в Малхут Дерош. Малхут расширяется по своей структуре, и она опускается до табура. И здесь, в табуре, на нее действует давление со стороны окружающего света относительно давления внутреннего света, и взаимоударение между ними приводит к тому, что экран должен ослабиться, но это мы будем учить на следующих уроках, что там за понятие, что там вообще происходит. Мак 37.
5: Вітаю всіх і дякую за запитання. Скажіть, будь ласка, спочатку вибудовуємо намір на Творця, потім під час вивчення Тори потрібна подяка Творцю, як за хороше, так і за погане розкриття.
3: Здравствуйте. До того, как мы строим намерение Творцу во время учебы, нам необходима благодарность за то, что делает нам что-то хорошее или плохое, чтобы мы могли сделать полноценное выяснение и продолжать дальше. Уран, я надеюсь, что правильно понял вопрос. Во время учебы мы должны быть в благодарности Творцу за то, что Он дал нам Рава, Рабаша, Бальсулама, нашу десятку, потому что все эти средства, они пробуждают воздействие света, возвращающего к источнику на нас. Мы живем в мире, в котором что есть, то есть. Есть всякие неприятности, беды, иногда что-то хорошее, но намного меньше. Если мы хотим мир более высокий, то нас обучают каббалисты, что мы сами должны подняться от простой природы желания получать благо и наслаждение и приобрести намерение, как у Творца, намерение отдачи любви. Точка в сердце, которая привела тебя сюда, стремиться к этому, потому что эта точка из высшего света, заложенная, находящаяся в большом эго. С нами происходят разные события. Когда мы приходим учиться, то мы хотим подняться, мы хотим быть в молитве. Любая молитва, как ты сказал, начинается с благодарности за то, что вообще у нас есть возможность приблизиться к Творцу. Во время учебы мы должны сконцентрироваться на очень точной просьбе. «Дай мне свойства, как у тебя». «Научи меня, что значит быть любящим, как ты». «Дай мне высокие намерения, такие же, как у тебя». отдавать, наслаждать. Мы изучаем то, что находится в Инсоф, в бесконечности, в основе творения. Колоссальная удаленность от того, где я нахожусь сейчас. Но мы изучаем это для того, чтобы пробудить на себя большой свет, который войдет в мое сердце и изменит меня изнутри. И в этой молитве я должен быть во время учебы. Если я хочу, чтобы молитва была эффективной, то мне стоит расширить и просить не только для себя эти высшие свойства, но и для моей десятки, и для всех товарищей в Нейбарух, для всех, кто стремятся приблизиться своими свойствами к высшему свету, и ждут только моей молитвы, только ее не хватает. Будем с такими намерениями и таким внутренним требованием, будем развиваться.
0: Орен, ты говорил о любви, я думаю, мы посмотрим клип с Равом, и там Рав нам расскажет, какая любовь раскрывается в экране. У нас есть отторжение, есть получение, и в гуф есть, и затем человек чувствует взаимоударение окружающего и внутреннего света в табре, то есть насколько Творец любит его, а он не может в той же самой степени любить его в ответ. Это то, что он чувствует при взаимоударении внутреннего и окружающего светов. Поэтому он не в состоянии устоять на этом месте, он обязан ослабиться. Потому что он просто не способен, не может. Он настолько чувствует себя, чувствует настолько сильно эту любовь, которая сжигает его. Он чувствует, что если он не пойдет и не отменит ее с помощью отмены границы, он почувствует ненависть. И это две противоположные вещи. Если я не могу в ответ любить, я начинаю ненавидеть. Но мы будем это еще учить. Что я хочу сказать? Что нужно смотреть на это таким образом, что вся наша учеба должна дать нам стремление. Тогда мы сможем понять.
6: רציתי לשאול, אורן דיבר קודם על סוף כל התיקונים, אז כבר לא יהיה ביטוש?
3: Хотел спросить о том, что Орен говорил о исправлении в самом конце, тогда больше не будет битуш?
7: נגמר התיקון, את מתכוונת? סוף כל התיקונים?
6: כן, שכל האור יוכל להיכנס.
3: В конечном исправлении, когда закончатся все исправления, да, когда все будет исправлено, все будет ради отдачи, тогда больше не будет такого понятия, как битуш. На самом деле нам не пишут об этом каббалисты, они пишут про 600 тысяч ступеней исправления. И не пишут, что будет потом, что будет, какие следующие исправления в 7, 8, 9 тысячелетиях. Мы не можем ничего об этом сказать, но наверняка в состоянии, когда Малхут уже полностью заполнена, Малхут бесконечности, то нет больше окружающего света, который бы действовал. Вопрос, какая будет работа тогда, об этом они не говорят. Вся Тора — это Тора исправления. Как привести к состоянию, чтобы мы могли получать ради отдачи?
6: Так
3: мой вопрос был, всегда ли, навсегда останется такое выяснение? Да, вы ответили.
0: Да, это всегда. Мы не знаем, что есть в этом всегда. Нам об этом каббалисты не пишут. Придем. Душа человека учит его. Придем. Вместе придем. Наверняка, если будем правильно работать. Женщины Германии.
8: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim.
0: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, дорогие учителя. Творец, хотя и знает, что у меня нет получающих килим, но он продолжает отдавать. Вопрос. Окружающий свет делает клип пригодным в соответствии с моими усилиями, или это происходит само по себе?
3: Да, даже слово, которое употребил Творец, продолжает отдавать нам, хотя с нашей стороны нет намерения ради отдачи. Слово «продолжает» не совсем правильно, потому что внешнем, в высшем свете нет изменения. Он в абсолютном покое. Все время отдающий — это есть та самая действующая сила. Сила, которая действует в творении. Так вот эта сила, она продвигает все творения к окончательному исправлению. И если ты со своей стороны делаешь что-то для развития, ты увеличиваешь силу воздействия на себя с еще большей силой. И это усилие, которое нам оставлено. Поэтому никогда мы не говорим о нем, как он как бы реагирует, продолжает, останавливается, усиливается. Мы говорим о том, как мы со своей стороны, как келим, усиливаем свою чувствительность к высшей силе, которая действует. И оттуда происходят все исправления.
8: Amigos, o trabalho do Roshi na dezena.
3: Добрый день.
8: Эмулар, o trabalho do Roshi.
3: Работа Рош в десятке. Это подражение работы Рош.
8: A quantidade de luz interna que a dezena consegue receber.
3: Через выяснение расчета внутреннего света, который десятка может получить, и насколько гуф должен вырасти.
0: Да, спасибо за вопрос, но ответ — нет. Не будем путать духовные состояния и то, что мы проходим в десятке. Слово «рош» — голова — это то же самое слово, но имеется в виду другое. «Рош асирия» — это чудесное упражнение, которое мы делаем, и каждый, кто его делает, он понимает, насколько с одной стороны мы нуждаемся в самоотмене, насколько мы нуждаемся во взаимовключении друг друга и насколько мы нуждаемся в силе, чтобы была у нас возможность действительно делать духовный расчет. Но одно, но то, что, но это не имеет отношения к тому, что говорится здесь, к Рош Парцуфа.
2: Да. La pregunta es la siguiente. Sabemos que la luz no cambia, pero
0: вопрос. Мы знаем, что свет находится в абсолютном покое, но каков процесс, чтобы работа над получением ради отдачи реализовалась? Это непонятно.
3: А откуда придет ко мне настоящее намерение любви к ближнему? Только через работу в десятке, с учебой и распространением. И во всем этом механизме, который называется развитие духовного, я пробуждаю на себя свет, возвращающий к источнику, и тогда он постепенно на меня действует и меняет мою природу, пока не даст мне, не порождает меня в духовном. И во мне есть первый духовный парцов, в котором есть Рош и Сутох и Сов. И все это выходит как результаты всех тех усилий, которые мы прикладываем в десятке, в учебе и в распространении.
0: Литва один.
9: Спасибо, дорогие товарищи. Могу ли я представить, что различные парцуфим и их наполнение в итоге определяется лишь стадиями авиюта и кашиюта, или стадиями развития желаний? И на примере гостя и хозяина можно представить, что я принимаю для хозяина только одно блюдо, Или 20% от каждого блюда. И весь этот процесс передвижения экрана от пе до табура — это лишь для того, чтобы создать определенное количество решимот. Спасибо.
0: Да, давайте посмотрим пятый клип. Там Раф отвечает на этот вопрос достаточно точным образом, мне кажется. Клип номер пять.
3: Как может быть вру, что мы не находимся в соударении внутреннего окружающего?
0: Но нет пока что ни внутреннего, ни окружающего. Нет того, чтобы разделял их. Это все еще расчет. Это даже если я смотрю на тарелку. Ну, возьмем такой пример. Я гляжу на тарелку. Я думаю, вот тут это я могу, а то нет. Но это еще не находится во мне в противоречии, потому что это не находится в келим, в двух местах. Это практически еще не реализовалось. Я не чувствую наслаждения внутреннее, в тох, и отсутствие этих наслаждений в сов. Я еще не чувствую это. Я принял часть того, что было в тарелке, а часть нет. И тогда это уже находится не в тарелке, это находится во мне. Часть наполнилась, а часть нет. И тогда я чувствую, а вот насколько не хватает, и то, что там есть, какие наслаждения, я об этом не знал. Я просто начинаю... Я только об этом думаю. А здесь еще пусто, пустой клей. И относительно него огромное наслаждение, да, которое находится снаружи. И тогда это взаимоударение. Но такого не может быть в рож. Я еще не чувствую в килим практически, чтобы это было внутренним светом. А тут пусто. И где я должен покрыть вот эту пустоту хасадим. Потому что в сов парцуф у нас свет хасадим. Да, так как Рав объяснил, все говорится об экране и отраженном свете. Это новый закон первого сокращения, поэтому все понятия кашиют, жесткость, авиют, цвета между ними, внутренний свет, окружающий свет, отраженный свет, все эти понятия, они все только в новом кли, который называется экраном и отраженным светом. Почему мы говорим, что мы отключены от духовного? Потому что у нас еще нет экрана и отраженного света. В тот момент, когда есть экран и отраженный свет, то мы раскрываем, то вся работа только в намерении. Работа в способности справиться, подняться над желанием, которое раскрывается нам, и раскрыть внутри намерения все миры, о которых мы говорим. Но мы говорим только о работе с экранами и с авиют, которые в экране, с отталкиванием, с наполнением. И то, что мы учили сегодня, что после расчета, когда внутренний свет уже наполняет, тогда действует давление, есть борьба между окружающим и внутренним светом, и который говорит, что нужно продолжать реализовывать цель творения. Это взаимоударение, результат его мы будем изучать на следующих уроках, поэтому спасибо всем тем, кто принял участие сегодня, и было очень много вопросов, мы не успели на все ответить, поэтому мы будем продолжать на следующих уроках. Есть объявление. Дорогие друзья, завтра суббота, 11 июля, завтра с 7 до 8 по вечеру будет встреча в Зуме для мужчин и женщин Петах Тиквы и израильского кли. И мы будем обсуждать тему построения суки. Есть время для вопросов и ответов, и линк на Зум будет послан всем. Завершим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
1: מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר וזו לשונו.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечье. Раби Ицхак сказал это потому, что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое?

0: Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. Это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
1: И необходимо знать, откуда исходят понятия ущербное и порочное в духовном. Это происходит по причине разбиения, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот. И посредством этих клипот, клипот обрели силу отдалить человек от работы Творца, то есть дает человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические келим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действие отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу, получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой, то есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждает, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу?
0: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что эта работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ — из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик,

0: или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться, а он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством доброй и творящей добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербна. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
1: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры, свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говори себе, то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы, сказал Раби Хама бар Ханина. Если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано, надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек

0: не может следовать путям Творца, иначе как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
1: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. И тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что пребывает в святости, что он делает сейчас. А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения — как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым. Он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
2: Однако, на самом деле, порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит.

0: И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величия, величины подарка, мера выражаемой нами благодарности.
1: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору в начале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать в начале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматические благословения, которые они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им не достает важности дающего Тору.
0: И в этом смысл сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует

0: существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору вначале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
1: Поэтому если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, что он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. И это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец. А тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему у мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. И это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
0: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось, в чем объяснение сказанного в Зоре: человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? В чем его вина, что он порочен? И ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
1: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
0: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
1: Главы Эмор, что такое в работе человек, которому есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои, создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства, до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, то есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, то есть, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен. Это называется выбирать то, что воздействует на человека. Или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество. Весь смысл которого продвигаться к Творцу или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество и говорит ему: возьми себе это. То есть никто не сможет сказать: ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество и говорит ему: возьми себе это и будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу, все более и более направленной на цель.
2: А
1: согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, а открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного. Я сказал: мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать. Те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю: поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают?
2: Из того, что слышат.
1: Но я тоже слышу уже несколько, я слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так. Он понял в конечном итоге, что вся работа — это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно — как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, в субботы, трапезы и все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это на самом деле все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас. Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки, я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорится, но я не понимал это точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговоры тут не помогут. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но... Это работает постепенно. Так это единственный выбор. А согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да. Есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже... Это периоды. Есть такие мертвые периоды, что человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит... Сомнамбулизм называется.
3: Лунатик такой.
1: Который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
3: А что значит быть готовым?
1: Значит быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросать, Моя природа, вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была... Клиника, у меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения, я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливо, и слушать, и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай Бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я подниму стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
4: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
1: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, так я укрепляю их.
4: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
1: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
4: Что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
1: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как ты не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «папа-папа-папа», а намерение мое навредить, не дай Бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Но все зависит от намерения.
4: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
1: У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой Посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не-не. Он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, такую книгу, такая, книга по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться, это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действия и намерения вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни.
2: Понимаешь?
1: У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. А у работника Творца это уже его оружие. Его оружие это не... Нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек, работать тут в нашей группе, на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, что мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его... будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего от духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, и тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Так как можно...
5: Намерение – это внутреннее отношение моего сердца, то есть самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение, отношение. Может быть, само слово немножко путает. Все. Ну, спроси. Как ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно, не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
1: Ты развлечения, с которыми я продвигаюсь?
5: Постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено к Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца? Мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутрь своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящ для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Ты удерживай это, и все. Это называется «на одной ноге вся Тора». Из этого твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
6: Кен.
1: Говорят, что главное намерение, но бездействие
5: — главное намерение. Почему главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, ввел Творца внутри своего сердца. Это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи, все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом, тогда эта точка начинает увеличиваться, расти. И это называется, что я делаю действия по увеличению этой точки. Так вот, тогда точка растет вплоть до 10 сферот. Это называется намерение и действие. Это затем то, что мы учим в Парцуфе. Сначала есть рожь, и приходят к связи с Творцом, сколько могут получить, отдавать, и что, и как. А потом уже действие, потом присоединяют к этому также другие мои желания, как я могу работать с этим. Потом это действительно превращается в 10 сферот, в парцуф.
1: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
5: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это? Это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо. Это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
1: Какая связь между намерением и целью?
5: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель. Из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? Потому что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
1: На странице 32 написано: Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить в понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
5: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы — Тора. Это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы, есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, он становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
1: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывает с понятием самоотверженности в работе?
5: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человека, что называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
1: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если мое я, если я сейчас помещаю мое я не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
5: Если ты не можешь взять этого примера связь и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию. Какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его на все случаи. То есть это всё-таки еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка. На язык судов, законов, мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке, просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в сферот, парцуфим, пхенота, виют, закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
1: Он пишет в статье, что приходит, чтобы учить Тору. Проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии. Он тоже приходит в группу, видит, что у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
5: Наша группа, вообще вся эта группа в Нейбарух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да? Ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврея Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал все из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Рыховате, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили: нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали: ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь затрясешься, будешь трястись от страха. Да, так вот. Я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я же технический человек по характеру. Знаешь, что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю человека, немного узнавать людей, которые связаны с Каббалой, еще до моего Рава, тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее, мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя, на себя все время дела моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то меняться, принимать там. Действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто с рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек, если не стремится к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. Не просто так... Я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против Каббалы, если они не стремятся к внешнему, а не против внутреннего, я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, на Торе Карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек. который уже погружен во внутреннее и внешнее, он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешь этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет. Ты уже меньше впечатляешься. Да.
1: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Вы знаете, что он в таком состоянии? Ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
5: Человек, который находится в состоянии падения, также и в группе, он как труп, как тело тащит себя, ну, находится в группе, сам ничего не может сделать, сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует, но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать, действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим, все, что они, со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим также из Каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на него, чтобы быть подобным ему, как у него. Все время так вот учишься от него. Ну все, уже 4.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
7: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много, я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
6: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет, для него это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
7: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой и группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь его голову. Потом растет твоя голова.
6: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и
7: глубину. Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни. Работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сферот.
6: Продолжение. Говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык, парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
7: Рав, полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутренние отношения из моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигает.
6: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение без действия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
7: И насколько человек приближается к Творцу, потому что он все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
6: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. И Хотор из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо. Нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий и работать с ними.
7: Вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется, сначала меняется.

0: לא המחתי את הטלפון.
1: רגע, רגע.
0: שנייה אחת. כבר אני.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы. נברוך.
1: והבלת אותי. היית צריך להכין אותי לדבר הזה. זה לא ככה בא.
0: רציתי להפתיע.
1: נברוך.
0: רציתי להפתיע. שלום חברים.
2: נברוך. אתה מנה испугал. Так сразу начало. Всем хорошей субботы. Какое волнение. У нас была прекрасная неделя. На самом деле очень особенная неделя. Мы хотим начать раскрывать сердца, и мне Эрес поможет в этом. Ну, конечно. Мы сегодня были на первой трапезе. После прекрасной недели у нас были утренние уроки на тему поручительства. Очень большой окружающий свет и очень большое впечатление, и у нас неповторимая возможность в жизни включиться в сердца товарищей на, в канун этой субботы, и это именно трапеза. Друзья, вы чувствуете эту возможность? Пожалуйста, помашите рукой, каждый, кто чувствует. Мировой окли тоже, пожалуйста. Да, да, да, спасибо. Товарищи по всему миру. Очень приятно всех видеть. Давайте прочитаем вам отрывок из первоисточника. Значит, когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, он должен верить, что это пришло к нему с небес. Он должен воздать за это благодарность Творцу, поскольку тем, что он благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. Кто это сказал? Рабаш. Рабаш. Давайте послушаем, что нам говорит здесь Рабаш из статьи «Что такое святость и чистота в духовной работе?». Когда появляется у человека какая-то хорошая мысль или желание, он должен верить, что это пришло к нему свыше, и он должен воздать за это благодарность Творцу, поскольку тем, что человек благодарит Творца, этим духовное приобретает у него с каждым разом все большую важность. Друзья, мы сейчас просто будем есть, взаимовключаться, и сегодня наша тема трапезы — это поручительство. Это не только та поразительная статья, которую мы читаем, а это то, что должно раскрыться между нами, чтобы Творец дал нам этот подарок. Это выражается в наших действиях, в наших намерениях. И на самом деле у каждого товарища есть особая часть, которую он вкладывает в группу, чтобы создать особое особое объединение, и мы хотим, чтобы вы взаимовключились. Можно говорить на тему поручительства, давать впечатление от уроков, которые мы прошли, и какая настоящая, как приятно давать вот такие подарки товарищам, даже во время трапезы или хаймны, варух. Приятного аппетита всем!

0: אתה יודע, ברק, אנחנו הרבה שומעים ככה מתלמידים ותיקים יותר, ותיקים פחות, שכמה הדברים של רב הם נצחיים, הם נמצאים.
1: Мы посмотрим клип и посмотрим, насколько слова Рава, они вечно находятся в каждом месте, в любом состоянии. Все, что нам открывает Рав, ты чувствуешь? Он сказал мне это сейчас, в этот момент. И, может быть, это даже больше, чем 20 лет назад. Как будто Рав сделал подготовку на сегодняшний урок, и это подходит как раз для сегодняшнего урока. Я смотрю, в 4 часа закончился. Рука, я просто искал Рава вокруг себя, и так мы чувствуем Рава все время, и сейчас послушаем Рава, что такое поручительство, что это за усилие, как каждый из товарищей подставляет свое плечо для этого общего усилия поручительства. Поручительство нужно создать, и сделаем это вместе, и послушаем Рава. Требование к поручительству, то, что говорил Самков, должно быть взаимным. Когда человек обязуется по отношению ко всем подставить плечо, и чтобы не предать кли, и каждую секунду, когда он находится в сознании, когда от него не уходит цель, он думает обо всех товарищах, что он готов делать все, чтобы дать им уверенность и все необходимое для достижения цели. И так требует также от них, чтобы дали ему все силы и уверенность для того, чтобы достичь цели. Так взаимным образом, а в требовании и в обязательстве каждый перед всеми. Если это произойдет между нами, сразу же образуется кли, и мы почувствуем в нем, что мы прошли Махсом. Будем надеяться, что это вскоре произойдет с нами. По сути дела, должны ждать этого каждую секунду. Но мы близки к этому.

0: Ну, вы
1: Но это очень естественно, после того, как мы говорим о Раве, который находится в любом состоянии, в любом месте, давая пример всему. Есть такие десятки. Прежде всего, я не буду держать это до конца. У нас есть такие десятки, как 5-6, которые просто пример. Да-да, это десятка, в которой есть учителя, инструктора, и сопровождающие, и переводчики. Они приходят убирать наш центр. И они одни из первых сделали упражнение «Глава десятки». Есть выяснение из этого. И мы спрашиваем Рава, как обучать молодежь. Рав говорит, так и так и так. Так они обучают, дают пример. Это десятка, которая подает пример. Лихаим 5-6. Пожалуйста, мы приглашаем вас на сцену. Хорошо, мы 5-6. И тема трапезы — поручительство. И попросили, чтобы мы поговорили о поручительстве в десятке. Теперь на этой неделе наш Итай, где он? Вот он. Был в отпуске. Обычно он не ездит в отпуск. Очень редкий случай. И вдруг вся семья поехала на неделю в отпуск. Мы очень соскучились, потому что он такой тихий товарищ. И насколько он тихий, так чувствуется его мощь. И когда он вернулся, у нас вчера была встреча десятки, которая происходит по четвергам, и он рассказал, что он слушал зумы, слушал недельную встречу. До этого он слушал, о чем говорят товарищи, как слова живого Творца, как будто Рав говорит. Так он это прочувствовал.
2: ורב אמר פעם בשיעור שכשחבר מדבר אליי אז זה מה שהבורא רוצה שאני אשמע עכשיו. שמענו את ברק אומר קודם בדברי הפתיחה.
1: Мы сразу услышали, что сказал Барак. Каждый товарищ дает особую часть для того, чтобы создать особую группу. И это именно то, что мы собой представляем. Особая группа, каждый в которой просто индивидуален и уникален. Но все мы вместе для того, чтобы прийти к нашей общей цели, мы создаем этот особый пазл, называемый Небарух, и в нем эти жемчужины каждой десятки. Каждая десятка — это совершенно иная жемчужина, которая светит иным цветом, но что без него, без этой десятки, не будет полным пазлем. Давайте думать о товарище, слушать их. Так почувствуем, как Итай, что каждый товарищ, который говорит, это словно Творец говорит. Это Творец хочет, чтобы я услышал. Тогда у нас будет поручительство и будет любовь к товарищам. Лихаим Небарух.
0: קהילה יקרה שלנו.
1: Наше дорогое сообщество, есть у нас еще один сюрприз. Здесь между нами есть на протяжении всего года просто величайший товарищ. Они инструктора детей и молодежи в кружках. Они хотят, чтобы у нас была связь в группе, и чтобы была связь в объединении. И я сам тоже инструктор, и Эрис тоже. Да, мы на самом деле получили большой подарок, когда это было позавчера, последняя встреча в этом году с моим кружком. Это было очень особенно. Мы это провели в парке. Я видел, как дети просто прошли огромные изменения. И я просто не верю сам себе. Я спросил на семинаре, кто-то чувствует, что он прошел изменения в отношении к товарищам? Все, кто-то чувствует это? И все подняли руку. Это было очень сильно. И тогда мы раздали торт, и каждый, кто получал, говорил что-то хорошее товарищам. И каждый ребенок сказал то, что просто согревает сердце. Это вещи, которые я не могу выдать, не выходят из меня. Словом, я призываю всех инструкторов подняться на сцену, пожалуйста. Да, инструктора на сцену, а инструкторши там с другой стороны встаньте, пожалуйста.
3: Лемала. עוד מדריכים?
0: יש עוד מדריכים.
1: Где остальные инструктора? Наверняка есть такие. В чем дело?
0: Ine.
1: Вот они, вот они.
0: טוב, אז אוקיי. כן, מה עם שוקה? אז כן, אז יש לנו כמה מדריכים שלא יכלו להגיע, יש לנו הרבה יותר מדריכים.
1: Есть гораздо больше, конечно, инструкторов сегодня не смогли прийти, можно увидеть инструкторш. Ого. Я хочу поговорить с очень дорогим, великим товарищем. Я чувствую его сердце по отношению к товарищам. Я не инструктор вместе с ним, но я уверен, что у него есть подход и к детям. Это просто такой скромный, особый товарищ. Я всегда люблю общаться с ним. Всегда он говорит что-то хорошее. Ишай Зусин, пожалуйста. Я сам тоже иду. Я много об этом думал, не знаю, что сказать этому святому сообществу. Просто святость находиться здесь — огромная заслуга. Для меня инструктаж — это то, что пришло так свыше. Через товарища, через Творца. Я много думал о том, что можно сказать, как можно поднять этот статус. И по мере того, насколько я думал, что сказать об этом, вся наша группа — это не само собой разумеющееся. Вся наша группа, все, любая деталь, любая обязанность, любая ситуация необъяснима сама по себе. Просто сам Творец находится в этой группе. И по мере развития мы это видим, и в особенности я очень впечатлен детьми. Мы начали видеть, как в подведении итогов после мероприятий вдруг я слышу, как дети делятся, как будто я нахожусь в десятке, говорят о любви к товарищам, о совместном действии. И я понимаю, что это такая заслуга, которая есть у нас, быть частью этого, вкладывать в этих детей, видеть, как Творец действует через все эти мероприятия на каждого ребенка, как они растут, взрослеют, участвуют вместе и растут в группе. Я хочу на самом деле сказать большой лихаем всем товарищам и подругам, которые участвуют в этом и вкладывают все свое сердце в это. Это не само собой разумеющееся, и все, что вы видите вокруг нас, это все благодаря вам, лихаем. Да, и прежде чем мы послушаем наших великих инструкторш, мы посмотрим клип мероприятия завершения наших кружков. Мероприятие конца года. Торжественное окончание.

0: Лихай.
1: Спасибо нашим воспитателям. Лихайм. А теперь я хочу пригласить наших инструкторов сказать несколько слов, пожалуйста.
2: Но.
1: Да, мы здесь женская сила, но это одна общая сила, которая сопровождает и вместе растит детей. Наших детей. Я с того дня, когда я нашла этот путь, где-то 17 лет назад, уже с самого начала услышала, как на утреннем уроке Рав говорит о важности воспитания наших детей и насколько Рав желает, чтобы они здесь росли, впитали наши ценности, быть счастливыми и успешными товарищами. И для меня быть инструкторшей, я работаю с молодежью, это в надежде стать ученицей Рава и продолжить все, что он нам дал. Мы получили такого инструктора на нашем пути. Есть у нас высший, мы хотим взрастить нашего нижнего, когда я работаю с детьми, с молодежью. И я знаю, что я через несколько лет увижу их сидящими с нами в десятках на уроках, в руководстве, которое будет. Для меня это буквально огромная заслуга и продолжение работы с подругами в десятке. Я на этой неделе была главой десятки и вести молодежь. Это все время держаться за обязанность головы, и я очень надеюсь, что они удостоятся идти по нашему очень особенному пути. Это также возможность сказать спасибо всей этой огромной команде. Я смотрю вокруг, мы тоже выросли на коленях особых воспитателей. Мне кажется, Гелат меня как вытянул за волосы и поставил воспитателем, и Нифнавон, и Ира. Не очень многие. И я, пользуясь возможностью, приглашаю всех присоединяться к нам. Это самое важное, необходимое распространение. Воспитание — это пример. Только быть рядом с ними и находиться в этом увлекательном возрасте взросления. И лихаем всем. Останемся на сцене. Бениамин, возвращайся. Давай. Сейчас мы хотим раздать дипломы нашим инструкторам, инструкторшам. Они заслужили эти аплодисменты. Давайте поаплодируем им.
3: ברק ברזילאי, שלמה בן שלום.
4: כן, יש לנו עוד הרבה מדריכים שלא יכלו להגיע. הבמה הייתה אמורה להיות מפוצצת. אורן לבוביץ'.
1: Многие инструктора не могли прийти. Как бы сцена просто, на сцене не было бы места просто.
4: Шай Хараш!
3: Матан бен Моше!
4: Матан бен Моше!
3: יש עוד הרבה מדריכים שלא יכלו להגיע, אבל הם חלק מהצוות.
4: לחיים. קיבלו?
0: לבוא לשיר, אבות, שימו לב, הבמה גבוהה, לעזור לילדים לעלות.
1: Мы приглашаем детей подняться на сцену. Сцена сегодня высокая. Пожалуйста, следите, чтобы дети стояли нормально на сцене, не баловались.
2: Baruim usaver

שבתים תשמרו, לי לי לי לי לי, והייתם בסגולה, לי לי לי לי לי, ששש.

Лебедка моя, дай всяких фифы, ай-яй-яй, куйся, лебедка моя, чина ты, лебедка моя.

моя, שחקמחלה חביה, איי איי יובל יומו דבתי מיה, שחקמחלה חביה.

Ты баха, Николу моя. Ама, ты баха, Николу моя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ибона, аме алмая. Амалка, мелх малхая. Обе гвудах, бети моя. Шпака, бахлея, хвая. Ай-яй-яй, обе гвудах, бети моя. Шпака, махлея.

0: עכשיו אנחנו נגיד הפעם פה תודה לילדים לחיים.
1: Сейчас мы скажем спасибо детям, лихаим, и попросим, у нас есть несколько сообщений, попросим детей спуститься и сядь с отцами, чтобы аккуратненько только спускайтесь со сцены. Друзья, обратите внимание, есть несколько сообщений. Во-первых, завтра, в субботу, 11 июля, с 7 до 8 вечера состоится встреча в Зуме на иврите для мужчин и женщин из группы Петах-Тиквы и израильского Кли. Тема встречи очень важна. Построение суки. И будет время во время встречи для вопросов и ответов. Будет послан линк на Zoom. Второе сообщение. Товарищи, которые находятся здесь в зале, останьтесь сидеть здесь в зале, будет дополнительное сообщение. Мы встречаемся в 2:40 на уроке и прощаемся со всем миром Кли. До свидания, друзья.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד
1: שיעור. דרגי דרוזיה, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на урок основан на статье, что означает в духовной работе человек, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
0: מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב. בזוהר הקדוש אומר וזו לשונו.
1: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечье. Рабби Ицхак сказал это потому, что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. И это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
2: И необходимо знать, откуда исходят понятия ущербные и порочные в духовном. Это происходит по причине разбиения, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человек от работы Творца, то есть дает человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в своей эгоистической килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действие отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу, получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой, то есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждают, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
1: Это подобно тому, как в материальном. Когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что эта работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ — из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом, и у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе, то есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик, или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться, а он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербно. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
2: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов и говори себе, то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы, сказал Раби Хама бар Ханина, если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано, надейся на Творца. Мужайся и крепи сердце свое и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы. И поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
1: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. И тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что пребывает в святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
2: Однако, на самом деле порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимое исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, а прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляет Тору. Но следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мере величины подарка мера выражаемой нами благодарности.
1: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору вначале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им не достает важности дающего Тору.
2: И в этом смысле сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору вначале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
1: Поэтому, если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, что он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. И это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец, а тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. Это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
2: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Ханания бен Акашия, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков. Мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось. В чем объяснение сказанного в Зоре? Человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. И это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для Коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? И в чем его вина? Что он порочен. И ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
1: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется «желание получать», ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
0: На נעבור לשיעור מתאריך 19 לשישי 2000.
2: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
1: Из главы Эмор, что такое в работе человек, в котором есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, то есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, то есть, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойства добра и действия творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен, но это называется выбирать то, что воздействует на человека, или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество, весь смысл которого продвигаться к Творцу, или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество, и говорит ему, возьми себе это. То есть никто не сможет сказать, ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество, и говорит ему, возьми себе это. И будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь... тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают, из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа – это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно – как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там в свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, субботы, трапезы, все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это, на самом деле, все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас... Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки, я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорит со мной, я не понимал это точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговоры тут не помогут. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но... Это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиов. Это уже все, они уже...
3: Z-Kufot.
1: Это периоды. Есть такие мертвые периоды, человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
2: Лунатик такой,
1: который ночью встает и ходит. Так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
2: А что значит быть готовым?
1: Значит, быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю. Моя природа вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда.
3: Сытно.
1: Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была клиника. У меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто.
3: И
1: я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения. Я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай Бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я поднимаю стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
2: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
1: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, ну, так я укрепляю их.
2: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
1: Выясните все в группе. Хорошо требовать. Требуй. Посмотри, как они реагируют. чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько, это наверняка. Мы не боимся беспорядка.
3: Ну и лучше,
1: чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да.
2: Что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
1: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как-то не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «па-па-па-па-па», а намерение мое навредить, не дай Бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Ну, но все зависит от намерения.
2: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
3: У
1: меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой. Хотел коснуться, говорю, не-не-не, он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, книга по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться. Это просто было... Он ударил, все пропало.
3: Так
1: как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И у работника Творца это уже его оружие. Его оружие – это не, нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек и работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, что мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
2: Намерение – это внутреннее отношение моего сердца, то есть самое внутреннее моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношение. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси.
1: Как
2: ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
1: Это те развлечения, с которыми я продвигаюсь?
2: Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца, мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутри своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящий для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Ты удерживай это, и все. Это называется «на одной ноге вся Тора». Из этого... Твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
1: Говорят, что главное намерение, бездействие.
2: Главное намерение. Почему он главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца. Это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи, я все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом. Тогда это

0: быть после намерения, но действие может быть совершено как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом, исходя из этого, действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
1: Какова связь между намерением и целью?
0: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель, из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? Потому что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
1: На странице 32 написано: Тора развивается только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить в понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
0: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы — Тора. Это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы, то есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, он становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
1: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывает с понятием самоотверженности в работе?
0: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человека, что называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
1: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если мое я, если я сейчас помещаю мое я не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
0: Если ты не можешь взять этого примера связь и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его на все случаи. То есть это все еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же

0: то же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка, на язык судов, законов, мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке, просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в сферот, парцуфим, хинот, авиют, закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
1: Он пишет в статье, что когда приходит, чтобы учить Тору, проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, видит, что у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
0: Наша группа, вообще вся эта группа Бней Барух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да, ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврея Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, все хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Рыховате, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили: нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все это, все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали: ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь затрясешься, будешь трястись от страха, да? Так вот, я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень, ну я же технический человек по характеру, знаешь. Ну что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю, немного узнавать людей, которые связаны с Каббалой. Еще до моего рава. Тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее. Мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его. Внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя на себя. Все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то менять. Принимать там. Действительно, я был поражен. Я прихожу, Я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто из рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек, если не стремится к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. Не просто так... Я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против каббалы, если они против, не стремятся к внешнему, а не против внутреннего. Я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, на Турей Карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек, который уже погружен во внутреннее, и внешнее он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешь этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет, ты уже меньше впечатляешься. Да.
1: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Вы знаете, что он в таком состоянии? Ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
0: Человек, который находится в состоянии падения, также в группе он как труп, как тело тащит себя, находится в группе, сам ничего не может сделать, сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует, но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать. Действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим, так же из каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на Него, чтобы быть подобным Ему, как у Него. Все время так вот учишься от Него. Ну все, уже четыре.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
3: Мы много слышали о намерении. Можно ли говорить об этом много? Я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
2: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет для него, это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
3: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь Его голову. Потом растет твоя голова.
2: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и в
3: глубину. Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сферот.
2: В продолжении говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
3: Рав полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутреннее отношение из моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигает.
2: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение без действия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
3: И насколько человек приближается к Творцу, потому что все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
2: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. Хотор из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо. Нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий и работать с ними.
3: Вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется. Сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.
2: Рав навел порядок. Он сказал, что сначала должна быть четкая цель, потом намерение, а потом действие.
3: Тут должно быть несколько таких условий, без которых просто нечего делать. Группа, внутренняя работа — это все в объединении товарищей. Приобретай от них сильное желание. Купи себе товарища вкладом.
2: Рав объяснил сокращение. Это я отрываю себя от всего, отношусь к Творцу из самой глубокой точки в сердце, и тогда начинаю проверять, что я могу сделать. Это как рестарт такой, я так понял. Не делать ничего, обновить самый внутренний контакт с Творцом, и тогда уже начать действовать.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ב
1: Здравствуйте, друзья! Как и каждую пятницу, мы изучаем статью «Мир в мире». Страница книги на иврите 64. Подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилад повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких качеств в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли бы, как в любом сочетании между ними и коннотации, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мире развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга, потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать, их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению, в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоились свой срок. Ахишена бейто. Или мы продвигаемся или путем страдания, или путем света. Путь страдания — это то, что мы продвигаемся посредством страданий, которые толкают нас сзади, то, что называется. И эти страдания как-то там дают нам направление, но направление не совсем правильное. Но направление, чтобы мы изучали на этих страданиях, в конечном счете, как быть, как правильно принять развитие. Дальше. Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу, где в конечном счете мир как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать, да, мы оцениваем, это хорошо, это плохо, это за нас, это против нас, и все, что нам не нравится, нужно уничтожать и как-то истреблять. Он говорит, нет, мы должны видеть, насколько эти вещи приходят к восполнению, к исправлению. Мы изучаем статью «Мир в мире». Бааль Сулам пишет его как бы со стороны социологии, анализирует состояние общества и так далее. Нам понятно, что все, что пишет Бааль Сулам, все, что пишет Рабаш, все, что объясняет нам наш Рав, это для нас, для каждого из нас, для нашей работы в десятке, для нашего непрерывного поиска и сосредоточенного на поиске Творца в десятке. Это не какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Бальслам донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил, да, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе. И он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль. И если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно. Но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной. Он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы. Естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне. То есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди, или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно милосердие, и нужна справедливость, и так далее, там равное распределение, и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое-мое, твое-твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных бунтов со стороны вот этих искателей справедливости. Да. И так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир. И они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором он говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир. То есть со стороны условий самого мира. Потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины. И те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будут существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемые условия, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремится к справедливости, равноправию, всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок: благополучие определенного общества и благополучие всего мира. Чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем. Мы прочитаем сначала это в десятках, очень внимательно запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. Вначале 5 минут мы читаем в десятках. Если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464-я страница на иврите.
3: «Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
1: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потом в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает в порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
3: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
1: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимость от всех жителей страны.
3: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этом мире человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
1: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях. И потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа. А можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
3: И несмотря на то, что на практике это известно в достаточной мере, ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
4: Вот
1: этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
3: Меня занимает вопрос, где вот это вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава. По этой главе в статье постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
1: И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечение от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира.
3: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал. Что мы вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга. Ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
1: А почему это непонятно?
3: Сегодня?
1: Да.
3: Ну так это же непонятно, ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. Она связана совершенно, абсолютно внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
1: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
3: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности. Шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души, каждый вырос, Шореш, Алиф, Бет, Гимел, Далет. вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю, раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми. Вот так вот, что у него и выбора нет. И как они все связаны, связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины, да, с 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии. Как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только на, в связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, вот эти связи со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все? Что ты спрашиваешь?
1: Связи.
3: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри, внутри эгоизма каждого продолжать заполнять. А это уже не работает. Это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шорош алев бет гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе. Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно принести пользу, эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
1: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть, что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
3: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить? Чтобы дали.
1: Тут есть какая-то связь, которую он проводит, мне кажется.
3: Быстро, конкретно.
1: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым, это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть, и заботиться о благе?
3: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики, обеспечения со стороны всего мира. Со стороны всего мира не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу, и изобретают что-то, и в конечном счете это доходит до меня. Я как бы должен сейчас. Этого я не знал. Там эгоизм в каждом отдельном месте действовал, да? Где там был, я не знаю, хозяин предприятия или добывающий хозяин нефти. Этого не было. Сейчас мы увидим, что основные вещи вдруг перестают работать. Как бы нет желания, скажем, хозяина нефтяной скважины, что зарабатывать? Да у меня не получается ничего, потому что мы все не даем ему силу, мы не заботимся об этом. А это значит, что надо позаботиться обо всем мире, о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями — нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, то увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
1: То есть до 1995 года механизм двигался от стран природы к интегральному виду.
3: Нет, продвигались, то есть каждый продвигался, развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош, 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже, 1, 2, 3, 4. Тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба, 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос, как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь. Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже... исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей и большой виют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуй, что тут, тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, Все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему общую.
1: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали,
3: только посредством евреев.
1: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
3: Проходят этапы развития.
1: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
3: Да.
1: И роль евреев?
3: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий по нужде, или от в радости. Ну, давайте вернемся к определению. То, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз. Те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да, первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рав, в чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире? 5 минут, пожалуйста.
4: Рав искир это в בהתחלת הדברים שלו, שהוא אמר שבעצם
1: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
3: Для того, чтобы приблизиться к Творцу, ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости, то, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему?
1: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
3: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
1: А есть тот процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
3: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что каждый, все, кто населяют мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне. Но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также и внутренне.
1: Я вспомнил клип Игаля Резника. Там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там, телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым, и насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, и человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до Гумар Тикуна начался процесс, когда человеку даже физически показывают, насколько, если он вкладывает в общество. Если ты вкладываешь 10, получаешь в 10 раз.

0: время развивается, и оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которых хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех, если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
1: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хотак пишет, причина, что все зависят от объединения, только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
0: Сейчас мы возьмем этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желание мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке? Мысль обретает возможность воспринять всех, как это выражается в десятке. 5 минут.
1: Ну, мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части моей души находятся вокруг меня. Если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
0: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи, и эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
1: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед на страдания, говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе, «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да? В кампусе мы преподаем. То есть круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
0: Внешне оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
1: Десять человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь. как-то они будут разные, но они тоже на

0: тот общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, что мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз, а не материальные мысли.
1: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание. Мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
0: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Рав объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. И сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его, что не надо ему думать о своих органах. Он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
1: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, которые мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
0: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире, каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это, да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на Рава, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем как, это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как с одной стороны не отрываться от этого мира, как с одной стороны не быть каким-нибудь белой вороной, а с другой стороны...
1: Да, я думаю, что вопрос понятный. Бали Салам в тексте, в конце, пишет нам вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание. И действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то у тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там, в период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Бали Салам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались сделать разные круги, что-то еще. Он сказал нет. Он сказал, вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них или какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу.
0: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больший вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то, как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это сделаю у них неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
1: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять, если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо в тех рамках, в которых ты находишься, люди захотят это благо, и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
2: כן, עמית, בבקשה.
3: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
0: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. Должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить? Потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать, как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
1: Ну, снаружи.
0: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот это, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там разочароваться, в чем-то они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в котором есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир, действуя распространением Бней Баруха, тогда скажи мне, ты, Амит, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира. Потому что руководство Бней Баруха нашло творение, которое называется Амит, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажут тебе, Слушай, Амит, есть новый проект, называется «Терминал мыслей», да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амит, чтобы ты стал инструктором. Амит говорит: «О, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором». Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет. Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, там, на вашем языке, в отдел кадров, там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали нашей организации, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на испанском, в Европе. Да, все кампусы, которые у нас есть по всему миру. Я вообще просто поразился. Они ломают голову, как сделать процесс, где постепенно подогревают общество, пока не созревает желание слышать больше и больше, как подготовить вещи, да, которые бы затронули, зацепили бы сердце. Ага, что почувствовал, вот это правда. Нет недостатка работы, но если я в данный момент не знаю, что делать, я прихожу и спрашиваю: скажите, что можно сделать для исправления мира? И то, что мне дадут, это и есть указание свыше. Поэтому не надо особо напрягаться.
1: Но, Амит, ты показываешь пример, я каждый раз вижу тебя понедельник и среда, ты помогаешь в кампусах, прекрасный пример.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
0: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
1: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу, чувствовать, чего не хватает товарищам. Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Нейбаруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим, и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот и Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулям пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
0: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше, и в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв, мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем, а в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас, Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Зависит, чем нас отличает от великих каббалистов. Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, «В моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него пример и будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалист относится к творению, к Творцу, а он посередине, потому что он должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие. Это части твоей души. И Бааль Сулам нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бааль Сулама. Когда-то Рав, перед ним Рабаш, с другой стороны творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя всем. Благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да? А зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
5: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця.
1: Привіт всім.
5: Робота в намірі на благо всього людства.
1: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества?
6: Отпам Лоеванти Ташела.
1: Еще раз вопрос просит.
5: Як поєднати
1: намір? Як можна сочетать
5: в намірі на благо всего людства.
1: Работу ради Творца с намерением ради всего человечества. Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести, его это свойство, почувствовать, быть в нем, действовать согласно нему, и тем самым прийти в сочетание с единственной силой, которая существует в реальности, доброе, творящее добро, является абсолютно отдачей. Пока мы все еще заботимся о себе и думаем только о себе, согласно нашей природе, у нас нет Творца. Есть у нас, может быть, разные там страхи, разные фантазии, разные опасения, но, в принципе, мы зациклены на себе. Как Бааль Сулам объяснил нам в начале статьи, силы исключительности, которые находятся в каждом, каждый хочет использовать человечество, все, что есть вокруг него ради себя, и у него нет Творца. Нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, блага, добра, которые там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец? В состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящееся вне меня. Я не знаю, что находится вне меня, потому что я чувствую только себя. Но я должен изменить намерение. И тогда говорят каббалисты, если ты будешь представлять себе некого Творца, будешь напрямую работать перед ним, то это снова твой ухищренный эгоизм. Ты не можешь быть с ним в связи. Ты только будешь себе придумывать, что ты делаешь что-то ради него, но, по сути, будешь делать это ради себя. Поэтому нам даны люди, товарищи. Более того, очень мало людей, которые выбраны на земном шаре, у них есть желание

0: познать Творца, а не что-то другое. И эти люди, избранные, находятся здесь, с нами, сейчас. Поэтому вместе мы, каждый, тренирует свою связь с Творцом через связь с товарищами. Мы помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться, и обманывает себя, свое сердце. И кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие. И вот это действие — не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование. Это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое кли, или Творец. И главное, что, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
1: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип Рава, маленький, который дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
0: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же, и также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
1: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода личности, где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга. Что ты тут поделаешь? Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое, я к тебе не лезу. Каждый на своем месте. Мы не можем. Мир стал маленький. Мы черпаем из тех же источников. Мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которую представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. мы перестанем, как бы, мы не будем с ним быть с ним на связи, мы его изолируем. Да, но он не будет участвовать в мировой системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего. Ты накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок, а ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все, он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да, ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד
1: שיעור. רגע, друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на урок, основан на статье, что означает в духовной работе человек, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
0: Мау баавуда, иш ашер бо мум, ло икрав. Базуар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человек, у которого есть изъян, приблизится? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет у вечера. Ицхак сказал это, потому что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. Это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И
1: необходимо знать, откуда исходит понятие ущербное и порочное в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дают человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в своей эгоистической килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу. Получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой. То есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждают, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу, с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что это работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ – из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик. Или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться. А он устремляется, как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербна. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
1: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говорит себе: то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Хама бар Ханина: если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано: надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое, и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
2: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что пребывает в святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, а входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым. Он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
1: Однако, на самом деле порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляют Тору. Следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповедей как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка мера выражаемой нами благодарности.
2: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Тора и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства хлеба стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору вначале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им не достает важности дающего Тору.
1: И в этом смысле сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы, и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору в начале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет.

0: они сказали «ученик мудреца», а не просто «мудрец», потому что мудрецом называется Творец, а тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему у мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. И это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
1: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении создания. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда Творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось, в чем объяснение сказанного в Зоре: человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. И это потому, что он порочен, а в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для Коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения, и в чем его вина? Что он порочен. И ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
0: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется «желание получать», ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки.

0: И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
1: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
0: Из главы Эмор, что такое в работе человек, в котором есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен, но это называется выбирать то, что воздействует на человека, или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество, весь смысл которого продвигаться к Творцу, или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество, и говорит ему: возьми себе это. То есть никто не сможет сказать: ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество и говорит ему: возьми себе это, и будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовала на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу, все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, а открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают, из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа – это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно – как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там в свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, субботы, трапезы, все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это, на самом деле, все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас... Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки, я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорит со мной, я не понимал это точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговоры тут не помогут. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но... Это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Ну, ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже... Это периоды. Есть такие мертвые периоды, человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
1: Лунатик такой,
0: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
1: А что значит быть готовым?
0: Значит, быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю. Моя природа... Природа вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Каббалу, когда у меня была... клиника, у меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения, я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать, и так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Каббале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай Бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я поднимаю стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
1: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
0: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя? Потребность в них, ну, так я укрепляю их.
1: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать?
0: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
1: Что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
0: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как-то не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «па-па-па-па-па», а намерение мое навредить, не дай Бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Но все зависит от намерения.
1: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
0: У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой. Хотел коснуться, говорю, не-не-не, он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, книга по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. Я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться. Это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И
2: а
0: у работника Творца это уже его оружие. Его оружие это не... Нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек, работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник, но у него и будет ничего духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
1: Намерение — это внутреннее отношение моего сердца, то есть самое внутреннее моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношение. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси.
0: Как
1: ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
0: Это те развлечения, с которыми я продвигаюсь?
1: Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца, мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутри своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящий для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Ты удерживай это, и все. Это называется на одной ноге вся Тора. Из этого... Твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
0: Говорят, что главное намерение, бездействие.
1: Главное намерение. Почему он главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца. Это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам, вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи и все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом, тогда эта точка начинает увеличиваться, расти. Это называется, что я делаю действия по увеличению этой точки. Так вот, тогда точка растет вплоть до 10 сферот. Это называется намерение и действие. Это затем то, что мы учим в Парцофе. Сначала есть рожь, и приходят к связи с Творцом, сколько могут получить, отдавать, и что и как. А потом уже действие, потом присоединяют к этому также другие мои желания, как я могу работать с этим. Потом это действительно превращается в 10 сферот, в Парцоф.
0: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
1: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это? Это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
0: Какая связь между намерением и целью?
1: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель, из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? К тому, что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
0: На странице 32 написано: Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить о понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
1: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы, Тора, это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы, то есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
0: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывается с понятием самоотверженности в работе?
1: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человека, что называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
0: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если я сейчас помещаю мое «я» не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
1: Если ты не можешь взять этого примера связь, и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию. ситуацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его во всех, на все случаи. То есть, ну, это еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка, на язык судов, законов, Мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке, просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в Сферот, Парцуфим, Хинот, Авиют, Закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
0: Ну, пишут статьи, что приходят, чтобы учить Тору. Проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, ведь у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
1: Наша группа, вообще вся эта группа Бней Барух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да? Ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврей Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. То есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Рыховате, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили, нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали, ты когда увидишь каббалиста, ты просто будешь трястись от страха. Да, так вот. Я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень... Ну, я же технический человек по характеру. Знаешь, ну, что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю, чем... начал немного узнавать людей, которые связаны с Каббалой, еще до моего Рава, тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее, мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его. Внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так, понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя на себя. Все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то менять. Принимать там. Действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто из рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек... Если не стремится... к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. Не просто так я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против Каббалы, если они не стремятся к внешнему, а не против внутреннего. Я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, натурой карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек, который уже погружен во внутреннее, и внешнее он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешься этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет. Ты уже меньше впечатляешься. Да.
0: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Ну, знает, что он в таком состоянии, ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, и не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
1: Человек, который находится в состоянии падения, также и в группе, он как труп, как тело тащит себя, находится в группе, сам ничего не может сделать. сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует. Но все-таки тем временем постепенно оживляют его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать, действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим все, что они, со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим также из каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на Него, чтобы быть подобным Ему, как у Него. Все время так вот учишься от Него. Ну все, уже четыре.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
3: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много, я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
2: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет для него, это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
3: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой и группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь его голову. Потом растет твоя голова.
2: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и
3: глубину. Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сферот.
2: Продолжение. Говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
3: Рав, полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутреннее отношение из моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигается.
2: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение бездействия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
3: И насколько человек приближается к Творцу, потому что он все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
2: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. Хотер из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо, нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий и работать с ними.
3: Ну, вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется. Сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.
2: Раф навел порядок. Он сказал, что сначала должна быть четкая цель, потом намерение, потом действие.
3: Тут должно быть несколько таких условий, без которых просто нечего делать. Группа внутренне работает, и все в объединении товарищей. Приобретает в них сильное желание. Купи себе товарища вкладом.
2: Раф объяснил сокращение. Это я отрываю себя от всего, отношусь к Творцу из самой глубокой точки в сердце, и тогда начинаю проверять, что я могу сделать. Это как рестарт такой, я так понял. Не делать ничего, обновить самый внутренний контакт с Творцом, и тогда уже начать действовать.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il.
0: לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ב...
1: Здравствуйте, друзья! Как и каждую пятницу, мы изучаем статью «Мир в мире». Страница книги на иврите 64. Подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилад повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких качеств в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли, как в любом сочетании между ними и коннотацией, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мере развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга, потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать, их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоили свой срок. Ахишена бейто. Или мы продвигаемся или путем страдания, или путем света. Путь страдания — это то, что мы продвигаемся посредством страданий, которые толкают нас сзади, то, что называется, и эти страдания. Как-то там дают нам направление, но направление не совсем правильное. Но направление, чтобы мы изучали на этих страданиях, в конечном счете, как быть, как правильно принять развитие. Дальше. Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу, где в конечном счете мир как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать, да, мы оцениваем, это хорошо, это плохо, это за нас, это против нас, и все, что нам не нравится, нужно уничтожать и как-то истреблять.

какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Болеслав донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил это, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе, и он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль, и если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно, но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной. Он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы. Естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне. То есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно милосердие, и нужна справедливость, и так далее, там равное распределение, и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое, твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных бунтов со стороны вот этих искатели справедливости, да, и так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир, и они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир. То есть со стороны условий самого мира. Потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины. И те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будут существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемые условия, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремятся к справедливости,
равноправие.

0: всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира», чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем, мы прочитаем сначала это в десятках, очень внимательно, запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. Вначале 5 минут мы читаем в десятках, если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464-я страница на иврите.
1: Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
0: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потому в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает в порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
1: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
0: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимость от всех жителей страны.
1: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этом мире человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
0: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях. И потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа. А можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
1: И несмотря на то, что на практике это известно, в достаточной мере ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
2: Вот
0: этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
1: Меня занимает вопрос, где вот это вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава. По этой главе в статье постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
0: И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечения от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира.
1: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал, что мы вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга, ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
0: А почему это непонятно?
1: Сегодня?
0: Да.
1: Ну так это же непонятно, ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. Она связана совершенно, абсолютно, внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
0: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
1: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности. Шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души, каждый вырос, Шореш, Алеф, Бет, Гимел, Далет, вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно, когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми. Вот так вот, что у него и выбора нет.
3: ואיך כולם הם קשורים
1: и как они все связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины, да, с 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии. Как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только в связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все? Что ты спрашиваешь?
0: Связи.
1: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри, каждого продолжать заполнять. А это уже не работает. Это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шореш алеф, бет, гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе. Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно принести пользу, эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
0: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть, что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
1: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить? Чтобы дали.
0: Тут есть какая-то связь, которую он проводит, мне кажется.
1: Быстро, конкретно.
0: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым. Это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть, и заботиться о благе?
1: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики обеспечения со стороны всего мира. со стороны всего мира. Не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу, и изобретают что-то, и в конечном счете это доходит до меня. Я как бы должен сейчас. Этого я не знал. Там эгоизм в каждом отдельном месте действовал, да? Где там был, я не знаю, хозяин предприятия или нефтедобывающий хозяин нефти. Этого не было. Сейчас мы увидим, что основные вещи вдруг перестают работать. Как бы нет желания, скажем, хозяина нефтяной скважины, что зарабатывать? Да у меня не получается ничего, потому что мы все не даем ему силу, мы не заботимся об этом. А это значит, что надо позаботиться обо всем мире, о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями, нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, ты увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
0: То есть до 1995 года механизм двигался от стран природы к интегральному виду.
1: Нет, продвигались, то есть каждый продвигал развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош, 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже, 1, 2, 3, 4. Тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба, 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос, как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь. Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже... Исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей, и большой виют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуй, что тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему, общую.
0: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали,
1: только посредством евреев.
0: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
1: Проходят этапы развития.
0: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
1: Да.
0: И роль евреев?
1: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий по нужде, или от в радости. Ну, давайте вернемся к определению. То, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз. Те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да, первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рав. В чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире? 5 минут, пожалуйста.
3: Рав искир это в бетхалат адварим шело, что он сказал, что бецем
0: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
1: Для того, чтобы приблизиться к Творцу. Ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости, то, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему?
0: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
1: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
0: Есть тут процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
1: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что все, кто населяют мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне, но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также внутренне.
0: Я вспомнил клип Игаля Резника, там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там, телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым. И насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, и человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до Гумар Тикуна начался процесс, когда человеку даже физически показывают, насколько, если он вкладывает в общество, Если ты вкладываешь 10, получаешь в 10 раз больше. Если ты берешь в 10 раз больше, то ты теряешь в десятки раз. Это, в общем-то, то, что мы и чувствуем сегодня.
4: Технология,
1: ну, согласно технологии.

0: Люди видят, что все связаны. Молодые люди, да, используют iPhone. И TikTok, они же находятся в одной и той же культуре, в едином направлении. Проблема, какая связь есть между ними? Это цель Каббалы — привести к правильной связи. Система существует, сеть существует.
1: Мы слышали, что желание получать все время развивается, и оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которых хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех, если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
0: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хоток пишет, причина, что все зависят от объединения. Только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
1: Сейчас мы возьмем этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке? Мысль обретает возможность воспринять всех, как это выражается в десятке. 5 минут.
0: Ну, мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части души, части моей души находятся вокруг меня. Если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
1: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи. И эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
0: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед на страдания, говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе, «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да? В кампусе мы преподаем. То есть круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
1: Внешнее оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
0: Десять человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь? Как-то они будут разные, но они тоже найдут общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, что мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз, а не материальные мысли.
1: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание. Мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
0: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Рав объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. И сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его, что не надо ему думать о своих органах. Он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
1: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, которые мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
0: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире, каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это, да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на Рава, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем, как это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как с одной стороны не отрываться от этого мира, как с одной стороны не быть как-нибудь белой вороной, А с другой стороны...
1: Да, я думаю, что вопрос понятный. Баал-Сулам в тексте, в конце, пишет нам, вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание. И действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то у тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там, в период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Баал-Сулам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались делать разные круги, что-то еще. Он сказал нет. Он сказал, вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них или какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу.
0: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больше вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это делаю у них неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
1: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять. Если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо в тех рамках, в которых ты находишься. Люди захотят это благо и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
2: כן, עמית, בבקשה.
3: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
0: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. Должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить? Потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать, как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
1: Ну, снаружи.
0: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот это, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там разочароваться, в чем-то они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в котором есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир, действуем распространением Бней Баруха. Тогда скажи мне, ты, Амит, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира. Потому что руководство Бней Баруха нашло творение, которое называется Амит, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажут тебе, Слушай, Амит, есть новый проект, называется «Терминал мыслей», да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амит, чтобы ты дал... стал инструктором. Амит говорит: «О, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором». Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет. Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, да, на вашем языке, в отдел кадров. Там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали. Наша организация, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на испанском, в Европе. Да, все кампусы, которые у нас есть по всему миру. Я вообще просто поразился. Они ломают голову, как сделать процесс, где постепенно подогревают общество, пока не созревает желание слышать больше и больше, как подготовить вещи, да, которые бы затронули, зацепили бы сердце. Ага, что почувствовал, вот это правда. Нет недостатка работы. Но если я в данный момент не знаю, что делать, я прихожу и спрашиваю, скажите, что можно сделать для исправления мира? И то, что мне дадут, это и есть указание свыше. Поэтому не надо особо, например, путаться.
1: Но, Амит, ты показываешь пример, я каждый раз вижу тебя понедельник и среда, ты помогаешь в кампусах, прекрасный пример.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
0: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
1: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу, чувствовать, чего не хватает товарищам. Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Бней Баруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим, и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот и Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулям пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
0: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше, и в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв. Мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем, а в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Чем нас отличает от великих каббалистов? Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, «В моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него примеры, будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалист относится к творению, к Творцу, а он посередине, потому что должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие. Это части твоей души. И Бааль Сулам нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бааль Сулама. Когда-то Рав, Передим Рабаш, с другой стороны, творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя всем. Благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да. А зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
5: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця.
1: Привіт всім.
5: Робота в намірі на благо всього людства.
1: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества?
6: Отпам Лойванти Ташела.
1: Еще раз вопрос просит.
5: Як поєднати
1: намір? Як можна сочетать
5: в намірі на благо всего людства.
1: Работу ради Творца с намерением ради всего человечества. Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести, его это свойство, почувствовать, быть в нем, действовать согласно нему и тем самым прийти в сочетание с единственной силой, которая существует в реальности. Доброе, творящее добро является абсолютной отдачей. Пока мы все еще заботимся о себе и думаем только о себе, согласно нашей природе, у нас нет Творца. Есть у нас, может быть, разные там страхи, разные фантазии, разные опасения, но, в принципе, мы зациклены на себе. Как Бааль Сулам объяснил нам в начале статьи, силы исключительности, которые находятся в каждом, каждый хочет использовать человечество, все, что есть вокруг него ради себя, и у него нет Творца. Нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, блага, добра, которые там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец? В состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящееся вне меня. Я не знаю, что находится вне меня, потому что я чувствую только себя. Но я должен изменить намерение. И тогда, говорят каббалисты,

0: помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться, и обманывает себя, свое сердце. И, кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие, и вот это действие — не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование. Это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое кли, или творец. И главное, что, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
1: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип «Рава», маленький, кто дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
0: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все, берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же, и также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
1: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода личности, где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга, что ты тут поделаешь? Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое, я к тебе не лезу. Каждый... Мы не можем. Мир стал маленький. Мы черпаем из тех же источников, мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, и я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которую представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны... Да, заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. Мы перестанем как бы... мы не будем с ним, быть с ним на связи. Мы его изолируем. Да? Но он не будет участвовать в мировой системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего.

накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок, а ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все, он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да, ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает о духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
1: Мау баавуда, иш ашер бо мум, ло икрав. Базоар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечья. Раби Исхак сказал это, потому что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. И это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И необходимо знать, откуда исходят понятия ущербные и порочные в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дают человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу. Получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой. То есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждает, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что это работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ – из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик. Или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться. А он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербна. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
0: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говори себе, то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы, сказал Раби Хама бар Ханина. Если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано, надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое и надейся на Творца. Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
2: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что пребывает в святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, а входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым. Он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
0: Однако, на самом деле порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляют Тору. Следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка, мера выражаемой нами благодарности.
2: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывают свойства скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, если не глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору вначале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору
3: в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать в начале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такое, как должно быть. Получается, что им не достает важности дающего Тору.
0: И в этом смысл сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы, и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работает только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение: если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору в начале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
3: Поэтому, если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, чтобы он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. Это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец, а тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. Это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
0: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда Творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось. В чем объяснение сказанного в Зоаре? Человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для Коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? И в чем его вина? Что он порочен, и ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
3: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Брихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
0: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
3: Из главы Эмор, что такое в работе человек, которому есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен. Это называется выбирать то, что воздействует на человека. Или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество. Весь смысл которого продвигаться к Творцу или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество, и говорит ему, возьми себе это. То есть никто не сможет сказать, ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество, и говорит ему, возьми себе это. И будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее. Из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какая инструкция? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают? Из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так. Он понял в конечном итоге, что вся работа — это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно — как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, в субботы, трапезы, все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это на самом деле все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас. Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки, я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорится, но я не понимал точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговор тут не помог, что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но это работает постепенно. Так это единственный выбор. А согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да. Есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже...
4: Зеткуфот.
3: Это периоды, периоды. Есть такие мертвые периоды, что человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
0: Лунатик такой,
3: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
0: А что значит быть готовым?
3: Значит, быть готовым все время. У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросать, Моя природа, вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была клиника, у меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения, я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Я подниму стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
0: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
3: Укреплять группу нужно в той мере, чтобы я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, так я укрепляю их.

0: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
1: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
0: Что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
1: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как-то не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «па-па-па-па-па», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Но все зависит от намерения.
0: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
2: У
1: меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не, он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, книгу по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться. Это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И
2: а
1: у работника Творца это уже его оружие. Его оружие — это не... нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек и работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, что мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего от духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
3: Намерение — это внутреннее отношение моего сердца, то есть самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношение. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси.
1: Как
3: ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно, не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
1: Ты развлечения, с которыми я продвигаюсь?
3: Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено к Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца, мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутри своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящий для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Ты удерживай это, и все. Это называется на одной ноге вся Тора. И из этого... Твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
2: Кен.
1: Говорят, что главное намерение, но бездействие.
3: Главное намерение. Почему он главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца, это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутрь своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помощь.

0: действительно превращается в сефирот, в парцуф.
1: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
0: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это? Это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
1: Какова связь между намерением и целью?
0: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель, из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? Потому что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
1: На странице 32 написано: Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить о понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
0: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы, Тора, это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы, то есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, он становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
1: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывается с понятием самоотверженности в работе?
0: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человек, как называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
1: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если мое я, если я сейчас помещаю мое я не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
0: Если ты не можешь взять этого примера связь и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю тебе, отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его на все случаи, то есть это вот еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях, иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример

0: И который мы приводим для каждого случая, используя только там, где я сказал, если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка, на язык судов, законов, мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке, просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в сферот, парцуфим, пхенот, авиют, закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
1: Он пишет в статье, что приходит, чтобы учить Тору. Проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, видит, что у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
0: Наша группа, вообще вся эта группа Бней Барух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да? Ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврея Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, все хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Рыховате, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили, нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали, ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь будешь трястись от страха, да? Так вот, я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень, я же технический человек по характеру. Знаешь, что это за машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю человека, немного узнавать людей, которые связаны с Каббалой. Еще до моего Рава тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее. Мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя на себя. Все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то менять. Принимать там Действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь. Ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека. А выглядит он, как я не знаю, как просто с рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек... Если не стремится... к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет, я тебе скажу даже больше. Не просто так я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против каббалы, если они не стремятся к внешнему, а не против внутреннего. Я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, на Турейкарта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек, который уже погружен во внутреннее, и внешнее он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешь этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет. Ты уже меньше впечатляешься. Да.
1: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Вы знаете, что он в таком состоянии? Ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом, не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
0: Человек, который находится в состоянии падения, также в группе он как труп, как тело тащит себя, находится в группе, сам ничего не может сделать, сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует, но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать. Действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим так же из Каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшим, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на Него, чтобы быть подобным Ему, как у Него, все время. Так вот, учишься от Него. Ну все, уже 4.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
3: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много, я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
2: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет, для него это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
3: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой, группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь Его голову. Потом растет твоя голова.
2: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и
3: глубину. Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцуф, 10 сферот.
2: В продолжении говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
3: Рав полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутренние отношения с моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигает.
2: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение без действия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
3: И насколько человек приближается к Творцу, потому что он все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И Чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
2: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. И Хотор из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо, нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий и работать с ними.
3: Вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется. Сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.
2: Рав навел порядок. Он сказал, что сначала должна быть четкая цель, потом намерение, потом действие.
3: Тут должно быть несколько таких условий, без которых просто нечего делать. Группа внутренняя работа — это все в объединении товарищей. Приобретай от них сильное желание. Купи себе товарища вкладом.
2: Рав объяснил сокращение. Это я отрываю себя от всего, отношусь к Творцу из самой глубокой точки в сердце, и тогда начинаю проверять, что я могу сделать. Это как рестарт такой, я так понял. Не делать ничего, обновить самый внутренний контакт с Творцом, и тогда уже начать действовать.
3: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il.
0: זרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ב כמדי יום שישי לומדים.
1: Здравствуйте, друзья. Как и каждую пятницу мы изучаем статью Мир в мире.
2: ספר כתבי בעל הסולם. בעמוד 464.
1: Страница книги на иврите 64.
2: Шлом ציבור מסוים.
1: Подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилад повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких качеств в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли бы, как в любом сочетании между ними и коннотацией, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мире развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга. Потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать и их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению, в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоились свой срок. Ахишена бейто. Или мы продвигаемся или путем страдания, или путем света. Путь страдания — это то, что мы продвигаемся посредством страданий, которые толкают нас сзади, то, что называется. И эти страдания как-то там дают нам направление, но направление не совсем правильное, но направление, чтобы мы изучали на этих страданиях в конечном счете, как быть, как правильно принять развитие. Дальше. Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу, где в конечном счете мир как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать, да, мы оцениваем, это хорошо, это плохо, это за нас, это против нас, и все, что нам не нравится, нужно уничтожать и как-то истреблять. Он говорит, нет, мы должны видеть, насколько эти вещи приходят к восполнению, к исправлению. Мы изучаем статью «Мир в мире». Бааль Сулам пишет его как бы со стороны социологии, анализирует состояние общества и так далее. Нам понятно, что все, что пишет Бааль Сулам, все, что пишет Рабаш, все, что объясняет нам наш Рав, Это для нас, для каждого из нас, для нашей работы в десятке, для нашего непрерывного поиска и сосредоточенного на поиске Творца в десятке. Это не какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Балеслам донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил это, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе, и он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль, и если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно. Но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной. Он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы. Естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне. То есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно, нужно милосердие, и нужна справедливость, и так далее, там равное распределение, и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое, твое, твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных бунтов со стороны вот этих искателей справедливости, да, и так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир, и они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором он говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир. То есть со стороны условий самого мира, потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины, и те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будут существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемые условия, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремятся к справедливости, равноправию, всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок: благополучие определенного общества и благополучие всего мира. Чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем. Мы прочитаем сначала это в десятках, очень внимательно запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. Вначале 5 минут мы читаем в десятках. Если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464-я страница на иврите.
3: «Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
1: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потом в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает в порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
3: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
1: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимость от всех жителей страны.
3: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этой мере человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
1: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях. И потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа. А можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
4: И
3: несмотря на то, что на практике это известно, в достаточной мере ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
5: Вот
1: этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
3: Меня занимает вопрос, где вот это вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава. По этой главе, в статье, постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
1: «И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечение от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира».
3: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал, что вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга, ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
1: А почему это непонятно?
3: Сегодня?
1: Да.
3: Ну так это же непонятно, ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. Она связана совершенно, абсолютно внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
1: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
3: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности. Шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души. Каждый вырос. Шореш, алеф, бет, гимел, далет.
6: Гадаль.
3: вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю, раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми. Вот так вот, что у него и выбора нет.
5: И
3: как они все связаны, связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины, да, с 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии. Как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только на связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, вот эти связи со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все?
1: Что
3: ты спрашиваешь?
1: Связи.
3: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри, внутри эгоизма каждого продолжать заполнять. А это уже не работает. Это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шореш алеф бет гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе. Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно принести пользу, и эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
1: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть, что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
3: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить? Чтобы дали.
1: Тут есть какая-то связь, которую он проводит, мне кажется.
3: Быстро, конкретно.
1: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым, это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть, и заботиться о благе?
3: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики обеспечения со стороны всего мира. Со стороны всего мира не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу, и изобретают что-то, и в конечном счете это доходит до меня. Я как бы должен сейчас. Этого я не знал. Там эгоизм в каждом отдельном месте действовал, да? Где там был, я не знаю, хозяин предприятия или нефтя, добывающий хозяин нефти. Этого не было. Сейчас мы увидим, что основные вещи вдруг перестают работать. Как бы нет желания, скажем, хозяина нефтяной скважины, что зарабатывать? Да у меня не получается ничего, потому что мы все не даем ему силу, мы не заботимся об этом. Это значит, что надо позаботиться обо всем мире, о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями — нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, ты увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
1: То есть до 1995 года механизм двигался от стран природы к интегральному виду.
3: Нет, продвигались, то есть каждый продвигался, развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош, 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже, 1, 2, 3, 4. Тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба, 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос, как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь. Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже... исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей, и большой виют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуй, что что-то тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, Все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему общую.
1: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали.
3: Только посредством евреев.
1: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
3: Проходят этапы развития.
1: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
3: Да.
1: И роль евреев?
3: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий по нужде, или от в радости. Ну, давайте вернемся к определению. То, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз. Те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да, первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рав. В чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире? 5 минут, пожалуйста.
4: Рав искир это в бетхалат адварим шело, что он сказал, что бецем
1: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
3: Для того, чтобы приблизиться к Творцу, ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости, то, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему?
1: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
3: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
1: А есть тот процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
3: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что каждый, все, кто населяет мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне, но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также внутренне.
1: Я вспомнил клип Игаля Резника, там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там, телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым. И насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, и человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до...

0: правильные связи. Система существует, сеть существует.
1: Мы слышали, что желание получать все время развивается, и оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которых хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех, если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
0: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хотак пишет, причина, что все зависят от объединения, только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
1: Сейчас мы возьмем этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке? Мысль обретает возможность воспринять всех, как это выражается в десятке. 5 минут.
0: Но мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части души, части моей души находятся вокруг меня. Если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
1: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи. И эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
0: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед на страдания, говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который я должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе, «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да, в кампусе мы преподаем. То есть круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
1: Внешнее оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
2: כן, הם ניקחו עכשיו 10 אנשים שהחליפו אותנו פה בכיסאות.

0: 10 человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь. Как-то они будут разные, но они тоже найдут общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, чтобы мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз, а не материальные мысли.
1: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание, мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
0: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Рав объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. И сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его. Что не надо ему думать о своих органах, он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
1: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, которые мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
0: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире, каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это, да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на Рава, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем так, это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как с одной стороны не отрываться от этого мира, как с одной стороны не быть каким-нибудь белой вороной, а с другой стороны...
1: Да, я думаю, что вопрос понятный. Баал-Сулам в тексте, в конце пишет нам, вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание. И действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то, у тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там. В период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Баал-Сулам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались сделать разные круги, что-то еще. Он сказал «нет». Он сказал: «Вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них или какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу».
0: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больше вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это делаю неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
1: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять. Если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо из, в тех рамках, в которых ты находишься. Люди захотят это благо и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
2: כן, עמית, בבקשה.
3: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
0: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не... не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. Должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить? Потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
1: Ну, снаружи.
0: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас единого. Готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот это, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там разочароваться, в чем-то они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в котором есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир, действуя распространением Бней Барухом, тогда скажи мне, ты, Амит, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира. Потому что руководство Бней Баруха нашло творение, которое называется Амит, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажет тебе, Слушай, Амит, есть новый проект, называется «Терминал мыслей», да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амит, чтобы ты стал инструктором. Амит говорит: «О, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором». Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет? Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, там, на вашем языке, в отдел кадров. Там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали. Наша организация, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на испанском, в Европе. Да, все кампусы, которые у нас есть по всему миру. Я вообще просто поразился. Они ломают голову, как сделать процесс, где постепенно подогревают общество, пока не созревает желание слышать больше и больше, как подготовить вещи, да, которые бы затронули, зацепили бы сердце. Ага, что почувствовал, вот это правда. Нет недостатка работы, но если я в данный момент не знаю, что делать, я прихожу и спрашиваю: скажите, что можно сделать для исправления мира? И то, что мне дадут, это и есть указание свыше. Поэтому не надо особо напрягаться, путаться.
1: Но, Амит, ты показываешь примеры. Каждый раз вижу тебя понедельник и среда. Ты помогаешь в кампусах. Прекрасный пример.
4: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
0: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
1: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу. Чувствовать, чего не хватает товарищам, Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Баруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим, и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот и Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулям пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
0: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше. И в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв, мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем, а в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Зависит, чем нас отличает от великих каббалистов. Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, «В моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него пример и будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалист относится к творению, к Творцу, а он посередине, потому что должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие. Это часть твоей души. И Бааль Сулам нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бааль Сулама. Когда-то Рав, перед ним Рабаш, с другой стороны, творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя, всем. Благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да? А зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
5: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця?
1: Привіт всім.
5: Роботу в намірі на благо всього людства.
1: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества?
6: От пам Лойванти та Шейла.
1: Еще раз вопрос просит.
5: Як поєднати
1: намір? Як можна сочетать
5: в намірі на благо всего людства.
1: Работу ради Творца с намерением ради всего человечества. Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести, его это свойство, почувствовать, быть в нем, действовать согласно нему, и тем самым прийти в сочетание с единственной силой, которая существует в реальности. Доброе, творящее добро, является абсолютной отдачей. Пока мы все еще заботимся о себе и думаем только о себе, согласно нашей природе, у нас нет Творца. Есть у нас, может быть, разные там страхи, разные фантазии, разные опасения, но, в принципе, мы зациклены на себе. Как Бааль Сулам объяснил нам в начале статьи, силы исключительности, которые находятся в каждом, каждый хочет использовать человечество, все, что есть вокруг него ради себя, и у него нет Творца. Нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, благо, добра, которые там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец в состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящегося вне меня. Я не знаю, что находится вне меня, потому что я чувствую только себя. Но я должен изменить намерение. И тогда говорят каббалисты, если ты будешь представлять себе некого Творца, будешь напрямую работать перед ним, то это снова твой ухищренный эгоизм. Ты не можешь быть с ним в связи. Ты только будешь себе придумывать, что ты делаешь что-то ради него, но по сути будешь делать это ради себя. Поэтому нам даны люди, товарищи. Более того, очень мало людей, которые выбраны на земном шаре, у них есть желание познать Творца, а не что-то другое. И эти люди избранные находятся здесь, с нами, сейчас. Поэтому вместе мы, каждый тренирует свою связь с Творцом через связь с товарищами. Мы помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться и обманывать себя, свое сердце. И кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие, и вот это действие — не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование. Это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое, или Творец. И главное, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
0: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип Рава, маленький, который дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
1: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же. И также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
0: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода? Где свобода личности? Где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга, что ты тут поделаешь. Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое, я к тебе не лезу. Каждый на своем месте. Мы не можем. Мир стал маленький, мы черпаем из тех же источников, мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, и я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которую представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны... Да, заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. Мы перестанем как бы... мы не будем с ним быть с ним на связи. Мы его изолируем. Да? Но он не будет участвовать в мировой системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего. Ты накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок, а ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все, он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да, ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство.

0: Хаверим якарим, бхелек аришон, нилмад
1: шиур. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
0: Мау баавуда, иш ашер бо мум, лой крав. Базуар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечья. Раби Исхак сказал это, потому что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. Это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И
1: необходимо знать, откуда исходит понятие ущербное и порочное в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутри клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дает человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу. Получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой. То есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждает, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что это работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ — из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик. Или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться, а он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербно. То есть, поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. И получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
1: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры
3: свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говорить себе: то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Хама бар Ханина: если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано: «Надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое, и надейся на Творца». Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
2: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. Ведь тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что прибывает святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, недостает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему недостает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
3: Однако, на самом деле порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разума, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляет Тору. Но следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка мера выражаемой нами благодарности.
2: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывает свойство скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору в начале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале. Ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматически благословение, которое они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им недостает важности дающего Тору.
3: И в этом смысл сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы, и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору вначале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается

0: мнение, что такое мудрец. И это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется творец, а тот, кто учится у него свойству творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему у мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. Это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
1: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда Творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось. В чем объяснение сказанного в Зоре? Человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. И это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для Коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? И в чем его вина? Что он порочен, и ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
0: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерений ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу.

0: Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
1: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
0: Злавы Эмор, что такое в работе человек, в котором есть изъян, не будет приближен. Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои, его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого. Как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение. То есть, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен, но это называется выбирать то, что воздействует на человека, или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество, весь смысл которого продвигаться к Творцу, или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество, и говорит ему, возьми себе это. То есть никто не сможет сказать, ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество, и говорит ему, возьми себе это. И будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее из общей структуры Адама Ришона. путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу, все более и более направленной на цель.
2: А
0: согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из
2: иудим ахаридим.
0: Ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, а открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какую инструкцию? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают, из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться. У них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа — это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно. Как продвигаться? А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там в свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, в субботы, трапезы, все вещи, они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это... На самом деле все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас. Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки. Я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорит со мной, я не понимал точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговор тут не помог, что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да, есть вопросы? Ну, ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже... Это периоды, периоды. Есть такие мертвые периоды, человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
1: Лунатик такой,
0: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
1: А что значит быть готовым?
0: Значит, быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросаю. Моя природа, вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была клиника. У меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения. Я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай Бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Ему стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
1: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
0: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, потребность в них, ну, так я укрепляю их.
1: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать?
0: Выясните все в группе. Хорошо требуй. Посмотри, как они реагируют. Чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше. Чем это... Кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
1: Ну, что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
0: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как-то не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «па-па-па-па-па», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Но все зависит от намерения.
1: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
0: У меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественно, такой. Хотел коснуться, говорю, не-не-не, он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, книга по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. Я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться, это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри, между собой, как они еще более внутренне думают, так. Все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И
2: а
0: у работника Творца это уже его оружие. Его оружие это не... нет ничего другого, кроме намерения. Может прийти человек и работать тут, в нашей группе, и на кухне, и в распространении, во всем, что ты видишь, мы тут крутимся и делаем, и будет самый лучший. А намерение его будет быть начальником. Так он будет начальником, может быть, в конечном счете мы увидим, что он хороший парень, пусть будет начальник. Но у него и будет ничего духовного от этого. Будет в конечном счете, потому что он включается с нами, на него тоже действует, он изменится, но изменится, тогда у него изменится намерение, и он изменится. Но не может быть, чтобы он... Продвижение только в намерении. Не что-то другое. Ты как можно...
1: Намерение — это внутреннее отношение моего сердца, то есть самое внутреннее моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерение. Отношение. Может быть, само слово немножко путает. Ну, все. Ну, спроси.
0: Как
1: ты проверяешь свое намерение? Ты не знаешь, что есть в твоем сердце. Действительно не знаешь. Человек не знает, и обычно он не спрашивает даже себя.
0: Это те развлечения, с которыми я продвигаюсь?
1: Ну, постепенно, прежде всего, как ты можешь относиться, если мы говорим, что все наше намерение должно быть направлено Творцу, относительно всех вещей, кроме Творца, мне вообще не важно, какое намерение, я вообще не имею отношения к этому. Сначала я должен связать свою внутреннюю точку с Творцом, с Ним, чтобы мое отношение было к Нему, так, чтобы точка, мое сердце, самая внутренняя точка в сердце была связана с Ним, то есть Он, чтобы был там. Я ввожу его как бы внутри своего сердца, а потом со своим сердцем после этого я обращаюсь и делаю всевозможные вещи вокруг себя. Группа, жизнь, семью и работа, неважно что. Но сначала это, и тогда это называется, что мое отношение к Нему, к Творцу, определяет мне всю мою жизнь. И вот тогда, таким образом, я могу быть уверен, что нахожусь на верном пути, что весь этот мир и вся эта жизнь, которая есть у меня сейчас, все они придут ко мне как средство, потому что насколько они будут мешать мне удерживать Творца внутри моего сердца, я буду противостоять этому, чтобы укрепить эту связь внутри моего сердца. Тогда это называется, что весь мир стоящий для меня, и это будет продвижение. Больше не нужно, только это. Удерживай это, и все. Это называется «на одной ноге вся Тора». Из этого... Твое отношение, исходя из этого, ко всему уже будет определяться связью с Творцом, да.
0: Говорят, что главное намерение, но бездействие.
1: Главное намерение. Почему главное намерение? Потому что оно определяет качество действия. Но намерение бездействия, он говорит, это как ангел, это не человек. То есть он не меняется, не улучшает себя, не продвигается. То есть что такое намерение? То, что я нашел свою связь с Творцом внутри своего сердца, вел Творца внутри своего сердца. Это называется, что я сделал намерение. А что дальше? Если я не дам никаких помех этому, тогда я не смогу укрепить намерение, и тогда я не продвинусь к нему, не приближусь к нему, чтобы он наполнил все мое сердце, а не только внутреннюю точку. Так что же мне нужно? Я ввел его внутри своего сердца, а теперь я должен пойти в жизнь, что называется, ко всяким вещам, к работе, к семье, к товарищам, к учебе, ко всем вещам, вместе с этой точкой. И тогда я начинаю получать помехи. И из этих помех, если я преодолеваю эти помехи, я все-таки сохраняю, несмотря на то, что занимаюсь ими, ту же точку связи с Творцом. Тогда эта точка начинает увеличиваться, расти. И это называется, что я делаю действия по увеличению этой точки. Так вот, тогда точка растет вот до 10 сферот. Это называется намерение и действие. Это затем то, что мы учим в Парцофе. Сначала есть рожь, и приходят к связи с Творцом, сколько могут получить, отдавать, и что и как. А потом уже действие, потом присоединяют к этому также другие мои желания, как я могу работать с этим. Потом это действительно превращается в 10 сферот, в Парцоф.
0: Можно сказать, что действие в конечном счете — это результат намерения?
1: Действие — это не результат намерения. Действие должно быть после намерения, но действие может быть совершенно как будто не связано с намерением. Я сейчас иду нарезать мясо на кухне, скажем, к шаббату. Ну что это результат? Ты хочешь сказать так, что если бы не было намерения, я бы не делал никакого действия в жизни. Очень хорошо, это называется, что ты делаешь сокращение, отключаешь себя от всего, находишь связь с Творцом, а потом исходя из этого действуешь. Это верно. Это называется, что так действительно работает. Так мы работаем. Исходя из действий, из учебы. Да?
0: Какая связь между намерением и целью?
1: Между намерением и целью связь такая, что сначала должна быть ясная цель. Из этого уже намерение, а после этого действие. Намерение — это уже действие. Это уже установление связи. Но откуда ты пришел к этому намерению? К тому, что ты хочешь найти свою связь с Творцом. Из того, что ты сначала начинаешь познавать цель, да?
0: На странице 32 написано: Тора реализуется только в том, кто умерщвляет себя за нее. Как можно говорить о понятиях жизни и смерти, если я еще не знаю, что такое жизнь, по крайней мере, относительно работы?
1: Тора осуществляется только в том, кто умерщвляет себя ради нее. Это называется, что свет Торы, Тора, это обычно внутренний свет, который входит внутрь парцуфа, существует. В том, кто умерщвляет себя ради нее, то есть тот, кто умертвил свое желание получать ради получения, да, и тогда ради нее, то есть ради Торы. То есть он стал соответствующим Торе в желании отдавать, как свет, и тогда Тора в нем исполняется, осуществляется, становится прямо светом. Сам. Это называется смерть. Смерть намерения ради получения.
0: То, что мы говорим о самоотверженности в работе, это связывается с понятием самоотверженности в работе?
1: Да, это называется самоотверженностью. Что значит самоотверженность? Что я, то есть моя животная душа, человек, как называется, я отдаю ее, то есть делаю на нее сокращение. Ну да, постарайтесь перевести эти вещи в те понятия, которые мы учим в Птихе, в учении 10 сферот, тогда не запутайтесь. Кроме того, то, что сказано в Торане, осуществляется только в том, то есть что значит «кто». Кто это? Мы знаем, что это ми на иврите, это бина, то есть малхут, которая поднялась в бину. То есть есть также и более внутреннее толкование.
0: У меня есть вопрос по поводу того, что я спросил вчера. Если я сейчас помещаю мое «я» не в ту точку, смотрю со стороны, пытаюсь посмотреть со стороны, и не помещаю ее в сами желания, как бы.
1: Если ты не можешь взять этого примера связь и другой пример, возьми один из них, неважно. Я тебе говорю, мы берем какие-то примеры из нашей жизни, как будто я говорю, тебя отойди от этой точки, представь себе, что ты находишься снаружи или внутри, или какое-то другое что-то. Я даю тебе какую-то иллюстрацию, какой-то пример для определенного случая. Ты не можешь притянуть и использовать его во всех, на все случаи. То есть, это еще один вариант, который могут быть. Иногда говорят в одной линии, иногда в трех линиях. Иногда говорят человеку, который просто находится внутри животного желания, как выйти из животного желания и посмотреть на него снаружи. Тогда ты должен в этом, как я сказал, немного увидеть это из ощущения Творца, как будто капля. Что значит видеть себя снаружи и так далее. Это иногда также и психологи говорят об этом. Это вещи, которые на низких ступенях пока еще... Это понятно каждому человеку. Я тебе говорю, не бери пример, который мы приводим для каждого случая, а используй только там, где я сказал. Если ты не хочешь путаться, тогда всегда ты найдешь тот же. То же самое в языке Каббалы. Переведи его на язык Каббалы с любого языка. На язык судов, законов, Мидраша, язык Агады, язык Пятикнижия, Танаха. Не важно, на каком языке. Просто на разговорном языке в жизни. Это не важно. Переводи все это в Сферот, Парцуфим, Пхенот, Авиют, Закут и все эти вещи. Если ты все эти вещи приведешь к одному четкому языку, в этом языке ты сможешь как-то сравнивать их между собой и сделать из них какую-то науку или какой-то единый подход. Иначе у тебя всегда будет путаница. Должна быть какая-то общая основа для всего этого. Да.
0: Он пишет в статье, что приходит, чтобы учить Тору. Проблема в том, что нет истинного намерения в сердце. Истинное намерение в сердце можно обрести только от величия цели, величия Творца. Что происходит в таком состоянии, как вы сказали, человек находится в таком лунатическом состоянии? Он тоже приходит в группу, ведь у него есть силы обратиться в группу, он занимается этим. Не хочет просто пройти. Нет ощущения внутри, нет ощущения величия. Есть какая-то тьма.
1: Наша группа, вообще вся эта группа в Нейбарух, то, что называется, когда ты смотришь на нее со стороны, ты видишь такую картинку не очень-то. Да, ты знаешь, как написано, что пришел Птахия в город. Ну, так написано у пророка. Из Диврея Ямим, то есть, не помню. И он собрал со всего города простых людей, пустых, и взял их с собой в пустыню, и они пошли и исчезли там. Ну, то есть Рабаши объяснил это так, что пришел Птахия, то есть это был великий человек, который мог раскрыть каналы блага, собрал из всего города действительно тех людей, которые чувствовали себя пустыми, и взял их в пустыню, в то место, где они почувствовали бы себя еще хуже, чтобы потом раскрыть и наполнить их. Так вот, человек, чем больше он приближается к Творцу, из-за того, что он сравнивает себя с Творцом, он всегда видит себя хуже, все хуже, и все больше видит, что он ничто. Когда ты говоришь с каббалистом, я помню в Рыховате, когда я попросил, когда только начал возвращаться к религии, думал, что в них есть, что там. Они мне говорили, нет, ты сиди и учи гмару. Ну хорошо, я учу гмару, а что дальше? Ну все это, все, нужно учить Тору и все. Что называется, изучение Торы равноценно всему. Покажите мне какого-нибудь каббалиста, я попросил. Они мне сказали, ты когда увидишь каббалиста, ты просто весь затрещишься, будешь трястись от страха, да, так вот. Я не лгу, так они думали. Я думал, действительно, какая должна быть сила у человека, мощь такая. Я очень, я же технический человек по характеру. Знаешь, что это за, машина такая, которая так вибрирует? Что такое может быть? Пока я не знаю, немного узнавать людей, которые связаны с каббалой. Еще до моего рава тоже людей простых таких, когда ты узнаешь и приходишь к ним учиться, ты видишь, насколько они вообще у них нет никакого внешнего облачения. Я действительно почувствовал это в них, а потом понял, что человек, который продвигается, что с ним происходит? Когда он продвигается, он все время раскрывает еще больше свое внутреннее. Мир еще более внутреннюю часть, еще более внутреннюю. Поэтому внешне он как бы отбрасывает. Внутренность сегодня будет моим внешним завтра. И я выбрасываю его. Внутреннее послезавтра. Ну, ты видишь, так понимаешь, как раз. Каждый раз внешнее становится облачением вообще лишним. Поэтому люди, которые все время стремятся к внешнему, тогда они приходят и так выглядят себя, делают из себя, облачают себя на себя. Все время дело моды, макияжа, всяких вещей. Все время ты должен как-то меняться, принимать там. И действительно, я был поражен. Я прихожу, я учусь, ухом я слышу просто потрясающие вещи. Смотри на человека, а выглядит он, как я не знаю, как просто из рынка торговец, и все. Ну, ты видишь, такое чудо. Понимаешь? Так вот это. Так же и наша группа, она не может быть такими. Не может быть больше, чем... Как сейчас. Не может такого быть, чтобы человек, если не стремится к внешнему, чтобы он не стремился к внутреннему. Одно против другого это не поможет. Я тебе скажу даже больше. Не просто так... Я вижу, что вот эти люди, которые против нас, которые не против каббалы, если они не стремятся к внешнему, а не против внутреннего. Я помню товарищ этот, который из Иерусалима, там, который ко мне пришел. И как такое может быть, что... Я не помню, чтобы у него были дни, когда он не накладывал тфилин. Как может такое быть, ультраортодокс? Родился в таком месте, хасид. Не знаю, как вообще сказать. Нет более ультратлагдосного, ну, может быть, натура и карта, который так родился. Как может такое быть? Такой кризис. И это не единственный, я знаю, таких, которые тоже приходят ко мне с тем же вопросом. Как мы должны, можно, как нам уберечься от нашего общества? Как мы? Я не хочу. Я хочу, я не знаю, я не могу каждое мгновение следить за собой, но видно, что со мной что-то происходит. Это говорит ультраортодоксный человек, который уже погружен во внутреннее, и внешнее он начинает терять. Я помню, что когда я начал учиться у Рабаша, я сразу же оставил весь свой бизнес в Рыховате, этот зубной. У меня потерялась чувствительность к тому, чтобы работать с тонкой техникой, механикой тонкой и вообще ко всему внешнему. Поэтому, когда мы смотрим друг на друга, мы смотрим на внутреннее, насколько человек действительно относится к внутреннему, настолько он не впечатляется внешним. Ну, скажем, если мы сейчас возьмем тебя каким-то важным людям, такие, как выглядят, так важно, красиво, ты впечатляешь этим еще, потому что у тебя еще нет сильной связи с внутренним. Ты еще погружен во внешнее, так ты впечатляешься этим. А потом возьмем тебя через несколько лет. ты уже меньше впечатляешься. Да.
0: Как состояние, когда человек внутри чувствует тьму, нет ничего, ничего не видит, пустота. Вы знаете, что он в таком состоянии ищет воодушевление от группы. Но сколько воодушевления группа дает ему, это проходит как будто рядом и не входит вовнутрь. Из-за того, что там тьма, так или иначе, ему не дается войти вовнутрь.
1: Человек, который находится в состоянии падения, также и в группе, он как труп, как тело тащит себя, ну, находится в группе, сам ничего не может сделать, сам по себе чувствует, что он мертв, и не чувствует, что что-то на него действует, но это действует. Поэтому и называется, что ты как мертвый, что ты ничего не чувствуешь, что на тебя это что-то действует, но все-таки тем временем постепенно оживляет его. Да? И постепенно так это происходит, его оживляют. Нужно верить в это и продолжать, действительно, вот так вот продолжать. Еще полдня, еще день-два, это проходит. Вопрос заключается в том, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой. То есть отдаешь себя группе. Отключи голову, делай со своим все, что они, со своим телом все, что они хотят. Это все, как будто у тебя вообще нет головы. Так мы учим так же из Каббалы, что называется маленький, когда большой все время делает все расчеты, а малый только выполняет. Так это в духовном. Не как у нас в жизни, что у малого есть голова, и он крутит большим, знаешь, как ребенок крутит мамой своей. В духовном это по-другому, когда ты передаешь себя Высшему, отдаешь себя Ему, получаешь Его голову действительно на полной преданности, и все. А потом ты уже растишь свою голову, но ты смотришь на Него, чтобы быть подобным Ему, как у Него. Все время так вот учишься от Него. Ну все, уже четыре.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятку.
4: Мы много слышали о намерении. Можно говорить об этом много? Я много чего слышал, но Рав сказал так, продвижение, оно только в намерении. А внутренняя сторона сегодня, это может быть внешнее завтра. Чем больше человек будет углубляться во внутреннюю сторону, стараться работать во внутреннем.
3: Вопрос внутренней части облачения. Это интересно, насколько человек продвигается внешне, хочет он того или нет. Если свет влияет для него, это становится менее важным, и тогда он больше связывает себя с внутренней частью.
4: В конце урока Рав сказал, вопрос, насколько ты передаешь себя тем, кто занимается тобой и группой. То есть ты отключи голову, тело, передай им. Как будто бы нет у тебя головы, передай им это все. И тогда он говорит в духовном тем, что ты передаешь себя Высшему, получаешь Его голову. Потом растет твоя голова.
3: Людям непонятно, что без действия, которое мы производим в организации, шаббат, трапезы, всякие вещи, что эти действия, они продвигают человека, и не сами действия, а то, что они воздействуют на расширение и на укрепление организации, как в ширину, так и
4: глубину. Человек должен внести Творца в сердце, потом уже обращаться ко всему, что есть у него по жизни, работа, семья, товарищи. Оттуда придут помехи, которые будут его отрывать от Творца, который завел в сердце. И вот эти вот усилия справиться с помехами, этим он формирует себя, включая парцов, 10 сферот.
3: Продолжение. Говорилось о том, как перевести всю свою жизнь на один язык, парцуфов, сферот, как во всем в этом мире, во всей этой реальности искать то, что вводит во внутреннюю работу и в реализацию науки Каббала, и жизнь дома, на работе, стараться перевести это в то, что мы учим, и нейтрализовать всякие путаницы.
4: Рав полурока говорил о намерении. И вот так. Намерение — это внутреннее отношение из моего сердца. То есть из самой внутренней моей точки к чему-то или к кому-то. Это называется намерением. Поэтому вся наше намерение должно быть по отношению к Творцу. А ко всему остальному, кроме Творца, это уже там не важно, какое намерение. Вот как Рав привел пример, да? Кто там на кухне что-то организует или там заботится о порядке. И если у него есть намерение быть начальником, он не будет продвигаться. Но если его намерение, все, что он делает ради Творца, ради товарищей, тогда это продвигается.
3: Да, на говорящем уровне есть намерение и действие. Намерение — это отношение к Творцу. Но намерение бездействия — это как ангел. Действие — это рост и преодоление помех.
4: И насколько человек приближается к Творцу, потому что он все время приводит себя в соответствие Творцу, он будет видеть себя все хуже и хуже. И чем больше он продвигается, раскрывает внутреннюю свою часть, то внешнее становится как бы менее важным, пока вообще не становится чем-то лишним.
3: Руи пишет, что реализация в десятке — это стараться почувствовать внутренний мир товарищей и Творца, а не только смотреть на их действия. Хотер из Австралии пишет, что каждый день отбрасывать внешнее. И мы слышали, что Рав сказал в начале урока, что вот этот покой, подавление в десятке — это нехорошо, нужно пробуждать, как он сказал там, даже кричать. Это то, что дает воодушевление, силу. Мы не должны бояться действий и работать с ними.
4: Ну, вот тот же пример, что кто хочет быть начальником, все равно находится под воздействием света, он меняется. Сначала меняется все-таки намерение, он все-таки меняется.
3: Раф навел порядок. Он сказал, что сначала должна быть четкая цель, потом намерение, потом действие.
4: Тут должно быть несколько таких условий, без которых просто нечего делать. Группа внутренняя работа — это все в объединении товарищей. Приобретает в них сильное желание. Купи себе товарища вкладом.
3: Раф объяснил сокращение. Это я отрываю себя от всего, отношусь к Творцу из самой глубокой точки в сердце, и тогда начинаю проверять, что я могу сделать. Это как рестарт такой, я так понял. Не делать ничего, обновить самый внутренний контакт с Творцом, и тогда уже начать действовать.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם.
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Книгу можно найти на gap.co.il.
0: זרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: Или сканировать QR-код на экране.
2: Шалом, хаверим, אנחנו ב
1: Здравствуйте, друзья! Как и каждую пятницу, мы изучаем статью «Мир в мире». Страница книги на иврите 64. Подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Еще раз Гилад повторяет страницу на иврите. Мы читаем подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». Начнем с клипа Рава.
3: В этой статье Бааль Сулам хочет нам объяснить, насколько мы зависим от каждого и в связи между нами для того, чтобы привнести мир в мире. Мир не может быть, как только наладится, придет лад. И у нас нет таких качеств в каждом из нас и во всех. Нет таких свойств, с которыми мы могли бы, как в любом сочетании между ними и коннотацией, установить такую форму, которая была бы даже близко к миру, к совершенству, к ладу, к миру, даже заголовки. И все оценивается не то, как он выглядит сейчас, а только в мире развития. Это мы учили, это нам понятно, что все согласно цели, насколько человек, насколько его свойства развиваются и потом дополняют друг друга, потом слабость миротворцев, исправителей мира. Они видят какие-то негативные вещи в мире, и мы думаем, что мы должны это убрать и их исправить. А нам объясняют, нет, нам надо только увидеть, насколько эти вещи приходят к совершенству, к исправлению, в силу недостатка развития их. Так мы их видим несовершенными. Это, в принципе, объясняет, насколько мы несовершенны. Удостоились ускорением, не удостоились свой срок. Ахишена бейто. Или мы продвигаемся или путем страдания, или путем света. Путь страдания — это то, что мы продвигаемся посредством страданий, которые толкают нас сзади, то, что называется, и эти страдания. Как-то там дают нам направление, но направление не совсем правильное, но направление, чтобы мы изучали на этих страданиях, в конечном счете, как быть, как правильно принять развитие. Дальше. Добро и зло оценивается согласно поступкам личности по отношению к обществу, где в конечном счете мир как бы становится единым целым, и природа приходит из развития по линии в развитие в круге, то, что мы изучаем в системе миров. И сейчас, скажем, мы находимся с вами в состоянии, когда вот эта вот линия, вот эта вот трубочка, да, она сейчас образует круг, и человечество переходит сейчас в интегральную природу.
1: Рав говорит, может быть, это звучит тривиально, то есть мы это знаем, но он говорит, что если мы видим какие-то негативные вещи в мире, то мы думаем, что их нужно как-то уничтожать. Да, мы

непрерывного поиска и сосредоточенного на поиске Творца в десятке. Это не какая-то академическая статья, которая говорит о социальных разных влияниях в обществе. И на прошлых уроках Балеслам донес до нас, что если бы нам удалось донести свойства истины, и он определил это, когда индивидуум выполняет свою роль относительно общества и берет от общества свою часть, свою долю по справедливости, это и есть истина. То есть каждый выполняет свою роль в обществе, и он сравнивал это как шестеренка в механизме, которая каждый знает свою роль, и если бы каждый ее выполнял, все было бы прекрасно, но он объяснил, и мы учили это, что это истина слаба со стороны человека, потому что мы так не чувствуем. Почему мы так не чувствуем? Потому что есть закон индивидуальности, и он называет это абсолютной истиной. Он определяет это таким образом, что нет у тебя более четкой истины со стороны природы. Естественно, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный властелин, и все создано только для того, чтобы улучшать его жизнь, и он не чувствует со своей стороны давать что-то взамен. То есть есть истина, и он говорит, что мы должны быть элементами целого механизма, но есть абсолютная истина, то есть закон индивидуализма. И человек говорит, я управляю, весь мир призван служить мне, то есть и это правда в нашем мире слаба, потому что мы не исправлены, и чтобы исправить ее, чтобы исправить вот это состояние, появились люди или силы в нас, мы сказали, что это одно и то же, что если говорится так, то нужно милосердие, и нужна справедливость, и так далее, там равное распределение, и так далее, все мы равны. А люди истинные говорят, перестань, мое, твое, каждый берет из пирога сколько может, и все, и на этом заканчиваю. Нет, а вот эти миротворцы и вот эти, которые ратуют за справедливость и милосердные, они говорят, нам нужно вот это равное распределение, и они начинают ругаться, спорить, и тогда приходят миротворцы и говорят, давайте придем к компромиссу. Но они же должны быть сильными. Но это те же родители истины, которые хотят успокоить все вот эти возмущения, чтобы не было разных бунтов со стороны вот этих искатели справедливости, да, и так это общество делится на такие секторы или лагеря такие. Одни ратуют за истину, другие ратуют за мир, и они делятся на разрушителей и созидателей. И он завершает вот этот последний отрывок, о котором он говорил, словами, о котором он говорит, что нет надежды на мир. И силы, которые действуют в нас, силы, которые действуют в обществе, нет надежды на мир, то есть со стороны условий самого мира, потому что еще не созданы те условия для жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины, и те, кто стремятся к миру, и в обществе обязательно существует и всегда будут существовать заметное меньшинство, недовольное предлагаемое условие, как мы доказали выше, слабость истины, и они всегда будут готовым материалом для новых подстрекателей раздора и новых миротворцев, которые

0: будут появляться вновь и вновь без конца. То есть всегда, кто стремятся к справедливости, равноправие, всегда будут воевать с этими правдолюбцами. Одни будут побеждать других, потом и наоборот. И поэтому мира не может быть. Ну, это более или менее то, что мы учили до сих пор. Отсюда он продолжает следующий подзаголовок: благополучие определенного общества и благополучие всего мира. Чтобы понять это, мы сделаем, как мы всегда делаем. Мы прочитаем сначала это в десятках, очень внимательно, запишем разные заметки, обсудим, а потом посмотрим, что говорит об этом Рав. В начале 5 минут мы читаем в десятках. Если мы закончили, мы продолжаем подытоживать и обсуждать то, что прочитали. Итак, подзаголовок «Благополучие определенного общества и благополучие всего мира». 464-я страница на иврите.
1: Благополучие определенного сообщества и благополучие всего мира. И не удивляйся, что я соединяю вместе благополучие одного какого-то сообщества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и единым социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что он получает свои жизненные соки и обеспечения от всех, находящихся в мире, этим он становится зависимым и должен служить, заботиться о благе всего мира.
0: Мы выше доказали полное порабощение индивидуума относительно своего общества, подобно шестеренке маленькой в большой машине, ибо он получает всю свою жизнь и счастье от этого общества, и поэтому благо этого общества, его личное благо, это одно и то же, и наоборот. И потому в той мере, в которой человек находится в порабощении у самого себя, он обязательно попадает в порабощение общества, как мы это подробно объяснили выше.
1: А какой же размер этого сообщества? Это определяется расстоянием питания человека от этого сообщества. Ведь, например, в древние исторические времена это расстояние оценивалось лишь размером одной семьи. Иными словами, человек не нуждался ни в какой помощи, ни от кого-либо содействия, кроме членов своей семьи. Тогда он, разумеется, должен быть в зависимости ни у кого другого, кроме членов своей семьи.
0: А в более поздние времена семьи объединились в города и области, и человек попал в порабощение своего города. А потом, когда города и области объединились в государство, человек для счастья своей жизни стал пользоваться с помощью всех жителей страны и попал таким образом в зависимость от всех жителей страны.
1: И потому и в нынешнем поколении каждый человек для счастья своей жизни пользуется всеми странами мира. И обязательно следует, что в этой мере человек становится зависимым от всего мира, подобно шестеренке в машине.
0: И потому нечего и думать о возможности установить добрые и счастливые порядки в одной стране мирным путем, если это не произойдет во всех странах мира и наоборот. Ибо в наше время страны уже связаны между собой в обеспечении жизненно важных потребностей, подобно тому, как в древние времена люди были связаны в семьях, и потому нечего более говорить или заниматься справедливыми порядками, гарантирующими благополучие одной страны или одного народа, а можно говорить только о благополучии всего мира, ибо благо или вред каждого человека в мире зависит от всех людей, измеряется мерой блага людей во всем мире.
1: И несмотря на то, что на практике это известно, в достаточной мере ощущается, все же люди, населяющие мир, еще не осознали этого должным образом. А почему же? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание вещей, и лишь действия призовут человечество к порядку и подтолкнут его вперед.
2: Вот
0: этот образ шестеренки в общем механизме, что человек находится в зависимости, и исторически вот этот, эта оценка, что раньше человек был в зависимости только относительно своей семьи, сегодня это от всего мира.
1: Меня занимает вопрос, где вот это вот пространство, да, где мир человека, личности зависит от всего мира. Да, это круг такой, это может быть небольшой круг, там я завишу от десятки, более широкий круг, где уже есть группа, страна, страна уже зависит от всего мира, и где тот охват, где я должен включить эти все вещи. И он говорит, что личность теперь зависит от всего мира. Зависит, так это в нашем поколении, так это раскрывается. А сейчас мы перейдем к уроку Рава. По этой главе в статье постараемся приблизиться друг к другу и к нему. Итак, клип номер один, пожалуйста.
0: И не удивляйся, что я смешиваю вместе благополучие одного общества и благополучие всего мира. Ибо на самом деле мы уже достигли такой ступени, что весь мир считается лишь одним обществом и одним социумом. Другими словами, любой человек в мире из-за того, что получает свои жизненные соки и обеспечение от всех живущих в мире, этим подпадает в порабощение, заставляющее его служить и заботиться о благе всего мира.
1: Это понятно Бальсуляму, но непонятно еще людям в нашем мире. А это ведь 100 лет тому назад он уже так это ощущал. Что мы вышли на такое развитие, где мы все зависим друг от друга. Ну, просто на коротке, то, что называется, напрямую.
0: А почему это непонятно?
1: Сегодня?
0: Да.
1: Ну так это же непонятно. Ты же видишь, каждый тянет на себя без всякого понимания, что он этим в конечном счете приносит себе вред еще больше, чем даже если... Да, в разных, совершенно других, во всевозможных видах. То есть если я вкладываю в общество, я не вижу, что у меня есть выигрыш. А если я беру от общества, я чувствую конкретно, а вот моя выгода. Так или нет? Ну вот. А он говорит наоборот. Он говорит, мы уже вышли на такую ситуацию, что уже вся система замкнулась. Она связана совершенно, абсолютно внутренним образом. Если ты даешь обществу, к тебе это возвращается в 10 раз больше. Если ты берешь от общества, ты теряешь в 10 раз больше. А мы на своем не чувствуем, что происходит. Это то, что я тебе сказал, что мир это еще не ощущает, а он ощущает.
0: Вопрос, что скрывает? Почему интегральная система?
1: Мой эгоизм скрывает. Есть интегральная система, которая сейчас раскрывается. Это, в принципе, нам раскрывается система бесконечности. Шхина. Кли души раскрывается, где все мы соединены вместе. Начинает это раскрываться. Потому что каждый в своих желаниях, в своих личных желаниях вырос, так, скажем, вот эти вот души, каждый вырос, Шореш, Алеф, Бет, Гимел, Далет, вырос на протяжении тысяч лет до 1995 года. Ну, скажем, ну, неважно, когда. Вырос. И сейчас, когда вырос, раскрывает, да, за всю историю раскрывает сейчас то, как он связан со всеми. Связан со всеми. Вот так вот, что у него и выбора нет. И как они все связаны, связаны с ним обратно. Смотри, сколько здесь связей. Есть особая наука, которая изучает эти вещи. Это значит, что с 1995 года и дальше та самая часть становится связанной. До этого он не был настолько связан. Главным образом он развивался. Это была тенденция. Развивался с нуля до 1995 года. Такова была тенденция личного развития. Ему тогда ничего не мешало. Ну, было что-то, но мы начали ощущать это где-то с середины, да, с 50-х годов 20 века. Но сейчас каждый находится в своем развитии. Как это сказать, в своем максимальном развитии, и тогда то, что нужно, необходимо, то, что необходимо, это уже развиваться только на связях с другими. Другого ничего нет. Сейчас такова тенденция. Вот эти вот связи, вот эти связи со всеми и у всех. Это с 1995 года и до конца исправления. Все? Что ты спрашиваешь?
0: Связи.
1: А мы находимся все еще в том желании, что мы хотим вот эту вот внутреннюю часть, то, что есть внутри, внутри эгоизма каждого продолжать заполнять. А это уже не работает. Это наполнение уже не работает. Это наполнение работало в предыдущей системе. Я наполнял себя, поднимался в своем эгоизме, еще наполнял себя, еще поднимался в своем эгоизме, так что пока полностью не вырос с шорош алев бет гимел и на надалит. Все. А теперь я продолжаю. Я не могу наполнить. Нет ничего, чем наполниться, чтобы что-то поменялось. Мои желания больше уже не развиваются. Они могут развиваться только лишь, да, все вот эти вот желания. Они могут развиваться только в направлении суммы. Быть вместе. Да, сумма. Вместе. Это значит, что можно принести пользу эгоистическую тоже, да, как бы, как будто бы эгоистическую, но только посредством объединения, только используя объединение, потому что это то, что раскрывается.
0: Но мы ведь все-таки видим, что есть процесс понимания, что люди становятся более связанными. То есть, что сейчас приводит к тому, что множится понимание того, что мы зависим друг от друга?
1: От безвыходности. Те, кто называются иудеями, у кого есть методика того, как быть близко друг к другу, как быть правильно связаны, не дают миру систему соединения. Так что же делать? А как их заставить? Чтобы дали.
0: Тут есть какая-то связь, которую он проводит, мне кажется.
1: Быстро, конкретно.
0: Он говорит, что каждый берет от всего мира и становится тем самым зависимым, это понятно, но отсюда какая связь, что он должен обслуживать и зависеть, и заботиться о благе?
1: Ну а иначе как? Если он не будет давать, если каждый не будет давать в мир, во весь мир, то весь мир не даст ему. Я сейчас завишу, скажем, вот это вот я. Вот это я. Да, я такой красненький, целиком и полностью. Я сейчас завишу от логистики обеспечения со стороны всего мира. Со стороны всего мира не может быть такого, что у меня было бы что-то, если бы весь мир мне бы это не поставлял. Что значит весь мир не поставлял бы мне? Если весь мир не будет соединен и связан, то есть о чем я должен позаботиться? Вот это вот я. О чем я должен позаботиться, чтобы весь мир, кроме меня, был бы связан целиком и полностью, и тогда он может обеспечить мне то, чего мне нужно. Если он не будет связан, ну, там, скажем, добывают металл, там где-то добывают медь, там газ, там нефть, и все предприятия связаны, и все корабли, и все поставляют друг другу, и изобретают что-то, и в конечном счете это доходит до меня. Я как бы должен сейчас. Этого я не знал. Там эгоизм в каждом отдельном месте действовал, да? Где там был, я не знаю, хозяин предприятия или нефтедобывающий хозяин нефти. Этого не было. Сейчас мы увидим, что основные вещи вдруг перестают работать. Как бы нет желания, скажем, хозяина нефтяной скважины, что зарабатывать? Да у него не получается ничего, потому что мы все не даем ему силу, мы не заботимся об этом. А это значит, что надо позаботиться обо всем мире, о мире в мире. Именно вот так. Потому что система действует интегральным образом, и в ней должно быть желание всех, и тогда она будет работать. Тогда будет работать. Ты смотри, в какой мере мы должны эти вещи должны знать. Я что сейчас буду думать обо всем мире? Я с ума сойду. Сейчас и компьютеров таких нету. Нет, это можно сделать только за счет объединения сердцами. Желаниями, да. Мыслями, нет. Если ты начнешь это делать в желаниях, ты увидишь, как мысли вдруг точно оденутся на желания, и появится возможность включить в себя всех. И ты увидишь, почему 99% твоего мозга еще не работают.
0: То есть до 1995 года механизм двигался от стран природы к интегральному виду.
1: Нет, продвигались, то есть каждый продвигался, развивался личным образом, индивидуально. Это ты понимаешь? Ну вот, скажем так, вот рос. Шорош, 1, 2, 3, 4. Вырос. Больше некуда расти. И второй тоже, 1, 2, 3, 4. Тоже вырос. А сейчас только связь между ними может быть. И связь может быть тоже на уровне 1, 2, 3 или 4, скажем так, по ширине, да? Или вот эта вот труба, 1, 2, 3, 4. Ну, представь себе, таким образом. Я не хочу тут сейчас создавать. То есть вот это сейчас у нас вопрос, как мы вот это делаем, вот эту взаимную связь. Потому что внутри уже больше нечего делать. Оба они уже все. Они уже... Исчерпали свой личный эгоизм. И если они сейчас начнут делать вот это, вот этот правильный connection, без правильного соединения, каждый просто... Да, все вот эти олигархи, все это рухнет, рухнет, каждый из них. Все это приведет к полному разрушению. Человек, может быть, будет там немножечко там страдать, да, насколько там ему положено. А те почувствуют, потому что у них много связей, и большой виют, и огромная зависимость. И если они не начнут создавать правильные связи, так оно и будет. В разных видах, да, или банкротство, или какие-то будут природные катаклизмы. Но почувствуй, что тут не работает. А не работает, потому что все производство, торговля, все зависит только от связей. А связи сегодня не работают, если ты не берешь в расчет вот эту глобальную систему общую.
0: Связь должна развиваться либо за счет евреев, как вы сказали.
1: Только посредством евреев.
0: Эта связь существует или она тоже сейчас проходит 4 этапа развития?
1: Проходят этапы развития.
0: И если это развивается со стороны природы, то это раскрывается как зло?
1: Да.
0: И роль евреев?
1: Роль евреев все равно будет. Проблема в том, что или ты приводишь себя к действию, или же страдания приведут тебя к действию. Но действие так или иначе ты будешь делать. Ты все равно будешь работать. Или от страданий, по нужде, или в радости. Ну, давайте вернемся к определению. То, что Рав несколько минут дал определение иудеям. Те, кто называются иудеи, у кого есть методика, как быть ближе, как быть правильно связанными. Еще раз. Те, у кого есть методика, то как быть ближе, как быть связаны правильным образом. Ну так вот, мы постараемся понять и почувствовать и молиться, чтобы Творец открыл нам глаза, как стать ближе, как быть правильно связанными, и в чем методика объединения, чему учит нас Рав, реализовать это между нами и передать это через нас. А сейчас будем выяснять, да, первое выяснение в режиме семинара, вопрос, который сказал Рав. Духовная причина нашей взаимной зависимости, то, что сегодня раскрывается в мире. Еще раз, выяснение на семинаре, то, что мы слышали сейчас от Рав. В чем духовная причина взаимной зависимости, которая раскрывается сегодня в мире? 5 минут, пожалуйста.
2: Рав искир это в бетхалат адварим шело, что он сказал, что бецем
0: Рав упоминал, что постепенно раскрывается шхина, настоящая связь между частями, между элементами. И чтобы люди поняли, что они связаны друг с другом, это начинает раскрываться и физически в нашей жизни сегодня.
1: Для того, чтобы приблизиться к Творцу. Ну какая может быть духовная причина взаимной зависимости? То, что раскрывается сегодня, чтобы мы приблизились к Нему.
0: Человечество взрослеет, проходит время, ну как бы время, да, но это, в общем-то, продвижение, взросление. Начинают раскрываться те процессы, которые соответствуют более взрослому творению.
1: Мы как бы закончили личное развитие по ступеням 1, 2, 3, 4, а сейчас все зависит от формы связи, с какой силой мы будем выстраивать это 1, 2, 3, 4.
0: Есть тот процесс, который говорит о том, что желание уже не может наполняться, как наполнялось до сих пор. С другой стороны, мы видим, что становимся все более и более взаимосвязаны.
1: И то, что мы должны прийти к осознанию того, что мы в таком взаимной зависимости, что каждый, все, кто населяют мир, зависит полностью, его зависит полностью от связи со всеми остальными. Физический мир показывает нам сегодня это как бы на материальном уровне, но тенденция в том направлении, что мы это ощутим также внутренне.
0: Я вспомнил клип Игаля Резника, там он делал такой про обезьяну. Все зависит от нашей связи с миром, там телевидение, одежда, так постепенно у него все исчезает, очень смешной такой клип, и человек в итоге остается голым. И насколько каждый зависит там где-то от какого-то китайца, который там делает носки или еще что-то. Творец создал эту сеть, И человек должен почувствовать, что даже на таком уровне он зависит. Я как раз сказал, от 1995 года до Гумар Тикуна начался процесс, когда человеку даже физически показывают, насколько, если он вкладывает в общество. Если ты вкладываешь 10, получаешь в 10 раз больше. Если ты берешь в 10 раз больше, то ты теряешь в десятки раз. Это, в общем-то, то, что мы и чувствуем сегодня.
1: Ну, согласно технологии, люди видят, что все связаны. Молодые люди, да, используют iPhone и TikTok. Они же находятся в одной и той же культуре, в едином направлении. Проблема, какая связь есть между ними? Это цель Каббалы — привести к правильной связи. Система существует, сеть существует.
0: Мы слышали, что желание получать все время развивается. И оно чем больше развивается, тем больше хочет использовать других. Мы слышали, что олигархи, которые хотят всех использовать и чувствуют, что они могут брать от мира, думают, что они таким образом выиграют, они никогда не вкладывают в мир, что они выиграют. И так возникает связь, что все хотят брать от других, отсюда возникает взаимная зависимость. И когда сейчас все зависит от всех, если падает один, то он приводит к падению всех остальных. А если один начинает поддерживать других, то все приходят к лучшему состоянию. Мы вошли в этот период развития с 1995 года. Развитие желания.
1: Рой пишет, закон единства раскрывается сейчас все больше и больше в нынешней реальности. Хотер пишет, причина, что все зависят от объединения. Только объединение всего мира может дать так, чтобы оттуда можно было черпать и силы, и жизнь.
0: Сейчас мы возьмем этот принцип взаимной зависимости чуть ближе к нам, к нашей жизни. Наша жизнь, она в десятках. Мы слышали от Раба в клипе, что с помощью сердечного объединения в желаниях мысль обретает возможность вобрать всех. Мы слышали, что с помощью сердечного объединения в желании мысль обретает возможность воспринимать всех. Как это выражается в десятке? Мысль обретает возможность воспринять всех. Как это выражается в десятке? 5 минут.
1: Но мы как бы сидим вместе в десятке и думаем, что до этого тела тут расселись. Но наши учителя объясняют нам, что части души, части моей души находятся вокруг меня. Если мы соединяем те желания, которые стремятся к Творцу, то в этих желаниях, в соединении между ними раскрывается Творец. Как это находит свое выражение в десятке? Именно в соединении желаний. Именно этот клей, Творец, который соединяет все эти разбитые желания.
0: Мы сказали, что система изначально взаимосвязана, и только постепенно приходит осознание, что мы связаны. Поэтому мы должны внести качество в эти связи. И эта мысль должна осознать это, прежде чем мы чувствуем. У человека нет выбора, когда он смотрит по-взрослому на мир, он приходит к выводу, что он должен что-то сделать с собой.
1: Да, разница между желаемым состоянием и то, что имеет место, приводит человека к молитве. А иначе он тут пишет, что в конце, что если действия не заставят и не продвинут человечество вперед, то страдания говоря о человечестве, он говорит обо мне. То есть, где тот круг, который должен обозначить как цель? Есть такая цитата в кампусе: «Дай Бог, чтобы я мог обнять весь мир». Да? В кампусе мы преподаем. То есть, круг, когда я могу удержать всех товарищей, все мировое кли, вообще. Обнять их и почувствовать, что я связан с ними, зависим от них, они зависят от меня.
0: Внешне оно разделяет нас, и происходит расчет, как Раф описывал, что выгода в том, что я получаю от общества, и если я должен что-то дать, то с минимальным усилием я хочу извлечь выгоду, а внутренняя связь совершенно наоборот. Когда есть здесь совершенно другой механизм, есть уже ощущение, что я могу получить от отдачи.
1: Десять человек, да, которые заменят нас на этих стульях, тоже будет там связь. Как-то они будут разные, но они тоже найдут общий язык или там те вещи, которые там где-то будут противоречия. По-видимому, разница, что собрали точки в сердце, есть внутреннее желание, которое стремится к Творцу, и работа по объединению, то есть методика помогает нам создать и мысль, которая сближает, как сделать так, чтобы было бы больше связи, что мы преодолеваем различия, и как там личная исключительность позволяет нам как бы преодолевать вот эти препятствия. Точка в сердце — это то, что создает эти мысли как раз, а не материальные мысли.
0: На первой части урока мы учили о намерении. Каждый может быть в каждом желании, мысли, но главное — намерение. То это связывает нас, у нас общее желание, мы хотим стремиться раскрыть Творца, стремиться к любви. И поэтому неважно, какое желание у меня есть, главное, что я удерживаю намерение, поэтому тогда легче будет соединить наши желания, потому что все мы хотим свести наше намерение в одну точку. Поэтому так и можно соединить бесконечные желания с этой точкой.
1: Мы слышали несколько дней тому назад урок, где Раф объяснял, что человек выходит из себя и входит в духовный мир. Так мое «я» перестает вообще быть актуальным, становится системой. И сейчас мы слышали, что нет такого компьютера, который мог бы продумывать все эти вещи, рассчитывать. Но когда человек становится системой, ему и думать-то не надо, он становится системой. И тогда на самом деле нет такого компьютера, который мог это все высчитывать. Только человек, который становится системой, тогда это все становится частями его, что не надо ему думать о своих органах. Он как бы все равно их ощущает. Он хочет, чтобы все работали в гармонии вместе.
0: Мы подошли к этапу вопросов. Наверняка есть вопросы из текста, которые мы читали, то, что мы слышали от Рава. Я видел, что Нир уже поднял руку. Пожалуйста.
1: Вот этот текст Бааля Сулама, он потрясающий. Объяснение Рава еще ближе к нам. И он говорит, расширяя свое видение, да, насколько это актуально нашему времени, и тут есть определенное напряжение. С одной стороны, мы живем в этом мире, каждый день мы сталкиваемся с людьми, разные разговоры, Да, люди говорят о жизни общественной. И ты ничего не поделаешь тут, да, с этой информацией. Но я не могу это использовать. То есть меня не поймут, мне не удастся объяснить это. Да, это я со своей позиции. С другой стороны, я смотрю на каббалистов, на товарищей, на рава, то, что они делают. Я вижу, что постепенно, как проходит время, как бы соприкосновение с внешним обществом, да, скажем, как это контакт тоже становится все меньше и меньше. Как с этим справляться? То есть, с одной стороны, я вообще не могу говорить об этом, а с другой стороны, я не могу не говорить. То есть какая-то странная такая ситуация. Мне много есть что сказать, или мне так кажется, что я много чего могу сказать. С другой стороны, я не могу ничего не сказать, чтобы это не было услышано наивно и как-то в отрыве от жизни. Как с одной стороны не отрываться от этого мира, как с одной стороны не быть каким-нибудь белой вороной, а с другой стороны...
0: Да, я думаю, что вопрос понятный. Баля Салам в тексте, в конце, пишет нам вот в последнем этом абзаце, он говорит, что несмотря на то, что это известно и ощущается, практически все вот эти связи, которые так важны, но вместе с тем люди пока еще не осознали это должным образом. Почему? Потому что процесс развития в природе таков, что практическое действие опережает понимание. И действия приведут человека к порядку и подтолкнут его вперед. Каждый разумный человек видит сегодня связи. Это даже не прогресс, не революция, которая техническая происходила, и даже не искусственный интеллект. Все, что происходит в физическом мире, я не говорю о духовном, люди видят и знают, что сегодня все зависит от связей. Связи, системы, силы, которые работают между системами, между индивидуумами, между сообществами. И сильные мира сего умеют налаживать эти связи. Это понятно, не нужно ничего особенного объяснять, нужно просто это делать. Если ты сегодня хочешь жить в современном мире, это не как когда-то у тебя есть какое-то свое дело, ты делаешь его, и все. Ты должен быть связан с бесконечными системами, и твоя сила — возможности соединять и укреплять эти связи. Это в физическом мире. В нашем мире то, о чем он говорит, это именно то, что и происходит в десятке. Десятка — это та система, где мы практически реализуем систему связи для того, чтобы отыскать в ней то, что нет в каждом, что-то более высокое, что-то более возвышенное. Я не знаю, как раньше каббалисты были связаны там. В период первого храма было исправление «корку хлеба ешь, там воду пей, на земле спи и удостоишься». Но Баля Салам говорит о 1995 году, и Рав тоже отмечает это, мы сейчас видели это, что начиная с 1995 года, ну, неважно, это дата конкретно, но то время, в котором мы находимся, система работает таким образом. Откуда люди могут действительно получить пример и понять причину? Мы видим успех в нашем мире, тот, кто занят связями между людьми и делает это успешно, то он достигает действительно успеха. В нашем мире какой пример еще можно привести, кроме как реализации в десятках? И мы видели, что мы определенный период занимались внешним распространением, что-то там нести наружу, и Рав нас как бы собрал обратно и не уступил. Мы пытались сделать разные круги, что-то еще. Он сказал нет. Он сказал, вы прежде всего должны реализовать эту методику между собой. Что вы можете дать другим? Что рассказывать им разные байки, какие-то проводить там эксперименты на них, или как какие-то мероприятия, которые мы сами не реализовали. Поэтому наша лаборатория, каждый в своей десятке, и все мы как одно кли, которое вместе совершает эту работу.
1: Как работать в десятке? Тут понятно, у нас бесконечное количество инструментария и наставлений каждый день. Мой больший вопрос на первую часть. Как работать вовне? Я понимаю, что трудно ответить. Может быть, мне не удается как бы сформулировать свой вопрос. Но то, как объяснять, что мы связаны, и потребность быть еще более связанными. Или, может быть, я это делаю неправильно, или я остаюсь как бы на таком наивном уровне, или это не приносит пользу, да? Как бы я смотрю своими глазами.
0: Так не надо объяснять это внешне. Дать книжку Рава, которая говорит об этом, на эту тему. Просто не нужно ничего объяснять, если мы не можем объяснить, я понимаю, о чем ты говоришь, то не нужно объяснять. Даем личный пример, что тебе хорошо в тех рамках, в которых ты находишься, люди захотят это благо, и придут учиться и присоединяться к методике десяток.
3: כן, עמית, בבקשה.
4: אז בהמשך לזה באמת, אנחנו
1: פה בעצם... У нас разница между тем, что у нас, и тем, что снаружи, то, что мы изучаем, что все постигается силой молитвы. Мы раскрываем то, что мы не только объединение, а то, где мы раскрываем, что мы должны задействовать самую большую силу, и нам говорят, что это на самом деле может повлиять и исправить. И это молитва. Так что в конце это не в нас. И вопрос тут такой. Должны ли мы на самом деле продолжать это делать сами, да, вот эту работу, или на данный момент не выходить? Потому что, в принципе, наша работа, она полностью противоречит тому, что есть понимание обывателей. Там все происходит чисто на эгоистическом уровне, материальном. И у кого это есть со стороны природы, как бы у него это все получается. А у нас это необходимо приобретать. И мой вопрос, может быть, действительно только дать книгу, или же все-таки как-то начать, как-то выходить, как-то немножечко все-таки поднять это знамя, что вся наша работа постигается силой молитвы, и все, что природа нам раскрывает, то самое место, где мы не можем быть объединены на самом деле, и там на самом деле те мелкие. А кому ты это будешь показывать?
0: Ну, снаружи.
1: Ты продолжаешь вопрос Нира. Давайте наведем порядок тут. Мы должны действовать как единый организм, как Бней Барух, как единое кли, у кого, где есть одно руководство, где в каждый данный момент должно направлять нас, как весь организм, как действовать. Мы получили простое руководство. Все, что начинается, все, чтобы в нашей десятке был свет. Если мы не реализуем то, что здесь написано, весь большой свет, который Рав несет нам, останется у нас и через нас не пройдет дальше. Поэтому это первое место, та лаборатория, где мы создаем свет внутри десятки, чтобы мы были объединены как один человек с одним сердцем в молитве, чтобы он сделал из нас готовым кли, как Рава, чтобы действовать в мире. Это внутренняя сторона, это главное. И главное — наше внимание. В данный момент, может быть, в следующий момент это сменится, да? Если мы услышим руководство Бней Баруха, что это сменилось, пока мы услышали, что вот это, мы сосредоточены на этом. Кроме того, мы не выходим наружу, чтобы каждый там говорил о том, о чем он там считает, что нужно говорить, и убеждать людей в том, что надо их убеждать, как я это думаю, в чем они должны там... разочароваться в чем-то, они будут думать, что я вообще абсурден, странен или вообще невменяемый. Если мы хотим исправить мир снаружи, замечательно, у нас есть большая организация, в которой есть тысячи действий по распространению. И я спрашиваю, как я могу исправить мир, действуя распространением демарухом, тогда скажи мне, ты, Ами, у тебя мягкое сердце, ты можешь, скажем, готовить новых новичков, которые пришли в Каббалу. Подготовься к этому. Замечательно. Ты всю душу в это вложишь. И этим ты совершишь свою часть в исправлении мира. Потому что руководство Бнебаруха нашло творение, которое называется Амид, которое может исправить в данный момент. В следующий момент скажу тебе. Слушай, Амид, есть новый проект, называется «Терминал мыслей», да, стартап, социальный стартап. Мы строим что-то, что человек не придет и будет слушать, да, чего-то там странного, там лекции, там еще что-то, что мы 30 лет делали. Сейчас будет что-то новое. Сейчас будет какая-то аттракция, такое приятное времяпрепровождение, которое откроет ему сердце, мысли, принесет ему новые мысли. Ты нам нужен, Амид, чтобы ты дал... стал инструктором. Амид говорит, о, у меня есть свободное время, да, я буду там инструктором. Да, или какие мы получаем, да, указания на уроки, это как работать в десятке, да? Как мы можем связаться друг с другом, чтобы был свет. Есть внешние действия, там распространение, там не надо ломать голову, не надо там убеждать людей вокруг меня, что все мы связаны, пока мы не ставим, как Бат Сулям пишет, да, иначе ничего не произойдет. Какая связь, да? Ты думаешь так, а я думаю по-другому. Ты что, будешь спорить с людьми? Сегодня никто не слушает никого. Так распространение надо действовать так, как организация в данный момент определяет место для каждого. И тот, кто не знает, как действовать, замечательно, обратитесь к руководству, да, там, на вашем языке, в отдел кадров, там куча работы всем, кто хочет. Сегодня, скажем, был инструктаж такой, который нам сделали. Наша организация, все руководители наших кампусов на всех языках рассказали, какие задачи перед ними стоят, вызовы. Кабью, МАК в Израиле, на испанском, в Европе. Да, все кампусы, которые у нас есть по всему миру. Я вообще просто поразился. Они ломают голову, как сделать процесс, где постепенно подогревают общество, пока не созревает желание слышать больше и больше, как подготовить вещи, да, которые бы затронули, зацепили бы сердце. Ага, что почувствовал, вот это правда. Нет недостатка работы, но если я в данный момент не знаю, что делать, я прихожу и спрашиваю, скажите, что можно сделать для исправления мира, и то, что мне дадут, это и есть указание свыше. Поэтому не надо особо напрягаться.
0: Но, Амид, ты показываешь пример. Я каждый раз вижу тебя понедельник и среда. Ты помогаешь в кампусах. Прекрасный пример.
5: Gracias, amigos. ¿Cómo implementamos la conexión correcta por encima de lo que se revela en la externalidad de la escena?
1: Как правильно реализовать объединение, когда раскрываются внешние вещи какие-то в десятке?
0: Всегда у нас есть этот уровень внешний и уровень внутренний. Мы должны стараться прилагать усилия, чувствовать друг друга, быть более чувствительными, больше помогать друг другу, чувствовать, чего не хватает товарищам. Рабаш говорит во многих статьях о том, что всегда можно добавить в настроении, в силе духа, в десятке. Самое важное — каждый день подключаться к уроку, если ты можешь утренний урок. Если у тебя не получилось, то когда ты просыпаешься утром и в течение дня быть связанной с системой всего мирового Бнебаруха, то, что мы получаем каждый день, ту порцию света, все, что мы учим и реализовывать это в десятке. Есть место для молитвы, действительно, как вот Амит спрашивал про молитву. Есть место для молитвы, чтобы мы все время, чтобы нам все больше и больше удавалось чувствовать друг друга и вносить эту силу в десятку.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели, дорогие товарищи. Такой вопрос. Бааль Сулян пишет, что человек неизбежно находится в порабощении всему обществу. В чем тогда состоит наша работа? Стремиться освободиться от этого порабощения или научиться с этим правильно работать? Спасибо.
1: Невозможно освободиться от зависимости. Никто не спрашивал, ты хочешь зависеть или нет. Мы потому что части единой души, души Адама Ришона. И когда она раскрывается, как мы слышали на уроке Рава, все больше и больше, и в нашем мире это заставляет нас вернуться к этой структуре единой души. Рав дает потрясающий пример. Скажем, у человека есть нефтяные скважины. Там не получается у него. Почему у него ничего не получается? Не получается, потому что мы все не даем ему силы, мы не заботимся, что есть в душе Адама Ришона. Душа Адама Ришона, там есть состояние или разрыва, или соединения. Разбиение создало разрыв, мы стали чужими. Да, мы сталкиваемся, воюем, конфликтуем, а в исправленном состоянии мы обретаем свойства высшего света, отдачи, любви. Тогда создается между нами лад и мир. Мир в мире учит нас Рав, да, на всех уроках по этой статье. Это восполнение. Восполнение происходит силой света. Он является тем самым клеем, да, который мы должны раскрыть между нами. Поэтому в зависимости находятся все части души Адама Ришона. Чем нас отличает от великих каббалистов? Они раскрыли эту систему и действуют соответственно высшему закону отдачи и любви. И тогда, если ты помнишь, есть этот потрясающий фильм, где Рав говорит там в конце, «В моей жизни есть смысл и значение, потому что это не моя жизнь. Если мы будем брать с него пример и будем помогать друг другу чуть-чуть почувствовать, как каббалист относится к творению, к Творцу, а он посередине, потому что должен соединить всех с высшим корнем, тогда вот эта зависимость вместо бремени становится устремлением, страстью, который позволяет тебе реализовать свою душу, потому что все остальные, они на самом деле не другие. Это части твоей души. И Бааль Сулям нам пишет, что нужно выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать все вот эти отпавшие от тебя органы, да, член, мировой кли. Как мы вот сидим сейчас вместе, изучаем Бааль Сулама. Когда-то Рав, впереди Марабаш, с другой стороны творение, и он начинает думать, как он приведет свет, который он получает от своего учителя всем. Благодаря ему мы сегодня все здесь. Да, так это зависимость, независимость, да, а зависимость, не которая тебя грузит, а наоборот, возносит к связи с Творцом. Киев 3.
7: Вітаємо всіх. Мій товариш запитує, як поєднати намір до Творця?
0: Привіт всім.
7: Робота в намірі на благо всього людства.
0: Як можна сочетать намірення ради Творця з роботою ради блага всього человечества?
8: От пам лойванти та шела.
0: Еще раз вопрос просит.
7: Як поєднати?
0: Как можно сочетать
7: в намірі на благо всего людства?
0: Работу ради Творца с намерением ради всего человечества. Кто такой Творец? Что такое Творец? Что нам говорят каббалисты? Творец — это свойство отдачи. И ее мы должны обрести. его это свойство, почувствовать, быть в нем, действовать согласно нему и тем самым прийти в сочетание с единственной силой, которая существует в реальности, доброе, творящее добро, является абсолютной отдачей. Пока мы все еще заботимся о себе и думаем только о себе, согласно нашей природе, у нас нет Творца. Есть у нас, может быть, разные там страхи, разные фантазии, разные опасения, но, в принципе, мы зациклены на себе. Как Баля Сулама объяснил нам в начале статьи, силы исключительности, которые находятся в каждом, каждый хочет использовать человечество, все, что есть вокруг него ради себя, и у него нет Творца. Нет там Творца. Может быть, он придумал себе Творца, да, какая-то сила, благо, добра, которая там должна его обслуживать. Это не называется Творцом. Где начинается Творец? В состоянии, когда человек уже выходит из заботы о себе в нечто вне себя. И это желание, оно изменяется. Оно всегда существовало, но для чего мы его используем? Это называется намерение. Нужно изменить намерение. Вместо того, чтобы я использую желание получать для себя, чтобы я использовал его для чего-то, находящееся вне меня. Я не знаю, что находится вне меня.

0: вместе мы, каждый тренирует свою связь с Творцом через связь с товарищами. Мы помогаем друг другу, каждому выйти из своей тюрьмы в общее пространство, которое находится между нами, которое называется центром десятки. И тогда, в тот момент, когда мы выходим из себя в этот центр десятки, там и раскрывается эта сила. В работе человек с товарищем, человек не может обманываться, и обманывать себя, свое сердце. И кроме того, есть требующие, есть товарищи, которые требуют это действие. И вот это действие — не обманывать себя, быть вместе с теми, кто предъявляет к тебе это требование. Это позволяет выйти из себя каждому и всем нам, выйти в заботу, которая находится вне себя. И неважно, кто вне меня есть, товарищ или десятка, или все мировое кли, или Творец. И главное, что, чтобы не было для себя. И в этом заключается весь процесс.
1: Но мы уже приближаемся к концу урока и хотим посмотреть сейчас небольшой клип «Рава», маленький, кто дает нам большой свет. Давайте посмотрим шестой клип.
0: Доказали зависимость индивидуума от его общества по примеру маленькой шестеренки в машине, которая все берет все свои силы от общества, и благо общества, и благо его личное — это одно и то же. И также наоборот. Поэтому в той мере, в которой человек зависит от себя, он зависит также от общества, как мы и говорили выше.
1: Это значит, что у нас есть насилие? У нас что? Мы начнем сейчас обязывать любое сообщество, каждую страну в мире, что они должны жить по такому уставу и никак иначе? Как? Как нам надо тогда относиться ко всем? Где свобода личности, где справедливое распределение каждому равным образом? Есть равные, а есть неравные. Есть те, кто могут давить на других, обязывать? Да. Мы видим, что если есть система, которая постепенно облачается на наш мир, то мы должны подчиниться, там нет выбора, той самой системе, и подчиниться этой системе, глобальной интегральной системе, которая скрывается по всему миру, подчиниться ей. Мы должны тут помочь друг другу и также заставлять друг друга, потому что мы зависим друг от друга. Но мы зависим друг от друга, что ты тут поделаешь? Никто не может сказать, все, вот это моя граница, это твоя граница, и давай-ка ты оставь меня в покое, я к тебе не лезу. Каждый на своем месте. Мы не можем. Мир стал маленький. Мы черпаем из тех же источников, мы зависим друг от друга. Поэтому, с одной стороны, раскрывается глобальная система, где мы все связаны друг с другом, она обязывает нас тоже, но по тому же принципу взаимного поручительства беречь друг друга, и у нас есть право обязывать друг друга соблюдать этот закон, принцип. Не то, что мне хочется, и я своими силами, да, я сильный такой, и я могу на тебя надавить, я надавлю, и я тебе, значит, эти желания навяжу, эти законы. Это не мое желание, это желание общей системы, интегральной системы, которая сейчас раскрывается, и она обязывает нас всех. И поскольку все мы зависим друг от друга, мы обязаны организоваться таким образом, что тот, кто не подчиняется этой общей системе, которую представляет природа, а у нас нет выбора, так мы обязаны заставить его, чтобы он захотел это делать. Если у него нет желания, тогда силой. Чем? Да очень просто. Мы перестанем как бы... мы не будем с ним на связи. Мы его изолируем. Да? Но он не будет участвовать в мировом.

по системе. Сегодня даже войны не нужны. Не нужны ни бомбы, ничего. Ты накладываешь на него санкции, да? Обрываешь все каналы поставок. А ты от него ничего не покупаешь, все, что он создает, производит. Все он падает. На следующий день ему нечего кушать, он не получает ничего из мира. Его продукты, то, что он производит, да, он не получает также полезные ископаемые. Да, ни одна страна не может ничего сегодня сделать. Сельское хозяйство.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
1: Мау баавуда, иш ашер бо мум, ло икрав. Базуар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человеку, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечья. Раби Исхак сказал это потому, что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. И это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И необходимо знать, откуда исходят понятия ущербные и порочные в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дает человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу, получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому он зовется калекой. То есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждают, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном, когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что это работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен. Ответ – из-за того, что ему недостает веры. Так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик, или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться, а он устремляется как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербно. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
0: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца, то есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говорит себе: то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Хама бар Ханина: если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано: «Надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое, и надейся на Творца». Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца иначе, как только лишь согласно тому, что принято среди работающих на Творца.
2: Главный хиссарон, что когда человек занимается Торой и заповедями, а тело не сопротивляется ему, то есть не приносит ему посторонние мысли. В этом состоянии человек не думает о вере, что это то, чего ему не достает, то есть чтобы у него было наслаждение от действий, которые он производит, как будто он достиг в материальном огромное состояние. И тогда у него наверняка было бы воодушевление и подъем духа, обретение чего-то важного, то, что ценит весь мир. И какое наслаждение у него было бы тогда? А если человек поверит в то, что он служит великому царю, почему же он сейчас не полон радости и подъема духа от того, что приводит святости, что он делает сейчас? А причина этого в том, что ему, безусловно, не достает веры. Поэтому человек не должен удовлетворяться малым, потому что ему не достает главное, не добавок. А если человек не обращает на это внимание, он наверняка готов оставаться в состоянии всего общества, которое работает только в плане действия. Однако не следует забывать, что действие без намерения — как тело без души. Поэтому человек обязан преодолевать и выходить из общей массы работников, а входить в число работников Творца в плане намерения ради небес. И хотя мы учим, что человек должен идти в правой линии и говорить, что у него нет недостатка, а то, что есть у него, он радуется этому. Но и в правой линии человек должен быть в большом воодушевлении и в подъеме духа, потому что он работает и служит великому царю. И хотя нет сил оценить меру важности величия Творца, тем не менее и над этим он тоже должен работать, чтобы удовлетворение малым, он должен продолжать радость и жизненную силу, как будто это великая вещь. А то, что он не чувствует величину важности, за это он тоже воздает благодарность Творцу, за то, что он видит, что у него есть хоть немного связь с духовным. За это он дает большую благодарность, большую хвалу Творцу.
0: Однако, на самом деле порядок духовной работы таков, что человек должен перейти из правой линии, которая есть совершенство и удовлетворение, малым к левой линии, то есть сделать внутренний анализ, почему он лишь в малой степени связан с духовным, по какой причине Творец не дает ему большего. Наверняка чего-то здесь не хватает, и необходимо исправление добрыми делами, чтобы не оставаться в состоянии нищего разумом, прилагать всяческие усилия, чтобы Творец помог ему так же, как помогает другим, желающим считаться работниками Творца. Однако человек должен быть осторожным, чтобы не смешивать эти две линии, иначе он не способен будет различить истинную суть каждой из них. А после того, как человек уже различает границы, у него появляется возможность для продвижения. То есть сейчас человек уже способен продвигаться на двух ногах. Как известно, что человек не может ходить на одной ноге. И объясняется понятие «на одной ноге» тем, что прежде всего человек прославляет и благодарит Творца. Восхваление состоит в том, что он может верить в какой-то мере, что он говорит с Творцом. Следовательно, получается, что в мере того, насколько есть у него вера, он и благодарит Творца. И в каждом своем действии человек благодарит Творца за то, что Творец удостоил его мысли и желания исполнить его заповедь. И за это дано человеку благословлять Творца. И за это он приносит свою великую благодарность. И так же, как благословляет каждую заповедь, таким же образом благословляет Тору. Следует знать, что суть благословения — это благодарность за добро. А тот, кто не благословляет за это Творца, то это от того, что он не чувствует заповеди как нечто важное, за что стоило бы поблагодарить. И это означает, что данное нам благодарение подобно подарку, принятому в нашем мире, когда в мире величины подарка, мера выражаемой нами благодарности.
2: Получается, согласно этому, что то, как человек собирается исполнять заповедь и благословлять ее, он должен до этого принять на себя веру выше знания. Другими словами, несмотря на то, что пока у него нет ощущения важности Торы и заповеди, он должен верить выше своего разума, что это очень важные вещи. Ведь из-за того, что человек еще не достоин видеть величие Торы и заповеди, и это из-за того, что существует исправление, называемое, чтобы не было свойства либо стыда. И из-за этого пребывают свойства скрытия на Торе и заповедях. И поэтому нужно начинать работу выше знания и не считаться с нашим ощущением. Однако мы должны сказать, есть у них глаза, но не видят они. И в мере преодоления, в вере, в важность Торы и заповеди, в этой степени человек может воздать благодарность. То есть благословение, которое человек дает Творцу, зависит от меры важности Торы и заповеди. И из сказанного следует объяснить то, что сказали наши мудрецы, почему у мудрецов не происходит так, что из их сыновей выходят мудрецы. Рабина сказал, потому что они не благословляют Тору в начале. И следует понять, как можно сказать так о мудрецах, что они не благословляют Тору в начале, ведь мы видим, что даже простой народ, когда поднимаются к Торе, прежде чем чтец начинает читать Тору, они вначале совершают благословение. А мудрецы, как сказано мудрецами, что есть мудрецы, которые не благословляли Тору в начале, и поэтому их сыновья не являются мудрецами. И нет сомнения, что в простом понимании есть много объяснений. Но в плане работы, когда мы учим все в одном теле, мудрецы и сыновья мудрецов в одном теле, что это означает? И следует объяснить, как сказано выше, что благословение, которое нужно дать вначале, имеется в виду намерение. То есть они не вкладывают сердце в том, чтобы ценить важность Торы для того, чтобы воздать благодарность Творцу за то, что Он дал нам великий подарок. Автоматические благословения, которые они произносят, называется, что они воздают благодарность Творцу за этот подарок, не такая, как она должна, не такой, как должно быть. Получается, что им недостает важности дающего Тору.
0: И в этом смысл сказано, что не благословляли Тору в начале. Ведь в начале, прежде чем произнести благословение, они не задумались о важности и значении этого. Отсюда следует, что сыновья, то есть нет у них понимания этого, и они не считались мудрецами. Говорится о тех, кто учат Тору и видят, что еще не достигли знания Торы, и понимания, что знание Торы означает отмена собственного управления. То есть должны понять, что необходимо устранить в работе личную выгоду. И они видят, что несмотря на то, что они изучают Тору, они все еще не осознают, что тело обязано отменить всю свою сущность и работать только ради Творца. Мудрецы пояснили сказанное изречение, если человек умрет в шатре, таким образом, что Тора существует только в том, кто умерщвляет себя ради нее. И человек спрашивает себя, что мне необходимо исправить в себе, чтобы на самом деле достичь такого понимания. А причина этого в том, что они благословляли Тору в начале. Иными словами, благословение, вознесенное Творцу за Тору, не было благословением от всего сердца, потому что они ценили всю ту важность Торы, не осознавали, в чем ее значимость, и что именно Тора должна передать нам. То есть во имя какой цели человеку необходимы Тора и заповеди? И когда человек задумывается, в чем заключается польза этого и какой ступени Тора и заповеди должны привести его, то в мере важности этого он и благословляет Творца. Однако если человек не делает настоящий расчет, пусть даже он благословляет Творца, но все же сердце его не с ним, так как он не способен оценить значительность и важность этого.
2: Поэтому, если у него нет подготовки, то есть перед ним нет намерения, что он построил намерение, зачем ему нужны Торы и заповеди, автоматически человек не может прийти к пониманию, что такое мудрец. Это означает, как сказал мой отец, учитель, который спросил, почему они сказали ученик мудреца, а не просто мудрец. Потому что мудрецом называется Творец. А тот, кто учится у него свойству Творца, он называется учеником мудреца. И это, как сказали наши мудрецы, слейся с его свойствами, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Получается, что вопрос, почему у мудрецов не получается так, что из них выходят другие мудрецы, это для того, чтобы они поняли, что главное, чтобы они приняли на себя работу ради отдачи, а не работали ради собственной выгоды. Это называется мудрец. Поэтому они сказали совет человеку, если он хочет, чтобы сыновья были мудрецами, он должен понимать, что он должен работать ради Творца и должен построить намерение до благословения, на что он совершает благословение, то есть ради чего он воздает благодарность Творцу. Это называется, что они не благословляли Тору в начале. То есть до того, как произвели благословение, не обратили сердце, что Тора и заповеди должны принести ему.
0: Однако, когда человек нацелен на то, что Тора и заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение, как сказал Раби Хананья бен Акашья, то получается, что все вознаграждение, получаемое Торой и заповедей, это очищение. А что же происходит после очищения? То есть какую выгоду получают от очищения? Ответ таков: мы должны верить в цель творения, которая состоит в наслаждении созданий. И когда Творец удостоится благ и наслаждения, которые человек не способен оценить, тогда творение удостоится благ и наслаждения, которые человек даже не способен оценить. Как сказали мудрецы, глаз не видел Творца, кроме тебя, сделавшего такое для ожидающих его. И из изложенного поймем то, о чем спрашивалось, в чем объяснение сказанного в Зоре: человеку, в котором есть изъян, нельзя приближаться, буквально приносить жертву. Это потому, что он порочен. А в порочном человеке отсутствует вера, и его порок давлеет над ним. И это верно для каждого человека, а тем более для коэна, первосвященника. И спрашивалось об этом, что человеку делать, если он видит в себе изъян? Не способен ли он тогда к обретению веры? Неужели возможно сказать такое, что есть в мире человек, у которого нет права выбора, несмотря на то, что не совершил никакого прегрешения? В чем его вина? Что он порочен, и ответ в том, что когда говорится о духовной работе, то вся работа человека должна совершаться в святости, что означает, согласно написанному, «Святы будьте, ибо свят я». То есть все, что делается, то, что вы делаете, должно быть ради отдачи. Ведь он свойство отдачи. Эта работа начинается с лолишма, как сказали мудрецы. От лолишма приходит к лишма.
2: А причина того, что нужно начинать с лолишма, как сказано в книге Прихахам, поскольку человек рожден с кли, который называется желание получать, ради собственной выгоды. Поэтому невозможно начинать с намерения ради отдачи, а начинают с лолишма, а свет в ней возвращает к источнику. А для того, чтобы человек знал, что он не должен оставаться в состоянии лолишма, поэтому в его работе даются изъяны. То есть, когда он хочет работать ради небес, все органы его не согласны на эту работу. Поэтому нам дано идти в двух линиях, которые называются две ноги. А до этого у него есть изъяны и пороки. И все это из-за того, что ему недостает веры. Поэтому человек должен просить Творца, чтобы он дал ему силу веры.
0: Перейдем к уроку от 19 июня 2002 года.
2: Здравый эмор. Что такое в работе человек, которому есть изъян, не будет приближен? Замысел творения — создать создание, творение, чтобы у него было совершенство, как у Творца. Таково его желание насладить свои создания в полной мере, вечной и абсолютной, для того, чтобы прийти к этому состоянию. Творение обязано пройти весь путь от второго края, от отсутствия совершенства, несовершенства до настоящего совершенства, то есть уровня Творца. Поэтому природа творения — это зло, злое начало, обратно природе Творца. А средство, чтобы перейти от одного края до другого, как сказано, я создал злое начало, создал Тору в приправу к нему. То есть Тору дали только для того, чтобы очистить ими творение, то есть, чтобы позволить им увидеть зло в себе, и всякий раз, согласно мере зла, которое они раскрывают, исправлять его и приближаться к добру. А Творец называется добрый и творящий добро. И тогда человек, который приближается к Творцу, может приблизиться только тем, что обретает свойство добра и действие творящий добро, как Творец. А откуда человек возьмет это желание? Творец дал человеку выбор. Что такое выбор? Одно действие, в котором человек свободен. Это называется выбирать то, что воздействует на человека. Или хорошие вещи, или плохие вещи. И этим человек определяет свою самостоятельность, свою независимость. Или помещает себя в общество. Весь смысл которого продвигаться к Творцу или в другое общество, которое продвигается к разным другим целям. Это единственный выбор. И сказано, что Творец изначально не бросает человека так, и человек не знает, что делать. А Творец приводит человека в хорошее место, в хорошее общество и говорит ему: возьми себе это. То есть никто не сможет сказать: ты не дал мне возможности выбора. Творец приводит человека в общество и говорит ему: возьми себе это. И будь в этом, и укрепись, и ты укрепляй группу, как ты хочешь, чтобы группа, общество воздействовало на тебя и так далее, чтобы была просто взаимная работа. И в этом ты придешь к цели, через это придешь к цели. То есть первая точка, которая является обратной совершенству, это... Она не необходима, в ней мы рождаемся, только мы раскрываем ее все больше и больше в ее истинном виде, насколько она противоположна совершенству, в соответствии с тем, насколько хотим постичь совершенство. А конец тоже понятен, и он абсолютен и готов. А путь тоже зависит от строения души, это уже определено заранее. Из общей структуры Адама Ришона. А путь только зависит от нас, то есть возьмем ли мы то, что Творец выбрал нас и выбрал привести нас в группу, чтобы мы все время строили группу все более и более направленной на цель. Согласно мере изъянов, которые раскроются в нас, согласно этому у нас будет потребность совершенствовать себя. Вчера у меня был один человек из ультраортодоксов. И это не первая просьба такая от них. Почему я, не то что я открыл группу, открыть группу из них, я понимаю, что я не могу позволить себе. Почему я не приму одного кого-то из них по одному так секретно, тайно, для того, чтобы направлять его немного? Я сказал, мне нечего дать. Нечего дать. Какая инструкция? Допустим, ты придешь ко мне, начнешь задавать мне вопросы. Я буду тебе отвечать те же вопросы, когда спрашивают меня в группе. Я отвечаю, поверь мне, что ко мне не приходят мои ученики, в особенности каждый так отдельно. Я с ними делаю такие всякие беседы, намерения, какие-то наставления. Так что такое работа Творца, как они это знают, из того, что слышат. Но я тоже слышу уже несколько лет, слушаю вас. Действительно, я хорошо знаю материал. Готовы сидеть 15 часов и учиться, у них такой проблемы нет. Действительно, знание очень хорошее всего. Вот так... Он понял в конечном итоге, что вся работа – это работа в группе. Работа в группе. То есть откуда возникает у них продвижение? Я тоже читаю, тоже знаю, что написано. И вы скажи ему, что находится на такой-то странице, он скажет, что на этой странице нет никаких проблем. То есть если мы там кинем 70-я страница из писем, там пункт 155-й, это для него все понятно. Непонятно лишь одно – как продвигаться. А потом он понял, но просто он думал, что есть какой-то еще какая-то моя личная, частная работа с каждым. Я ввожу его в свои комнаты, и там в свою комнату, и что-то там начинаю с ним. И непонятно людям, что без действия, которые мы делаем в организации, в распространении, субботы, трапезы, все вещи. Они не понимают, что эти действия, они продвигают человека. То есть не сами действия, а то, что мы действуем для расширения группы и укрепления группы, и в ширину, и в высоту. Это, на самом деле, все средства. Но на самом деле это проблема. Пошел организовывать. У него есть несколько человек, он там сейчас... Это действительно была большая новость для него. Он думал все-таки, я слышал по телефону все время, когда Раф начнет принимать меня с глазу на глаз, так говорит со мной, я не понимал точно. Так я думал, ну приди, хорошо. А теперь он понял, что разговор тут не помог. Что должна быть просто... Должно быть тут несколько таких условий, без которых ничего не поделаешь. Группа, общество, внутренняя работа в этом, соединение между товарищами, в том, чтобы обрести у них сильное желание, купи себе товарища, вкладывая. Это не так-то просто. Но... Это работает постепенно. Так это единственный выбор. Согласно этому раскрываются изъяны и исправляются изъяны. Да. Есть вопросы? Но ребята сзади уже не спрашивают. Слава Богу, уже тоже стали старичками. Нужно приводить новых авиу. Это уже все, они уже...
3: זה תקופות.
2: Это периоды. Есть такие мертвые периоды, что человек не может сделать ничего, кроме того, что он пришел, так как кукла садится, заполняет стул, встал, ушел, все, и дома, и на работе, так, знаешь, ходит, так, как сомнамбулизм, как сказать? Есть такие, кто спит, сомнамбулизм называется.
0: Лунатик такой,
2: который ночью встает и ходит. Так и так он в жизни. Есть периоды, а иногда это надается ему, надоедает, он хочет выйти из этого. Это продолжается, так продолжается, пока не высушивает тебя как следует. Да, есть кто-то, кто жив, поднял руку. Ладно. Так нужно быть готовым к этому. И действительно, готовить, каждый раз готовить для себя состояние, что если наступит такое время, я буду вести себя так. Если придет, я буду вести себя так. И тогда они не придут, эти периоды. Или придут, но ты будешь уже готов пройти их, почувствовать их все за короткий период. Да.
0: А что значит быть готовым?
2: Значит, быть готовым и все время... У меня нет терпения. Я начинаю что-то бросать, Моя природа, вообще не как кто-то, кто может прийти в жизни никогда. Я учился еще до того, как пришел в Кабалу, когда у меня была... клиника, у меня была очень большая клиника, много врачей, такая маленькая больничная касса просто. И я научился, чтобы преодолеть это свойство, что у меня нет терпения, я могу только, если я заранее готовлю себя. Я говорю с собой, что я должен быть здесь, терпеливый, слушать и отвечать, и думать, и исследовать. И так я еще раз повторяю и планирую себе, как я в этом буду. Вместо минуты я могу удерживаться час. И если я уговорю себя еще больше, день. Именно так. И в том же виде потом я обнаружил, что тот же подход есть в Кабале. И, по-видимому, и вообще в нашей жизни. Все зависит от подготовки. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. Потом нет проблемы. Человек, который входит в духовное, духовное действует на него, там вся твоя природа, весь твой характер, это уже не имеет значения. Ты остаешься в этом тоже. Тоже нетерпение, все, но это уже не то же самое относительно духовного, это относительно материального вообще. И время наше тоже не просто так называется время подготовки. То есть все зависит от подготовки. Так действительно, когда человек находится в хорошем состоянии, насколько возможно больше сконцентрироваться на учебе и чтении, и также думать о плохих состояниях, что если они наступят, то не дай Бог, чтобы не начинать погружаться в них, но просто заранее планировать, насколько я хочу, что если придет какое-то маленькое падение, я сразу присоединяю это к своему состоянию, к состоянию подъема. Ему стало еще больше. Откуда приходят подъемы? От того, что ты соединяешь падение к постоянному состоянию. То есть заранее просто так готовить себя. Да?
0: Мы говорили, что укреплять группу я должен в той мере, в которой я хочу, чтобы группа повлияла на меня.
2: Укреплять группу нужно в той мере, что я хочу, чтобы группа подействовала на меня. А в какой мере я еще хочу, чтобы она укрепила меня, если не в этой мере? Насколько я вижу в них потребность для себя, так я укрепляю их.
0: Мне кажется, что должны требовать меня, даже если я знаю, что я слабый, у меня нет сил делать что-то, то я тоже таким образом должен относиться к ним, кричать и требовать от товарищей, чтобы они делали то, что я думаю, что они должны делать.
2: Выясните все в группе. Хорошо требовать. Требуй. Посмотри, как они реагируют. чтобы не побили тебя только. Требуй лучше сделать шум, чем сидеть тихонько. Это наверняка. Мы не боимся беспорядка. Ну и лучше, чем это кровать такая, когда все заснули, смерть такая общая, это самое плохое. Лучше, если человек прыгает, кричит, не согласен, от этого приходят изменения. А и характер группы, которая хочет так каждого поставить на место, это нехорошо. Нехорошо. Должно быть общее терпение к рутине и знать, что таков путь, и мы должны, пока не получим все ощущения, удерживаться в этом и идти так от шага к шагу, так последовательно, но вместе с этим должен быть прорыв. Не бояться. Да?
0: Ну, что такое намерение? То есть как вообще можно понять, что такое намерение?
2: Что такое намерение? Когда я прихожу к тебе и говорю, какой ты прекрасный человек, какой ты хороший, я еще таких как-то не видел. Но пока что я со стороны устраиваю, чтобы тебе такие вещи устроили, чтобы ты не знал, где ты находишься. Это называется намерение. То есть намерение есть действие, есть намерение. Действие – это что я прихожу к тебе и говорю «папа-папа-папа», а намерение мое навредить, не дай бог, допустим, тебе. Так все зависит от намерения, а не от действия. Действие может быть, выглядит неважно как, но главное – намерение. Ты видишь человека, который вставляет нож в кого-то другого, это может быть хирург, а может быть убийца. Да? В чем разница между ними? Какое действие? Действие то же самое. Вскрывает тело. Верно? Ну, но все зависит от намерения.
0: Мы реализуем намерение, и творец, что происходит?
3: У
2: меня когда-то была такая припухлость, очень болела. Я пришел к одному товарищу, он был врач, естественник такой. Он посмотрел, хотел коснуться, говорит, не-не-не-не. Он говорит, хорошо, только посмотри, что я делаю. Я беру книгу, такую книгу, такая, книга по медицине такая, знаешь, это холодное оружие просто, несколько килограмм. И я сейчас тебя ударю. Но потом это исчезнет. Ты знаешь, это было такое чувство ужасное. Я согласился. Если бы кто-то увидел снаружи, знаешь, я с трудом, я помню это, не мог коснуться, это просто было... Он ударил, все пропало. Так как увидеть это снаружи, понимаешь? Я не знаю. Все у нас зависит от намерения. Посмотри на политиков. Иногда я сталкиваюсь с ними. Это просто... То, что мы видим, то, что мы читаем в газетах, то, что нам показывают по телевизору, это действие. Намерение за экраном. А там что-то совершенно другое. Их мышление, как они говорят внутри между собой, как они еще более внутренне думают, так все определяет намерение, а не действие. Действие и намерение вместе идут только у животных. Животных, зверей, неживое растительное животное, говорящее, у него есть уже намерение, есть действие. Даже в животном виде, в нашей жизни. У животных и зверей иногда как-то обманывают, когда, как он хочет схватить, есть такие, как бы, якобы они делают себя, как будто он спит, приближается животное, он хватает. Это есть такое что-то, но это природа, это не планирование. Но у людей это уже начинает быть просто две вещи совершенно отдельные. И
3: а
2: у работника Творца это уже его

0: Шалом, хаверим ва хаверот якарим.
1: Здравствуйте, дорогие хаверим, хаверот. Мы девятая десятка из Петах Тыквы. Скоро будем читать статью Рабаша, которая называется «Что означает, что благословение человека есть благословение сына, сыновей в духовной работе». Вслед за ней мы послушаем и будем учиться на уроке Рава по этой статье. И чтобы подготовиться к такому состоянию, давайте послушаем слова Рава, где он начинает этот урок.
2: Снова и снова Рэбе подчеркивает, что страдания, боль, отталкивание, проблемы, неудачи, разочарование, то, что человек получает, когда он продвигается, да хочет продвигаться к Творцу, а не просто человек, который продвигается, а когда он хочет продвигаться к Творцу, эти помехи и проблемы становятся теми келим, и именно благодаря которым он потом становится, возникают те самые места, те самые ощущения, в которых человек чувствует близость к Творцу, и там, где есть боль, как бы суд жестокий и так далее, потом там раскрывается хесед, милость. Все наоборот, насколько чувствуется скрытие, в этом месте скрытия возникает раскрытие.
1: С момента того урока прошло много времени, и с тех пор мы получили большую помощь от Творца, нашу десятку, и в десятке умение, возможность справиться с десятками, с проблемами стало легче. Насколько мы можем ладить с товарищами, насколько мы видим, насколько именно через них проходит отношение Творца. И только так можно ускорить время, чтобы видеть, когда помехи по-настоящему — это помощь от противоположного. И мы чувствуем себя больше связанными вместе, мы стоим перед Творцом, перед целью и продвигаемся. Давайте почитаем отрывки, которые направят нас на урок вместе.
2: Первый отрывок. Прийти на утренний урок называется, что ты приходишь к атаке с товарищами. Вы находитесь вместе, и вы хотите атаковать все помехи, которые есть в пути между вами по отношению к Творцу. Это как прийти на бой.
3: Кета Мисбаустай. Шейла.
1: Второй отрывок. Вопрос. Как ведется бой в духовном? Рав, прежде всего, я возвращаю себя в состояние, в котором я должен быть против помех, которые находятся между мной и товарищами, и между нами и Творцом. И так я начинаю все время чувствовать себя находящимся на линии, на которой я воюю со всеми помехами, против помех, которые против объединения, против посторонних мыслей.

0: אני רואה את כל הדברים.
1: Я вижу все вещи, которые пробуждаются во мне в жизни, как помехи. Но это неверно. У Творца нет никакой необходимости посылать мне эти помехи, если это не будет помощь против него, с помощью чего я пробуждаюсь к большей связи с товарищами и с Творцом. И так я прихожу к цели творения. Очень быстро прихожу к правильному кли.

0: Бывает, что Творец отдаляет человека от десятки и отключает его полностью. Что означает оправдать Творца в таком состоянии? Ответ. Все отключение — это не для того, чтобы отключить по-настоящему человека от десятки, а чтобы дать человеку возможность подключиться к десятке с большим усилием. И тогда за счет этого он растет.
1: Мы не можем видеть в наших свойствах, что Творец добрый и творящий добро. Но будем стараться подниматься к свойствам отдачи и просить у Творца помочь нам соединиться в взаимной отдаче, и тогда мы раскроем, что Он добрый и творящий добро.
2: אם תחנה עליי מחנה

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 8 באפריל.
1: Дорогие חברים, мы в первой части урока читаем статью Рава. Что означает, что благословение человека есть и благословение сыновей в духовной работе. Во втором томе трудов Рабаша, 1203 страница, читаем вместе. 27 минут нашего распоряжения.
2: Что значит, что благословение человека есть благословение сыновей в духовной работе? Книга Зоар спрашивает о стихе «И благословил он», то есть Иаков Йосефа, «и сказал, да благословит отроков». И там сказано, следует всмотреться в этот стих, где сказано «И благословил он Йосефа». Но мы не находим здесь благословения, чтобы он благословил Йосефа, а он благословил только сыновей его. И Зоар отвечает, сказал Рабби Йоси, «Эт». Это сказано точно, ибо «эт» указывает на «малхут», как сказано Йосефа, «эт Йосеф», что является благословением сыновей его, ибо сыновья Менаше и Ефраим — это свойство «малхут», называемый «эт». А когда благословляются сыны его, он благословляется первым. Поэтому сказано также и Йосеф, ибо сыновья человека являются его благословением. Конец цитаты. И следует понять, что это значит в работе, что если сыновья благословляются, то Йосеф тоже благословляется. Что подразумевается под этим? Известно, что вся наша работа состоит в том, что мы должны достичь слияния с Творцом, то есть уподобления по форме. Это значит быть отдающим подобно Творцу, который дает нижним. И поэтому нам была дана работа в Торе и заповедях, чтобы исполнять их ради отдачи, потому что благодаря этому человек делает исправление в корне своей души, то есть в Малхут де Ацилут, являющийся общим свойством Исраэль. Поэтому Малхут называется собранием Исраэля, поскольку все души исходят из нее.
1: Поэтому в той мере, в которой они выполняют действия ради отдачи, они вызывают соединение Малхут, называемое Шхина, с Творцом, называемым Зерампин, или Исод Зерампина. Ибо Исод называется свойством праведника, дающий Малхут. Однако в то время, когда Малхут — это свойство получения для себя, она не подобна дающему, называемому Творец. И это называется, что Шхина находится далеко от Творца из-за несоответствия по форме. И это означает, что Творец не может давать Малхут. И автоматически нет высшего блага у душ. А когда Творец не может давать нижним из-за несоответствия по форме, которое есть между ними, это называется страданием Шхины. То есть со стороны получающего она не может получить высшее благо, потому что если она получит высшее благо для нижних, то это все уйдет в клипот, называемых получение ради получения. А также это называется страдание со стороны дающего, потому что замысел творения состоит в том, чтобы насладить творение. А сейчас он не может дать им благо и наслаждение, потому что все, что будет у творений, уйдет в клипот. Поэтому есть страдание у дающего, потому что не может дать. Подобно матери, которая хочет накормить своего ребенка. Но ребенок болен и не может есть. Тогда есть страдание со стороны дающего. На языке Зоара это называется, что есть страдание наверху, потому что не может быть единства. То есть дающий дает высшее благо получающему, а дающее свет нижним называется Малхут, получающее Зеранпин, свет от Зеранпина. Что называется на языке наших мудрецов, Исраэль дают пропитание Отцу Своему в небесах. А что такое это пропитание? Это то, что Исраэль готовит себя стать достойными, получить высшее благо. И это его пропитание, поскольку в этом заключалась цель творения — насладить свои создания.
2: Поэтому, когда нижние занимаются Торой и заповедями с намерением ради отдачи, они вызывают наверху единение, то есть также и Малхут, который получает высшее благо для нижних, становится дающим. Это называется единение Творца и Шхины. То есть наверху есть наслаждение от того, что нижние способствуют тому, чтобы свет проходил вниз. Тогда как если нижние не работают с намерением ради отдачи, это вызывает страдание Шхины. То есть наверху есть страдание от того, что Малхут, называемая Шхина, не может давать благо и наслаждение творением. Однако относительно страдания Шхины надо различать также два понятия, как сказано выше. То есть надо различать страдание со стороны дающего, называемого Творец, и есть страдание Шхины, называемое Матерью сыновей, то есть собрание Исраэля, которое породило души Исраэля. И поэтому к Малхут относят, что она дает жизненную силу клипот, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти, что означает ноги ее, то есть Малхут в конце своем, которая называется ноги, опускаются, чтобы дать жизненную силу клипот, называемых свойством смерть, чтобы поддерживать их. Иначе клипот не существовали бы. А поскольку клипот необходимы, как сказано, и Творец сделал так, чтобы боялись его, поэтому Малхут питает их только для их существования, то есть в мере, в которой они могут существовать.
1: И это называется тонким свечением, чтобы могли существовать. То есть мы видим, что есть наслаждение в материальном мире, и за этим наслаждением гонится весь мир, чтобы обрести его. И в общем, это наслаждение облачено в три вещи, называемые зависть, страсти и почести. А если бы там не было тонкого свечения, которое дает наслаждение внутри этих материальных вещей, кто мог бы существовать в мире? Так как без наслаждения невозможно жить, потому что целью творения его было его намерение насладить свои создания. Потому без добра и наслаждения жить невозможно. Однако следует понять, почему это называется страданием Шхины. Ведь Творец создал мир, чтобы насладить свои творения. Если так, то это следовало бы назвать страданием Творца. То есть то, что творения не занимаются Торой и заповедями ради отдачи, приводит к тому, что Творец не может отдавать. Получается, что страдание следует отнести к Творцу, а не к Шхине, которая называется Малхут. Мой отец и учитель Баля Сулам сказал, в чем разница между Творцом и Шхиной, и сказал, что это одно целое. Это как сказано в книге Зор, он Шохен, пребывающий, а она Шхина, место пребывания. Это означает, что оба этих имени — суть одно, и они — это свет и кли. То есть место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Поэтому они одно целое. Но там, где свет не может раскрыться из-за несоответствия по форме с